который час из пустоты в пустоту, никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты еще

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Radio. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь казачьим атаманом Савой Аргуновым. 16 век, ты один из первых атаманов гарнизона Березова.
1: Это твоя история.
2: Дон, Волга, Терек, там ты проявил свою удаль молодецкую. Известный своей смелостью, ты принял участие в немецком походе Федора Ивановича к Ругодиву, сегодня известному как Эстонская Нарва. В Сибирь ты пришел с отрядом князя Петра Горчакова. Тот был послан из Москвы, чтобы усмирить восставших, как тогда говорили, иноземцев Березовского уезда. Отряд Горчакова прошел через перевалы Северного Урала, и вашу группу можно было бы назвать первым призывом местных гарнизонов. В Березове карьера твоя пошла к вершине. Ты стал атаманом. Березов – первый русский город на севере Западной Сибири. Он основан в 1593 году. В его гарнизоне служило около 300 казаков и Литвы. Среди их лидеров – Денис Базаров, Яков Черной, Иван Пеший, Алексей Галкин и ты, Сава Аргунов, иногда упоминаемый как Истома. Весной 1595 года в низовьях Оби вспыхнуло антирусское восстание. Остяки удерживали город, заложенный недалеко от устья Северной Сосвы. Карательную экспедицию возглавил князь Горчаков, и вы вместе разгромили Абдурское княжество. Построили там острог Носовой с подчинением Березову. Следующая командировка – Верхний Нарым. Там вы захватили город и несколько пленных. В 1600 году полсотни березовцев отправилась в район реки Таз, где они заложили Мангазейский острог. Впоследствии он станет златокипящей Мангазей, первым русским заполярным городом в Сибири, одним из крупнейших центров торговли пушниной в 17 веке. Сегодня это Красносилькубский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможно, ты был среди основателей острога. Кровавые события смуты в центре России не обошли тебя стороной. Ты послан в Москву и там попал в плен к полякам. Тебя не убили. Ты отправлен в Тушинский лагерь Лжедмитрия II, укрепленную ставку самозванца. Тушинский вор, так его называли, основал альтернативный центр власти в Тушино. Мы не знаем, как тебе удалось, но ты бежал. Вернувшись в Березов, ты продолжил службу. После избрания Михаила Федоровича на московский престол, когда смятение во всей русской земле еще не улеглось, тебя и казаков из Тобольска наградят в казенном приказе куском английского сукна стоимостью 2 рубля. Это было признанием твоей роли в доставке соболиной казны. Сава Аргунов, известный также как Истома, ты оставил яркий след в сибирской истории. Ты был одним из первых атаманов Березова, участвовал в походах к Нарыму, под Каменной Тунгусией, возможно, в Мангазею. В смутное время служил в Москве, сопровождал ясачную казну. Ты стал родоначальником целого казачьего клана в Сибири. Твоя жизнь – настоящий исторический приключенческий роман, полный великих событий на сибирских просторах. Ты и твои товарищи вошли в историю Югры, став авторами ее ранних глав. А теперь слово историку Дмитрию Васильевичу Филипчуку.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Вот такая вот личность. Правда, как роман звучит, какой-то приключенческий. И наш герой умудрялся попадать в самые эпицентры событий. Что мы знаем о раннем периоде жизни Аргунова?
3: Вот полностью с вами согласен, что особенно освоение Сибири на рубеже 16 и весь 17 век – Это огромная кладезь материала для создания самых ярких приключенческих романов, богатые на мифические, полумифические, реальные имена, события, столкновения культур. То есть то, что на просвещенном Западе называют освоение Америки, например, вестернами, да, у нас еще истерны, восточные такие приключения, они, к сожалению, как-то остаются в тени. Почему, не знаю. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, я еще хочу вспомнить выражение польского фантаста Ежеленца, который в свое время сказал примерно такую фразу: «Если из истории убрать весь вымысел, то истории как таковой не будет». Ну, мы за это историю и любим, потому что разгадывать загадки, которые вокруг имен, вокруг отдельных личностей, событий, это очень такое занимательное дело. Что касается Аргунова, очень мало мы по нему знаем. По сути дела, главный источник по личности нашего героя – это челобитная, которая была составлена уже после его смерти в 60-е годы 17 века его сыном Лазарем. И вот где вот сын описывает боевые подвиги, трудовые подвиги по освоению и по укреплению русского влияния на территории Сибири. Много историки спорят о том, откуда вообще появился Аргунов. Потому что то, что он был казак, это да. То, что он проявил себя на Дону и на Волге, это да. Некоторые делают упор на такой источник, как поморский летописец. Но все-таки, если говорить о казачьей истории, то в Сибири, которая нам дает более-менее такой полный материал о людях, которые здесь себя проявили, это, конечно, кунгурский летописец. Вот поэтому такой раздрай в источниках. Поэтому, по большому счету, мы можем только предположить, что это был казак, казачий атаман, не последнюю роль он играл в казачьей среде. Откуда он был родом, повторюсь, с Дона или с Волги, мы не знаем точно. До сих пор идут споры. И вот поэтому более-менее такой реальный, подробный жизненный путь начинается после его появления уже в Березово.
2: Мы об этом поговорим, да. А что из себя представляли вольные казаки?
3: Кто такие вольные казаки? Кто вообще такие казаки? Казаки – это... Они сами по себе вольный народ. Казакам примыкали по разным причинам. Кто-то бежал от своих господ, кто-то, значит, был грешен перед властью, там совершали государственный проступок или уголовное какое-то преступление. По сути дела, первоначальная история казачества, уж извините меня, это история сброда. Не просто там, как говорится, всех огульно грязью, по-моему, это измазать. А на самом деле вот народ был самый разномастный. И в Сибирь-то пошли вслед за Ермаком люди тоже по разным причинам. Кто-то прославится, кто-то на самом деле из таких государственных побуждений. Были такие, конечно, идейные, да. И стоило труда большого, прежде всего, атаманам вот этой вот казачьей ватаги навести порядок. И то, что мы имеем, благодаря вот летописным записям в своем распоряжении, имена и рассказы о некоторых атаманах, в частности, о том же Аргунове, это свидетельство того, что вот тот или иной человек, он проявил себя в Сибири.
2: А кто и как вербовался к участию в сибирских экспедициях?
3: Причины похода были разные у каждого человека. Кто-то шел за свободой, кто-то шел за властью, кто-то шел, значит, за богатством. Не будем, как говорится, закрывать глаза, что Сибирь всегда привлекала своими богатствами лихих людей. И разбогатеть на той же пушнине привлекала всегда народ. То есть человек, завербовавшийся, записавшийся в казаки, записавшийся в поход, он имел все шансы проявить себя в сибирском походе.
2: Вернемся к Аргунову. В чем заключалась миссия отрядов?
3: Укрепление русской власти.
2: Остроги.
3: Да, в Острогах. Укрепление Острогов. Ну, не будем забывать, что Остроги, тот же Березовский Острог, они выполняли функции и границы, таможни. Были перевалочным пунктом для шедших за казаками уже торговых людей. То есть обеспечивали охрану вот этих вот торговых путей. То есть работа-то была не впроворот. А давайте еще не будем закрывать глаза. И вот здесь вот в самом начале своего рассказа, когда вы давали небольшую такую историческую справку об Аргунове, вы правильно заметили, что несколько раз ему со своим отрядом приходилось участвовать и в карательных экспедициях, когда местные народцы просто-напросто выступали против русских.
2: Почему у нашего героя два имени?
3: А это традиция того времени. Давайте все-таки не будем забывать, что христианство в то время было, по сути дела, выражаясь современным языком, государственной религии. А каждый христианин при крещении, помимо своего светского земного имени, которым нарекли его родители, он записывался в метрические книги под именем, которое давалось ему в церкви при крещении. И вот если мы говорим Истома, то это его мирское имя, его звали в семье так. А Савва – это его христианское имя. Ну, будем еще такой момент учитывать, что для русского человека попасть в Сибирь на рубеже 16-17 веков, да, по сути дела, весь 17 век, пока шло освоение, проникновение дальше в Сибирь русских, это столкновение с чужим миром, не христианским. Можно много говорить и... Может, когда-нибудь вернемся к этой теме, как провожали жены, матери своих мужчин в эти походы.
2: Вот. Как провожали? А? Несколько слов, как провожали?
3: А дело в том, что просто-напросто они, по сути дела, их хоронили заживо.
2: Как оплакивали как покойников.
3: Оплакивали как покойников, да. Вот. И после возвращения из Сибири в Центральную Россию даже церковь накладывала там ограничения этим людям, потому что они должны были очиститься. Они имели в своей биографии факт сношения с нехристями.
2: Вот удивительно. С одной стороны, это вот. Регион манил своими богатствами, с другой стороны, отношение как к грязи, от которой надо как-то очиститься.
3: Мы же не знаем, они не знали, какие люди там живут. Значит, легенды шли впереди. Легенды всегда и всякие слухи идут впереди человека. А тут, значит, откуда-то взялись русские, да. Идут русские, они не знают, с кем им придется, значит, связываться. Там и двуголовые какие-то люди живут, и там вообще непонятно, какие чудища. Это все легенды, это все религиозные предрассудки. Потом уже со временем, кстати, благодаря той же церкви христианской, вот эти предрассудки мало-помалу начали уходить в сторону. И вот я вернусь к вопросу об именах. У некоторых было же даже три имени. Третье имя человек брал на себя в общении вот с этими инородцами очень часто. Это как вот у инородцев охота на медведя, чтобы медведь потом тебя, значит, не нашел, не обнаружил, там, ты называешь себя другим именем.
2: Это, знаете, как в нашей сфере берут псевдонимы журналисты. Примерно то же самое.
3: Да.
2: Как будто бы другая личность, да, другая медийная личность, а тут другая личность.
3: Это вот как раз вот из той же оперы.
2: Угу. Подавление антирусского восстания, если я не ошибаюсь, 1595 год, в низовье Хаби. Какие последствия имело это событие?
3: Вот.
2: И где мы так понимаем, Аргунов участвовал.
3: Да, он принимал участие в этом, значит, он перед этим успел повоевать со шведами в одной из русско-шведских войн 1592-1593 года. Потом небольшая передышка. Он в это время попадает как раз вот в Березовский острог. А спустя два года, в 1592 году, остяки и самояди, то есть остяки и вагулы, начинают антирусское восстание. С чем оно было связано? Ну, скорее всего, значит, теми поборами, размерами дани, которые обложили русские переселенцы, новые хозяева этих земель, местное население. Это и ограничение в охоте, это увеличение ясака, это, вполне допускаю, вмешательство в религиозные культы, потому что вопрос о святости местной земли еще с той поры начался, значит, самое время от времени как раз на почве таких вот религиозных противодействий, религиозных споров, и проходили вот эти вот восстания. Ну, факт остается фактом. Это было одно из самых первых и самых крупных восстаний, которое было с особой жестокостью подавлено. Это, по сути дела, вот Савва Аргунов или Истома Аргунов, можем и так его называть, принял участие вот в этой жестокой карательной экспедиции.
2: Строительство острогов. Как повлияло оно на обороноспособность Березова?
3: Сколько существовало острог, столько раз он перестраивался, потому что и расширялась территория этого острога, и нужно было укреплять этот острог, потому что, как я уже сказал, острог — это не только место проживания какого-то там большого или небольшого гарнизона, да? Это, по сути дела, это место проживания русских переселенцев, которые обзаводились семьями, перевозились сюда семьи. Ну, конечно, правда, были и те, кто у жены брал местных остячек, там, самоедок, которые должны были принять христианство перед этим. Это торговый центр, это таможенный центр, это военный центр, военная база. Конечно же, вот держать крупный гарнизон и держать боеготовность и острог – это была главная задача руководителя этого острога. И местные атаманы, в том числе Аргунов, они прекрасно с этим справлялись.
2: Вот это вообще, конечно, в его биографии удивительные моменты, как он умудрялся попасть в самый эпицентр. Вот с какими политическими и военными вызовами столкнулись служилые и Аргунов, в частности, во время смутного времени в Москве. Но умудрился же еще и там попасть.
3: Ну, вполне возможно, все могло быть и иначе в его биографии, если бы не знаменитая поездка с пушной казной в Москву.
2: Представляете, во время смутного времени вести такой ценный груз.
3: Да.
2: Это ценный уровень груз. Стресса вообще, конечно.
3: Ну, уровень стресса и уровень доверия к этому человеку.
2: Да, да.
3: И вот он попадает в Москву в самый разгар смутного времени. Одного уже самозванца, прошу прощения, убрали, тут же появляется другой. Там вообще, я говорю, еще не написана история смутного времени в том виде, в котором она могла бы быть.
2: Это мы сегодня знаем, что там происходило.
3: Конечно. Мы много не знаем. Может, к счастью даже, что не знаем.
2: А они вообще находились на странице этого исторического
3: повествования. Да. Вот. И вот человек появляется в Москве, попадает в самую гущу событий, попадает в плен к полякам, которые передают его вот этому тушинскому вору, уже Дмитрию II. Вот опять же, детективный сюжет, который до конца не выяснен. Ну, как этому человеку удалось еще смотаться, извините за выражение, из плена?
2: Это удивительно.
3: Вот. Но факт остается фактом. Ему удается выбраться. Удается выбраться и вернуться, и продолжить свою службу. Это детектив.
2: И вот Аргунов награжден в казенном приказе 1615 год за доставку соболиной казны. Как это характеризует его статус?
3: Ну, в условиях того времени это надо было выехать из Березова, перейти через Уральский хребет, добраться до Москвы, оказаться в гуще вот этих вот событий, которые неизвестно, чем могли закончиться. Это мы сейчас знаем, чем они закончились. Выбраться оттуда – это и в плену побывать, и у тушинского вора побывать, и вернуться обратно. Ну, какие качества? Конечно же, это смекалка, изворотливость, хитрость, отвага, героизм. Естественно, он был не один, потому что ехал с отрядом, который должен был охранять вот этот соболиный обоз. То есть он, то, что соболя доставлены были в целости и сохранности, это заслуга в том числе и казаков, которые сопровождали
2: это
3: вот это.
2: Это да, но я хочу уточнить, вот как то самое кусок английского сукна стоимостью 2 рубля, насколько это поднимало статус его вообще как служилого? Которому доверили операцию.
3: А как у нас относится сейчас к импортным вещам? Вот. То же самое. Особенно в то время, значит, это сукно всегда ценилось. А английское сукно крепкое по саму по себе.
2: То есть в те времена вот такой дар говорил о том, что...
3: Конечно, конечно. Это нам сейчас, живущим в 21 веке, так вот назовите на 2 рубля.
2: Нет, это понятно, вот. Да.
3: А тогда вот это имело статус, это была награда. Причем высокая награда.
2: Какая связь между деятельностью Аргунова и формированием экономических центров торговли пушниной?
3: Опять же, вернусь к началу вашего рассказа. Угу. Уже упоминали Мангазеев. 1600-1601 год. В том числе Сава Аргунов отправляется в район будущей Мангазеи. Вот если говорить про экономическую экспансию, то... это налаживание торговых отношений с местным населением, это установление административной власти над новыми территориями, это обложение данью, ясаком, местного населения, пушнина откуда-то бралась, в конце концов, и строительство новых поселений, новых острогов, Какие-то остроги просуществовали длительное время, какие-то, значит, в скором времени ушли в упадок. Та же Мангазея, там буквально несколько десятилетий она исчезла с политической, с экономической карты русского государства.
2: Давайте скажем, где Мангазея находилась, в каком регионе современная...
3: Это территория современная Ямало-Ненецкого округа, Красно-Сиркупский район. То есть к северу от Югры, хотя в то время Югра – это вот как раз вот территория наших двух округов. Ну вот, поэтому то, что казаки устанавливали не только политическую власть, не только присоединяли новые территории, но и втягивали где-то с разной степенью насилия новые территории в сферу экономического влияния русского государства, это непреложный факт.
2: У нас до сих пор есть люди в округе, которые не понимают, почему казаки считаются достаточно уже местными, да, откуда взялись казаки. Мне кажется, наша программа должна, наш с вами разговор, призвана объяснить, собственно, откуда казаки на территории современной Югры.
3: К сожалению.
2: Потому что я договорю, есть еще и некоторые думают, что русские появились здесь с освоением нефти. Это тоже не так.
3: Нет, столько раз
2: уже тоже об этом говорили, и про русское старожильческое население.
3: Есть такой момент, вот вы заикнулись немножко так в сторону современности, такой крен сделали. К сожалению, у нас даже среди тех людей, которые в настоящее время именуют себя казаками, очень мало, практически нету родовых казаков. Причина кроется в том, что в конце 19 века, когда отпала необходимость государственного содержания казачьих гарнизонов в таких городах, как Сургут, Березов, когда стали размываться границы между сословиями, когда, ну, вообще обстановка, внешняя обстановка стала совершенно другой и позволила не держать гарнизоны в этих северных городах, государем-императором был издан указ о ликвидации на нашей территории, вот на севере, казачьего сословия. То есть, если ты хочешь быть казаком, пожалуйста, иди там вот на территорию современного Казахстана, киргизские степи, вот в эти вот, значит, воюй с джунгарами, воюй там с другими кочевниками, охраняй южные регионы, южные границы государства. Если ты не хочешь переезжать, а многие же и семьями обросли. Вот, ну-ка, давай-ка с нажитого места езжай куда-нибудь на юг, да. Вот просто большинство ушли в мещане, ушли, значит, в торговые люди, стали заниматься рыбным промыслом, рыбопромышленниками стали те же новицкие. То есть вот быт жизни.
2: Ну, как бы то ни было, наш герой Сава или Стома Аргунов вошел в историю Югры как родоначальник целого казачьего клана в Сибири.
3: Очень крупного, очень крупного. И если Березовский клан, Березовское крыло вот этого клана, оно, по сути дела, было сведено, свелось на нет в середине 17 века, то в том же Томске, дальше на восток уже Сибири, Аргуновы себя проявили. Семейство было большое. И подобно своему отцу, родоначальнику вот этого рода, его сыновья, они достаточно так проявили себя.
2: Наш герой везде поспел создать большую семью. Мы уже скоро заканчиваем. Как современные историки оценивают наследие Савы Аргунова и какие вообще аспекты его жизни остаются наиболее загадочными для исследования?
3: Начну с последнего пункта вашего вопроса. Конечно же, хотелось бы больше знать о происхождении Аргунова. Даже такой ценнейший источник, как челобитная Лазаря Аргунова, рассказывает нам уже о более позднем периоде его жизни. Мы не знаем о детстве этого человека, мы не знаем о его родителях, фактически ничего. Мы не знаем, значит, какие причины повлекли приход Аргунова в Сибирь. Но у меня есть версия, что раз он был, значит, уже к 1593 году достаточно таким продвинутым военным человеком, участвовал в нескольких военных кампаниях, он просто в Сибирь попал в составе отряда, который шел на усмирение тех же остяков и самоедов. Но было бы интересно узнать подробнее раннюю страницу его жизни. Вот как оценивается? Оценивается ровным счетом точно так же, как оценивается деятельность других сибирских атаманов. И здесь для историков это поле непаханное. К сожалению, мы на уровне легенд, на уровне каких-то догадок, кратких сведений из летописей, мы знаем о том же Тугарии Федорове, тоже интереснейшая личность, которая достойна того, чтобы в том же Сургуте ставил памятник этому человеку. Точно так же Савва Аргунов достоин того, чтобы ему памятник в Березове поставить. Понимаете?
2: Как лично вы относитесь к такому персонажу историческому? Он вам симпатичен?
3: Двойственное впечатление, которое определяется недостаточным знаний об этом человеке. Хотя из того, что вот мы с вами уже вот сейчас вот обсудили, из тех сведений, которыми обладают современные историки, то, что сделал Савва Аргунов и ему подобные для укрепления русского влияния в Сибири, в том числе в северо-западной Сибири, на нашей территории, это дает ему честь, дает право нам говорить о том, что этот человек незаурядный, незаурядная личность и достойная, чтобы войти в число людей, о которых нужно говорить, в том числе и на уроках истории.
2: Что мы скажем еще в конце нашего разговора? Сыновья, пишите о своих отцах, если у них незаурядная биография.
3: Я в таких случаях все время говорю, чтобы познать историю своей страны, своего народа, начните с истории своего рода. Своего рода, потому что обратитесь к семейным архивам, к семейным фотографиям, и вы узнаете очень и очень много интересного о своих прадедушках, прабабушках. И когда вы узнаете историю своего рода, для вас история своей страны, нашего государства, заиграет совершенно другими красками.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Всего доброго.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня поговорим про дальние поездки, ну и плюс в этих дальних поездках затронем тему следования с животными. Обсудим, как подготовиться к дальней поездке на автомобиле, чтобы сделать ее максимально комфортной и безопасной, ну и рассмотрим основные ошибки, которых следует избегать, как правильно подготовить автомобиль для длительного путешествия. И прямо сейчас в студии представитель госавтоинспекции и опытный автолюбитель, путешественник на дальние расстояния и по совместительству инспектор военной автомобильной инспекции управления Росгвардии Михаил Жуков. Они поделятся советами, которые пригодятся каждому водителю. Итак, Михаил, предлагаю начать с вас. Перед дальней дорогой многие ограничиваются проверкой колес и, ну, максимум уровня масла. Какие еще узлы автомобиля критически важны летом и как их проверить самостоятельно без подъемника?
3: Здравствуйте. Да, на самом деле есть еще нюансы, которые многие не знают. Например, допустим, система охлаждения. Самое важное, перегрев на трассе – это главный летний риск. Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке на холодном двигателе между отметками минимум и максимум. Цвет жидкости не должен быть мутным или ржавым. Самое уязвимое место – вентилятор радиатора. Включите кондиционер на полную. Вентилятор должен громко загудеть. А потом кондиционер. В пути его отказ, он как бы не страшен критично, но остаться в машине без кондиционера при температуре плюс 40, сами понимаете, это не очень приятно.
2: То себе удовольствие, ага.
3: Вот, поэтому то же самое. Включаем кондиционер на полную. Через 3-5 минут воздух должен стать холодным, который выходит у вас из воздуховодов. Соответственно, если вдруг этого не произошло, то это уже надо будет проводить диагностирование, диагностику. Скорее всего, утечка антифриза или там, ну, специалист уже должен этим заняться. Потом тормозная система. Без подъемника, без специальных каких-то устройств мы ее можем посмотреть, проверить. Это... В первую очередь, главная летняя опасность по тормозной системе – это закипание тормозной жидкости из-за находящейся в ней влаги. У нас прошла зима, остался конденсат при перемене температур, наступило лето, там находится жидкость, мы находимся на высокой температуре на раскаленной трассе, жидкость закипает, система тормозная перестает выполнять свою функцию.
2: Так.
3: Значит, проверяем то же самое. В расширительном бачке она не должна быть коричневого, темного, мутного цвета и так далее. То есть прозрачная в своем агрегатном состоянии. Значит, осмотр резиновых шлангов тормозных систем. То же самое. Без трещин, без вздутий, без каких-то видимых механических повреждений.
2: Но получается, это то, что можно сделать, не, скажем, завозя автомобиль на ТО, да? То есть это ты глазами можешь проверить. Если ты вдруг видишь, что у тебя какие-то неисправности, то тут же везешь это все на техническое обслуживание. Вот, Михаил, а при движении по загородным трассам внезапный выход, например, животного, ну, лось там, косуля, может случиться все это за секунды, да? Какие визуальные и звуковые признаки могут заранее заметить животные? И расскажите, что делать, если оно уже вот на проезжей части.
3: Вы знаете, да, у нас в округе действительно, да и в большинстве округов и по территории Российской Федерации основной проблемой, тем более опасностью в ночное время суток, да, является выход на трассу животных, диких животных. Из основных моментов, что могу посоветовать на личном опыте, свет фар. Он нам поможет в каком плане, значит, глаза лося, косули или другого животного, они имеют хрусталик, который отражает этот свет фар, и, соответственно, за 60-100 метров вы уже увидите красный свет его в двух глаз, отражение вашего света, то есть две красные точки, грубо говоря, это уже сигнал,
2: что, точно можно.
3: Что уже все, уже как бы прям надо снижать скорость, значит... Ну, давайте по порядку. Тени на обочине – это лось, он, как правило, выше кустов. То есть, если мы видим какую-то тень на обочине, это уже, как говорится, то есть надо напрячься и проявить бдительность. Столбики в кювете – это то же самое. В свете фар ноги животного, они выглядят как вертикальные серые полосы на фоне травы. По звуку тут, в принципе, ориентироваться не на что, потому что на скорости 80 плюс километров в час шум мотора, свист ветра заглушает полностью. Вы ничего, ни цокот копыт по асфальту, ни фырканье, ничего не услышите. Значит, если животное уже на дороге, главное правило, никогда не сигнальте, не моргайте дальним светом, потому что лось может заметить или, что хуже, броситься прямо под колеса. Значит, тормозите прямо, но без резких движений рулем.
2: Так.
3: Значит, удар в лося на скорости 70-80 км в час менее опасен, чем вылет в кювет или на встречную полосу движения во встречный автомобиль. Но если избежать удара можно только вылетом на встречную полосу, то бейте по касательной. Лучше повредить крыло или фару, чем лобовое столкновение.
2: Ну да, с животными на такой скорости это, конечно, может привести к печальным последствиям.
3: Да, и летний нюанс. Животные идут на соленые лужи на обочины, где вода испаряется быстрее. Будьте внимательны и осторожны в низинах, где после зимнего периода скапливаются вот эти солевые отложения. Животные туда приходят. Соответственно, там надо повышать свою
2: бдительность.
3: Ну да, точно.
2: Давайте теперь к представителю госавтоинспекции обратимся. Антон, вот многие водители вообще не знают, что за сбитое животное может грозить не только ремонт, но и, собственно, реальный штраф или даже уголовная ответственность. Давайте вот теперь поговорим о том, какая правовая ответственность предусмотрена у нас здесь в России и что делать сразу после ДТП с животным.
4: Конечно, у нас ДТП с животным, это тоже относится к дорожно-транспортному происшествию, потому что многие автолюбители не знают данного факта, так как у нас дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузовые, либо грузу причиненный, но материальный ущерб. Также животное у нас приравнивается, оно не является участником дорожного движения. То есть ДТП с животным – это у нас сам факт, как говорится. Поэтому если в данный случай произошло данное событие, ни в коем случае не нужно покидать место ДТП, потому что за это у нас тоже предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Поэтому действия все те же самые, как и при обычном столкновении. То есть мы выставляем знак аварийной остановки. Если это случилось за городом, соответственно, 50 метров и более. Поэтому также включили аварийную сигнализацию, помимо того, что выставили знак, отфотографировали аккуратно место происшествия, сделали соответствующий вызов, звонок в службу 112, чтобы приехали сотрудники госавтоинспекции для оформления ДТП. Также ни в коем случае не нужно подходить к животному, потому что животное может еще быть в этот момент живое.
2: И кто знает, как он себя поведет?
4: Конечно, кто знает, как он себя поведет, может, он на вас обиделся.
2: Ну да. Но и опять же, шок у животного, да, тут никто, конечно же, его не отменял.
4: То есть воспримет вас как угрозу и может напасть, потому что бывают такие случаи, когда даже из собственного примера, помню, несколько лет назад ездил на ДТП, сбили медведя. То есть мужчина управлял легковым автомобилем, и с лесополосы неожиданно выбежал медведь. Медведь, ну, среднего возраста, где-то подросток, наверное, потому что он не сильно большой был. И получилось так, что он врезался в машину, медведь врезался в машину, повредил машину. Медведь потерял сознание. Мужчина как бы вышел, растерялся тоже, смотрит на всю эту ситуацию, и медведь неожиданно подрывается, потому что, соответственно, у нас люди тоже интересно посмотреть на животное, зеваки. Ни в коем случае тоже не рекомендуется это делать, подходить близко и фотографировать животное просто так, потихи ради, там, или на память, не рекомендуется, потому что вот такие случаи. Медведь подорвался, резко побежал за водителем. Водитель только успел в машину прыгнуть и уехать.
2: Ну,
4: медведь
2: хорошо,
4: зацепил
2: если успел.
4: Его бампер.
2: Ну да.
4: Поэтому ни в коем случае. Медведь после этого встал спокойно, как ни в чем не бывало, ушел в лес.
2: По своим медвежьим делам.
4: Да, поэтому ни в коем случае, еще раз напоминаю, не стоит покидать место ДТП, надо сохранять спокойствие и быть уверенным. Штрафы за сбитых животных у нас они устанавливаются в соответствии с Министерством природы России. То есть, согласно...
2: Но таблицу можно посмотреть как
4: раз-таки,
2: да? Конечно,
4: да, в свободном доступе в интернете все это есть, за каждое животное назначена определенная цена.
2: Михаил Каратенечко, давайте немного поговорим о детях в дальней поездке. Это тоже дополнительный такой фактор утомления водителя. Давайте быстренько, как организовать правильно маршрут с остановками, чтобы дети не уставали и не отвлекали водителя? Не знаю, может быть, там гаджеты или какие-то игры, которые реально помогают.
3: Сезон отпусков, естественно, все едем с детьми, стараемся их куда-то вывести, где-то, значит, устроить им хороший отдых. Ну, если, как вы сказали, коротенечко, потому что про детей могу говорить бесконечно. Вот. Но основное, из личного опыта, двигаемся сменами по 2-2,5 часа. Затем обязательно остановка на 20-30 минут. После обеда обязательно тихий час. Это у нас правило также и на дороге распространяется. То есть делаем остановочку на час. Дети отдыхают.
2: Соответственно,
3: водитель, соответственно, тоже. Настроение улучшается и так далее. Значит, на остановке, в период стоянки, просто, как говорится, отдохнуть. Ребенок должен бегать, прыгать, лазить. То есть не надо его усаживать в тот же самый планшет, телефон, в котором он просидел уже 3-4, 8 часов и так далее. То есть он должен физически разгружаться, выплескивать свою энергию, но, опять же, в безопасных местах, то есть не, это не делается просто на обочине автодороги, mm-hmm. а это делается либо на специально отведенных стоянках, либо специальные площадки детские у нас оборудованы, то же mm-hmm. самое на местах стоянки возле гостиниц, кафе придорожных и так далее. То есть дети там выплескивают свою энергию, родители тоже, как говорится, размялись, вышли, и продолжить движение. Значит, по выезду с детьми лучше выезжать до 6 утра, пока дети спят. Первые 3-4 часа пути это золотые будут, пока дети спят, то есть вам будет поспокойнее двигаться. Также после 21 часа лучше не двигаться, угу, потому что угу. даже если ребенок после этого времени уснул, этот сон его является поверхностным, ребенок не отдыхает, как правило, угу. капризничает, что создаст вам, естественно, проблемы. По поводу, значит, контента, да, так сказать, в пути, это, как показывает опыт, аудио, сказки или подкасты, да, например, по возрастному, опять же, цензу, что будет ребенку интересно слушать, это лучше, чем мультики, потому что мультики — это и зрительное, и слух, и перегружает психику. Mm-hmm. Сказки и подкасты — это, соответственно, на слух более проще усваивается, mm-hmm. ребенку будет интереснее. Значит, магнитные игры. То есть, чтобы те же самые шахматы, шашки там, и какие-то бродилки, они не рассыпались mm-hmm. по mm-hmm. салону, и чтобы не создавало это mm-hmm. проблемы. Это mm-hmm. все должно быть на магнитах. По поводу питания, это, значит, бутылки с открывашками, как говорится, с поилками, да, вот с этими трубочками. То есть, не на винтовом соединении, чтобы крышечка не открутилась, не упала, не разлилась и так далее. Uh-huh. И, значит, планшеты с креплением на подголовниках, ну, тоже используем, да, uh-huh. для просмотра мультиков там и так далее, но это, соответственно, с наушниками, чтобы uh-huh. звук водителя не отвлекал.
2: Так, давайте теперь немного про сонливость водителей. Антон, хочется, чтобы вы, ну, не знаю, парочку, что ли, советов таких действенных дали сейчас всем водителям. Не какие-то там мифические, там, побить себя по лицу ладонями там или еще что-нибудь, или головой в лед опуститесь. Какие-то 2-3 действенных по-настоящему способа, которые помогут водителю справиться с некой сонливостью.
4: Так, смотрите, как бы есть действенные способы, которые действительно помогут водителю взбодриться в дальней дороге, но самый оптимальный, самый лучший способ это, соответственно, лучше остановиться, потратить время, час-два, спокойно выспаться и со свежими силами уже можно ехать. Также рекомендуется из продуктов есть что-нибудь соленое, кислое, что бодрит как бы немножко сознание. Если мы откроем окошечко, то умоемся холодной водой, это да, это поможет, но это поможет ненадолго. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. потому что усталость все равно вернется обратно. Также рекомендуется разговоры, беседа, то есть можно поговорить с пассажиром, обсудить какие-то темы, то есть отвлечься от усталости, но все равно помимо этого быть сосредоточенным на дороге. Также можно музыку включить, желательно любимые песни, чтобы они были какие-то активные, более такие.
2: Не расслабляющие.
4: Не расслабляющие, конечно, потому что любая расслабляющая музыка, она будет нас еще больше утомлять, мы будем засыпать. И даже сидя, люди спят очень хорошо,
2: легко.
4: Потому что очень много случаев, когда водители за рулем засыпают. И бывает даже такое, что люди могут, как вот у меня из практики было, водитель едет, я на него смотрю, у него глаза открыты, но мы едем на встречную полосу. Человек засыпает с открытыми глазами, то есть у него сознание отключается, поэтому в таких случаях незамедлительно следует остановиться, при возможности выспаться, поспать. Даже 30-40 минут достаточно хватит, чтобы взбодриться на несколько часов. Также можно пожевать жвачку, орешки, что как бы любое другое. Можно остановиться, выполнить какие-то физические упражнения, поприседать, там, не знаю, побегать немножко, умывание ледяной водой, массажик небольшой себе сделать. Но самое основное, говорю еще раз, лучше остановиться и поспать.
2: То есть я правильно понимаю, да, соблюдение каких-то легких таких вот правил поведения на дороге, будь то с детьми ты едешь, один ты едешь, просто быть внимательным, просто соблюдать режим отдыха, собственно, да, и движение. Если вдруг устал, понимаешь, да, что тебе лучше, конечно же, где-нибудь отдохнуть, но не на дороге это сделать.
4: Нет,
2: да? Плюс ко всему, внимательно следим за тем, что происходит на дороге. Лето, то время, когда очень много ремонтных работ на трассах загородных происходит. В общем, включаем полностью свое внимание и делаем свою поездку, ну, максимально безопасной, получается так. Мы говорили сегодня о дальних поездках и о том, как вести себя, если вдруг встретил на трассе животного. В гостях сегодня были представители госавтоинспекции и опыт автолюбитель, путешественник на дальние расстояния и по совместительству инспектор военной автомобильной инспекции управления Росгвардии Михаил Жуков. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо, всего доброго, удачи на дорогах и берегите себя и близких.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Югра. главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
2: Здравствуйте, в эфире я, врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина и семейный доктор. Передача проходит при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
1: Семейный доктор.
2: Каждый из нас любит мед. Я лично обожаю мед. Сахар вообще никогда не использую в чае, всегда вот стараюсь с медом. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил мед. Ну и привыкли мы, конечно, там, покупать мед Алтайского края, мед Башкирии ценится тоже. И как-то не приходило вообще в голову нам, что в нашем округе можно заниматься пчеловодством. Но оказывается, можно. И вот сегодня у нас на встрече универсальный такой человек. Человек-пароход, как мы его сейчас назвали, который является и почетным донором, что очень важно и существенно. Занимается автогонками. Ну и самое интересное, что он занялся и не побоялся в наших северных суровых условиях заняться пчеловодством. Роман Чемеркин. Здравствуйте, Роман.
3: Добрый день.
2: Ну, вообще, что побудило вас от скуки или от интереса?
3: Ну, если попытаться рассказать это, ну, быстро и кратко. В общем, дедушка мой на Ставрополье, папа моего отца, он долго, основную часть своей сознательной жизни занимался пчеловодством до самой старости. Вот. Mm-hmm. И когда я родился здесь, в Ханты-Мансийске, потом с родителями уехали на юг, и там я, соответственно, все это пчеловодство видел своими глазами, кушал мед, получал укусы от пчел, и все это я видел, будучи маленьким. Mm-hmm. Вернувшись очень давно на север, наверное, там 10 лет назад однажды возникла в голове мысль, я нигде не читал, не было каких-то там групп, ни с кем не общался, думаю, ну почему не попробовать пчел, заняться mm-hmm. пчелами. Вот. Первый год, второй год, потом начал понимать, что пчелами, если заниматься, то это не так, что вот я летом вспомнил, о, хочу пчелами заняться. Оно так не получится, не сработает, потому что там есть ряд моментов. С осени нужно подготовиться, к весне быть готовым к тому, чтобы начать заниматься пчеловодством. И, ну, достаточно большой период времени, наверное, там 4-5 лет, я вот периодически вспоминал об этом.
2: Возвращались к этому
3: возвращался,
2: вопросу,
3: да. К вопросу, что вот почему пчелами не заняться. А потом в какой-то момент, вот с учетом истории детства и с учетом вот этих желаний попытаться.
2: Ну, то есть у вас была база, вот так вот, не имея ее, навряд ли бы,
3: нет,
2: наверное, взяться.
3: Не сказать, что это была база, это были детские воспоминания, mm-hmm. это не было такого, чтобы я там помогал дедушке. Да, я mm-hmm. качал мед, помогал, я помню, какой он вкус mm-hmm. южных медов. Вот. Но при этом у меня было предположение, что я не один, но я не знал, как найти таких же людей по интересам здесь, в городе.
2: Mm-hmm. Единомышленников.
3: Единомышленников. А когда уже занялся этим вопросом, постепенно то тут, то там, такое сарафанное радио, там я пчелами занялся, с кем-то из друзей поделишься, и они такие, о, у меня тоже есть друг пчеловод. Оказывается, потом группа пчеловодов уже там есть и существует. И постепенно вот казалось, что есть на севере, вот здесь у нас 61-я параллель, что у нас есть пчеловоды.
2: Угу. Ну, они есть, но результат их работы вы могли только прочувствовать на себе, занявшись самостоятельно.
3: Тем более на севере.
2: Да, и вот какой был первый ваш результат? И были удивлены, приятно?
3: Первый результат. Я начал с одной семьи, даже был мед. Все было непонятно, у меня мало было знаний на тот момент. Пытался много читать, но катастрофически ничего не хватало. Понимания, как это все работает. И, к сожалению, опыт первой зимовки был отрицательным. Вот, одна семья у меня не смогла перезимовать.
2: Угу. Вот им... это самое печальное, что да, им это... перезимовать тяжело пчелкам.
3: Сложный момент, тем угу. более здесь у нас на севере достаточно холодно, поэтому да. Потом чтение, общение с единомышленниками, как мы уже сказали сегодня, получение нового опыта, анализ допущенных ошибок, он помогает прийти к уже более стабильной зимовке
2: угу. пчел. Ну, и мед, я так поняла, вот судя по подарку, который мне принесли, он действительно имеет место быть. Он вкусный.
3: Северный мед, да, это чем севернее мед, тем он более концентрированный, тем он более вкусный. Это угу. и медовые сомелье подтверждают, и любой человек, кто пробовал именно северные меда, он, сравнивая их с медами Башкирии, Алтая, с южными медами, он чувствует разницу. вкус более насыщенный. И это сама природа так делает. Потому что когда у пчелы достаточно большой временной промежуток с начала весны до поздней осени, или, например, как на юге, Краснодар, Сочи, к примеру, где есть в горах пасеки, у них орешник зацветает февраль-март. Угу. То есть первая пыльца с лещины, с орешника. Пчела берет эту пыльцу, и у них там именно вот пчеловодный сезон очень большой.
2: Ну да, но они неоднократно мед опять же собирают.
3: Плюс они собирают неоднократно. Угу. И каштан, к примеру, тот же, да, который есть на юге, очень вкусный мед каштановый. Он очень специфический такой, очень яркий.
2: Да, у нас своя растительность.
3: Вот.
2: А но она, опять же, вот тут, если мы говорим вообще в целом, у нас очень полезные, целебные растут травы. Наш север богат тем, что вот как раз защитить человека и животное, вообще любое существо, которое живет здесь, защитить от этих суровых условий, дав пользу через природу вот в этой целебности, полезности. Но вот дело в том, что цветущих-то растений у нас не так много. Если взять степи, просторы...
3: Очень много. У нас очень много. Вот если мы говорим о весне, это верба, это тальник, это ивовые. Это вот самое начало. Вот буквально еще чуть-чуть, и сережки уже деревья выбросят, и пчела уже полетит. И у нас еще снег лежит.
2: То есть тальник, видите, не настолько он бесполезный. Я вообще люблю этот кустарник, назовем это не дерево. Вот он мне лично в хозяйстве постоянно помогает, что я колышки из него делаю, еще и плету из него какие-то, пока он весенний, мягкий. И, ну, единственное, когда его используют как колышки, вот он живучий, он сразу же дает корни, и мне потом не знаешь,
3: сразу,
2: как с ним поступить.
3: Сразу растет.
2: Да.
3: Вот, после этого у нас на больших проталинах появляется мать и мачеха, все.
2: Вот мать и мачеха, вот на самом деле это очень полезный цветок. Кто
3: верба,
2: бы думал, что
3: еще... Мать и мачеха появилась, все. Пчела туда переключается. Потом зацветает огромное количество маленьких цветочков. Болотное растение, когда сходит снег, они тоже достаточно рано начинают цвести. Там, где пасека находится не в городе, а на его окраине, и рядом есть те же болота, брусника, черника, голубика, все эти растения выделяют нектар, дают пыльцу.
2: Какой у нас удивительный, уникальный мед получается. У такого нас... нигде не найдешь.
3: Да, потом у нас летом появляется малина в больших количествах. Это и садовая малина. И в лесах у нас дикая малина, достаточно большие малинники есть по окраине. У нас в Ханты-Мансийске, например, за Вьюшкой, за тоже большое количество малинников в лесу. Пчела туда летит и большое количество нектара собирает. Как раз в этот период уже начинается главный взяток. Весной можно заметить, ну, например, едем в сторону нового микрорайона Восточный на АБЗ и выезжаем только вот мы за знак Ханты-Мансийск. И по правой стороне едешь, и там огромное количество желтых цветочков. Просто усеяно весной. В большинстве...
2: Это как куриная слепота ее называют.
3: Там больше похоже вот что-то на математику, на одуванчик. Еще все желтое, желтое, желтое. Вот когда пчелами не занимался, я не обращал внимания на такие моменты. То есть, ну, едешь на машине,
2: теперь, конечно, вы как профессионал оцениваете ресурс.
3: Да, то есть ресурс. Едешь, так вот, все устелено. И дальше у нас что? Дальше потом Иван-чай пошел.
2: Ну вот Иван-чай, как раз про него хотел сказать, что
3: огромное
2: для меня это вот
3: нектара.
2: Первое, как бы, первый источник, это
3: ну,
2: Иван-чай.
3: В соцветиях Иван-чая там...
2: Я просто его обожаю, я сама делаю чай, я люблю...
3: Десятки на каждом цвете, десятки цветочков на каждом стебле. Огромное количество нектара, пчела работает, тем более у нас белые ночи, то есть часов до 8 вечера пчела, у нее лед идет. Если хороший день, утро началось, 5 утра просыпаешься, если вдруг решил пораньше пойти посмотреть. 5 часов, солнышко встало уже давным-давно, подходишь к ульям, там гул стоит.
2: Ну, надо им еще помогать, конечно, пчелкам что-то насаживать. Вот, говорю, ладно, спасение таких дачников тоже, как я люблю, вот, сажу травы лечебные. И я так наслаждаюсь, смотрю, как пчелки атакуют просто вот душицу, они любят ее, называют пчелолюб, и пустырник растет. И мне даже жалко состригать себе, использовать на чай, сушить, пока пчелы его не облюбуют окончательно. Думаю, пусть используют.
3: Мельгиса, фацелия люди садят.
2: Да, фацелия у меня тоже, да, растет.
3: Количество, то, что люди садят, в том числе для приготовления напитков, Ну, все это выделяется.
2: Да, она же ароматно, во-первых, еще пахнет, их притягивает всех насекомых. И она дает такое ощущение, что все насекомые, все пчелы дачных участков ко мне слетелись. И это так прекрасно, кстати, наблюдать.
3: Из плюсов для обывателей, кто на дачах живет, например, большого количества проживающих имеются теплицы. В теплицах, ну, обычно
2: огурцы. Огурцы, ну. А у них же тоже есть цветочки.
3: Они выделяют достаточно большое количество пыльцы, нектара там нет, и в радиусе там 2-3 километров, у кого теплица утром открыта, туда залетают пчелы. Пожалуйста, вот естественные процессы пыления у людей, угу, завязи и хорошие.
2: Видите, еще в помощь получается пчеловоды для дачников. Ну, вообще, вот по факту получается настолько удивительный, повторюсь, этот мед, что его целебные свойства просто невероятные. Пусть он будет не в том огромном количестве, как его бы собрали на Алтае или в Башкирии, но вот этот особый состав трав, который, я уже повторюсь, обладает, ну, особыми удивительными свойствами для того, чтобы выживали здесь живые существа на севере. И вот это все царствие вот этой пользы находится в нашем меде, который трудно, конечно, я так поняла, начиная с Азов, чтобы пчелы, во-первых, их привезти, закупить, еще и чтобы они перезимовали зиму нашу суровую. На самом деле, даже страшно представить. Вот живут в этом домике в деревянном, под снегом, угу, пчелки всю зиму, бедненькие, вот я даже не представляю.
3: 5-6 месяцев в темноте.
2: Обалдеть.
3: Сами себя греют.
2: Ну вот вы еще сейчас, мы когда готовились к передаче, говорили, что занимаетесь еще и апитерапией в плане ужаления пчелами.
3: Ну, на своем опыте, угу, да. У меня нет образования. У нас в городе есть как минимум один, даже, наверное, два апитерапевта, которые, угу, имеют.
2: Ну, у нас тоже был в студии в гостях.
3: Образование,
2: да,
3: соответствующее, угу, сертификаты, дипломы. Именно люди, которые знают, как это работает, умеют с использованием пчелы помогать людям восстанавливать свое здоровье, укреплять иммунитет. Это действительно очень полезно. Да, важный момент, конечно, наличие, отсутствие аллергии. У всех по-разному. Ужаление осы, ужаление пчелы – это всегда, ну, не то что риск, это нужно быть внимательным. То есть я работаю с пчелой, знаю, что в большинстве случаев есть покраснение, есть…
2: Но реакция на местное все равно будет
3: она
2: в любом
3: есть,
2: случае,
3: да. Если вот в моем случае пчела кусает верхнюю часть кисти, там, где, угу, вот достаточно тонкая кожа, как бы, да, и косточки чувствуются. В этих местах возникает отечность. Где-то в других местах, даже в шею, бывает, там залетит или в спину проберется, где-то ужалит. Ну, в моем случае больших...
2: Еще заодно полечила. Укусила и полечила, да.
3: Что апитерапия, она действует не только на определенные органы, как в соответствии с тем, как терапевты ставят на определенные точки. В целом, для костей, для суставов, это научно доказано уже, угу, очень давно, действует положительно.
2: И вот как вы на себе это проверили?
3: На себе, ну, угу, рассказываю друзьям, делюсь, вам расскажу. Уже не 18 лет, уже ближе к 50. Были моменты, некоторое время назад, еще до того, как пчелами занялся, что начали по утрам побаливать суставы, даже не побаливать, ну, такой дискомфорт, назовем так. Нужно было походить некоторое время, и все приходило в норму. После того, как занялся пчелами, появились пчелоужаления уже естественным путем, все эти симптомы буквально на следующий год уже были сняты. И до сегодняшнего дня, вот, да, перерыв зимний, ну, вроде бы ничего не происходит, ничего не болит в плане суставов.
2: При этом вы едите еще целебный этот мед, да, он тоже вас изнутри
3: весна
2: лечит.
3: Весна наступает,
2: да?
3: Вот сейчас, mm, откапывал улья, где-то рамки подставлял с медом свежим, чтобы им было комфортнее пчелам развиваться. Ну да, вылетит какая-то одна, другая, третья, ужалит. Все, mm, уже
2: они уже прочухали, что уже тепло, да, вылетают потихонечку.
3: Они облетелись. Вот у нас не так давно были два теплых дня, рекорд был, по-моему, по Югре как раз говорили, что был рекорд температурный марта.
2: Угу.
3: Ну, плюс 8...
2: У нас то рекорд холода, то,
3: да,
2: рекорд
3: плюс
2: тепла.
3: 8,5 градусов, вот, да, 2 дня было. Все, пчелы облетелись, они вылетели из ульев, провели очистительные облеты. Вот я им, соответственно, помог, поменял донья чистые, поставил, чтобы им было легче развиваться. Угу. Все, летают.
2: Замечательно, Роман, я вообще рада за вас, во-первых, что у вас столько удивительных увлечений, которые еще приносят пользу. И этим медом, вот вы меня еще угостили, я тоже с удовольствием попробую, ждала этого момента, честно скажу. Хочу оценить действительно вкус этого меда, потому что я не пробовала наш северный мед, А любительница в целом, я уж повторюсь, меда.
3: Будет возможность сравнить.
2: Угу.
3: Если вот финализировать в части нашей природы, то есть мы все живем в экосистеме. В Ханты-Мансийске своя экосистема, там, в Тюмени, в Ялуторовске, в Челябинске, в Екатеринбурге, на разных широтах своя экосистема, то есть свои травы, то, о чем мы с вами говорили, свой животный мир, который, соответственно, живет благодаря этим травам. И пчелы, в том числе вот так далеко забравшись на север, они являются неотъемлемой частью нашей большой экосистемы, в которой мы живем. И благодаря таким насекомым есть и другие пылители, есть и одиночные пчелы, шмели, различные мушки, там еще там, различные насекомые, они тоже опыляют. И вот в совокупности весь этот мир насекомых, которые собирают пыльцу, нектар, они увеличивают растительность, распространение этой растительности, увеличивают, соответственно, как результат после опыления появление ягод. Эти ягоды дают возможность прокормиться лесным жителям. И вот этот симбиоз, вот эта вот работа нашей экосистемы, в которой мы живем, она, ну, очень важна, ее можно увидеть.
2: Вообще важно жить в симбиозе со всем миром, животным, и не думать, что человек, он хозяин и единственное существо, которое имеет право на существование. Поэтому каждое живое существо не просто так было создано нашим создателем, да, и мы должны все жить в ладу и ценить присутствие каждого.
3: Тут есть еще такие ряд моментов, вот, когда живешь где-то за городом, дача, многие, кто на своих участках выращивают продукты, овощи, фрукты. У меня, к примеру, там сосед яблони есть, вишни есть.
2: Он, у меня говорит, тоже.
3: Пчелы появились у тебя, говорит, несколько лет назад, говорит.
2: И лучше, да, стали плодоносить?
3: Стало заметнее, говорит, во-первых, говорит, я их вижу, я их слышу, говорит, когда цветет, говорит, прямо дерево у меня гудит.
2: Ну все, я буду еще больше садить для них душицы, пусть они ко мне залетают и помогают.
3: Вот, и важный момент, при этом не забывать, что попытка обработать от вредителей теми или иными препаратами может причинить вред не только насекомым, которые
2: но
3: и себе, потому что многое может накапливаться в самих плодах. И вот этот момент, когда людям приходится обрабатывать в любом случае посевы, обрабатывать свои посадки, обязательно смотреть нужно на то, чтобы не было первого-второго класса опасности. Достаточно серьезные вот эти вещи, они пишутся на всех препаратах, которые применяются. Вот третий-четвертый класс опасности, он имеет низкую опасность и для насекомых, и для людей.
2: Ну, спасибо, что это сказали.
3: И по возможности, наверное, стоят какие-то, ну, может быть, даже народные методы искать.
2: Да, конечно. Вот мандарин, я с зимы накапливаю, кожуру мандарин засушиваю, вот буду летом использовать для опрыскивания от насекомых.
3: Да, какие-то вот эти вещи, конечно, очень важны, потому что и насекомые гибнут, важные для работы экосистемы, и люди могут получить вред.
2: Замечательно, у нас такая хорошая тема получилась сегодня. Спасибо вам большое, Роман. Я рада была вас видеть. Желаю вам удачи и, конечно же, здоровья.
3: Спасибо.
2: Чтобы ваш мед вам давал здоровье.
3: Хорошего дня.
1: Семейный доктор.
2: С вами была врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Семейный доктор. Задавайте интересующие вас вопросы, на которые вы хотели получить ответы в нашей студии. Спасибо. Слушайте нас и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 55 50. «Суши Мастер» – все получится.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
10: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
12: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
5: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг в Тюмени дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный? Так звучит сегодняшняя тема. Сколько ни говори о влиянии гаджетов на детей и подростков, а все равно будет мало. Да и нам, взрослым, полезно узнать, как самим не стать рабами технических средств. Представляю вам свою гостью. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Я узнаю у Нины, как влияет на подростков гаджетозависимость, приводит ли она к депрессии, как искажает реальность. Про клиповое сознание тоже поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Подросток смотрит короткие видео 6 часов подряд. Но если его спросить, что он смотрел, он не может вспомнить. Это вот прокрастинация или его мозг уже перестал запоминать опыт? Чем это опасно?
3: Вы знаете, здесь даже его мозг не просто перестал запоминать, он и не планировал ничего запоминать.
2: А вот так вот?
3: Да. Почему? Потому что они смотрят бесцельно. То есть они листают, скринят, да, они бесцельно это смотрят. И зачастую информацию, которую они воспринимают, она им не нужна. Это такой информационный мусор, который просто захламляет мозг и все.
2: Мы говорим подростки, но тоже про себя-то не забываем, потому что мы то же самое делаем-то по факту.
3: О чем и речь. И получается еще, знаете что, мозг работает только на восприятии. А чтобы запоминать материал, надо со старой информацией связать, да, чтобы были связи. И надо, значит, проанализировать, систематизировать.
2: Это как будто, знаете, такие цифровые быстрые углеводы, которые поступили в организм, а какую пользу они принесли? Несли как бы вопросики, да?
3: Так и получается.
2: Угу. Клиповое сознание. Этот термин живет не первый год. Еще когда я была подростком, уже слышала, да, этот термин клиповое сознание. Тогда его связывали вот с рекламой, рекламными блоками, вот с этим. Ребенок играет, да, и вдруг он замер, смотрит, да, на вот этот вот короткий ролик. Хотя, собственно, не он целевая аудитория, у него карманных денег еще нет, да. Вот тогда уже начали об этом говорить. Оказывает ли вот это клиповое сознание влияние на психику человека? Ну, я не знаю, например, на способность к долгому общению, сосредоточенность в разговоре, внимательность к нуждам другого человека, способность глубоко чувствовать, сопереживать. Потому что кажется, да, что что-то поверхностное.
3: А почему меняется наше сознание так, да? Меняется мышление. Вот еще и говорят, клиповое мышление, да? Или вот фрагментарное мышление, фрагментарный мозг. Вот как раз фрагментарный мозг и работает. Что это такое, да? Это восприятие мира какими-то отдельными такими картинками, образами, и которые друг с другом не связываются. Тогда не получается анализа и не происходит синтеза того, что мы воспринимаем. И это, конечно же, влияет на наше восприятие. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что наш мозг так начал работать. Смотрите, мы постоянно воспринимаем информацию. Воспринимаем, как только мы сейчас говорили, да, бесцельно воспринимаем. Что нам не надо в корзину, что нам не надо, как бы, да, мозг в центр анализа, он эту информацию не пропускает, да. И в итоге получается поверхностное восприятие. Получается очень быстрая смена внимания, да, я тут посмотрела, там посмотрела, да, то есть темы очень быстро меняются. И у человека не развивается способность к глубокому анализу материала. Конечно, меняется. И тогда человеку, кстати, выстраивать социальные отношения очень сложно. С одним человеком ему становится скучно. Почему? Потому что он не готов глубоко узнать человека, да, не может анализировать его мотивы поведения и так далее.
2: Как сейчас мы потребляем вот весь этот контент? Потому что у нас гаджеты со временем, ведь они тоже меняются. И мне кажется, они ускоряются.
3: Знаете, мне попалась очень хорошая книга голландского автора Тео Компернойле «Подросток и гаджеты». Вот там есть очень хорошие такие мысли, над которыми я особо не задумывалась. Понимаете, что произошло? Мы живем сейчас в таком мире, где очень быстро появились вот эти новые цифровые технологии, а мы к ним не готовы. Это, знаете, можно с чем сравнивать, да? То есть ведь когда-то, вот даже в 1958 году, в этой книге как раз есть этот пример, 90 с лишним процент мужчин курили. А почему? А никто не говорил о вреде. А сейчас это снизилось до 20-25%.
2: То есть
3: то же самое с наркотиками, да? То же самое с алкоголем. Сейчас, слава богу, начали говорить об этом вреде. Люди начали задуматься. А вот с технологиями пока о вреде, пока как-то так вот очень поверхностно говорят. И он пишет как раз, что вот вручить ребенку гаджет и не научить его работать, это точно так же бросить его в воду, не научив плавать.
2: Давайте еще расскажем. Тео Комперноли, книга «Подросток и гаджеты». Что, собственно, мы и делаем, мы говорим сейчас, да, о вреде, мы рассуждаем, мы в нашем разговоре попытаемся найти те механизмы, которые помогут нам все это наше общение в гаджетах, да, перевести в позитив, в позитивное русло. Ученые установили связь между чрезмерным использованием гаджетов и снижением когнитивных функций памяти, внимания и языкового развития. Почему именно подростки так уязвимы в этом вопросе?
3: Дело в том, что в подростковом возрасте идет очень мощное развитие мозга.
2: Вот даже не в детском. Даже
3: вот,
2: не в детском.
3: Смотрите, да, да, есть два момента. Ага. Первый возраст – это 1-3.
2: Так,
3: да, 1-3. Угу. Там как раз…
2: Ребенок обучается ходить, говорить. Да.
3: Да. Очень интенсивно развивается мозг за счет восприятия окружающей действительности. За счет зрительных анализаторов, слуховых анализаторов, за счет двигательных, да, значит, анализаторов. А здесь уже как раз меняется вот именно структура мозга. Что именно происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте начинает бурно, активно развиваться префронтальная кора головного мозга. Да? Что это за центр такой, который отвечает за постановку целей, за...
2: Как это важно,
3: да,
2: цели.
3: Да, да, да, за анализ. Вы знаете, есть очень хороший мультипликационный фильм «Пожиратели мозга». Это, значит, мультипликационный фильм проекта «Общее дело». Вот там мне очень нравятся понятия, которые, чтобы довести до детей и до публики, да, очень простые понятия. Вот он говорит, рефлексивный мозг, да, и думающий мозг. Вот давайте вот этими понятиями, да, что я имею в виду под рефлекторным мозгом, да, это та часть мозга, которая отвечает у нас за выживание. У него как бы две системы. Первая – стремление к вознаграждению. Вторая – бегство от опасности, то есть защита. Причем бегство от опасности работает сильнее. Вот представьте себе, вы мечтали всю жизнь попасть в этот очень дорогой ресторан. Вы пришли туда, да, прекрасное убранство, красивый ресторан. Вы выбрали именно то блюдо, которое вы хотите, да. Вы наслаждаетесь, сидите, получаете вот такое удовольствие от того, что вам это удалось. И рядом где-нибудь там у входа взрыв. Да вы все бросите.
2: Конечно.
3: Все бросите. Почему? Потому что у нас рефлекторный мозг прежде всего работает на защиту.
2: Вот. Уже не нужна эта роскошь, нужна безопасность.
3: Да.
2: Сохранить,
3: да,
2: свою жизнь.
3: Да. Но другая сторона, да, это вот как раз стремление к удовольствию. И вот что происходит в подростковом возрасте, да? Как раз вот этот рефлекторный мозг начинает управлять вот этот думающий мозг, префронтальная кора. Это один момент. Что еще происходит? Волокна, нервные волокна, да, вот клетки-то не меняются, количество клеток не увеличивается, а нервные волокна, которые их соединяют, они начинают покрываться миелиновой оболочкой, то тогда информация между клетками, да, проходит быстрее. Это тоже особенность как раз подросткового возраста. Что еще происходит? Вот еще говорят, да, происходит, значит, синаптический прунинг. Что это такое? Ненужные. Кстати, информация у нас сохраняется не в самих клетках, а в связях между ними, да. И вот ненужные связи в подростковом возрасте начинают уничтожаться. То есть для чего? Остаются те, которые необходимы. Вот это тоже особенность подросткового возраста. И в то же время вот этот вот рефлекторный мозг очень уязвим и очень чувствителен к дофамину. Поэтому дети очень сильно зависят от того, насколько люди их оценивают, да. Вот эти лайки им очень важны. Еще, значит, они очень эмоционально неустойчивые. Почему? Потому что желание получить вот это удовольствие срабатывает пока. Они пока не готовы управлять.
2: Как будто, знаете, после вашего рассказа возникают слова «дисциплина» и «цели».
3: Вот о чем и речь.
2: Как противоядие тому, что вы сказали.
3: И вот как раз Комперноли и пишет, что очень важно сегодня, кстати, у нас в отечественной литературе как раз по-другому это все. Он как раз говорит, что очень важно формировать цифровую свободу. Что это значит? Это когда я сам определяю, когда и для чего я буду использовать свой телефон. В базе цифровой свободы формируются цифровые навыки. Я знаю, как пользоваться, как находить информацию. И тогда у нас формируется цифровая осознанность. Я понимаю, для чего и насколько мне надо сейчас пользоваться телефоном.
2: Вот как это выглядит? Вот у меня сейчас лежит смартфон, и я на него смотрю и понимаю, для чего я сейчас взяла в руки его. Моя цель – посмотреть, сколько еще минут разговора у нас есть. И я убираю. Я посмотрела, я убрала. Об этом речь.
3: Да. Вот смотрите, сейчас...
2: Задавать себе цель. Для чего я сейчас взяла этот смартфон?
3: Да. Мы, слава богу, да, особенно люди, которые заняты, они фактически, да, ведь не часто используют смартфон. У меня, например, очень часто лежит просто на полке. Поэтому мои друзья уже знают, что, да, если я не беру телефон или я сразу не отвечаю, да, то есть они знают, что я так пользуюсь телефоном. Вот у многих же это просто вот как сигнал, они же постоянно там, да. Что я сейчас наблюдаю? Детям, дошкольникам родители на дни рождения начали дарить хорошие телефоны. Спрашивается, зачем?
2: Ну, как бы говорят уже о том, что до 5 лет вообще ребенок не должен знаком быть со смартфоном. Цифровая свобода. Способность проводить время без смартфона и без дискомфорта. А если дискомфорт все-таки беспокоит, можно ли считать, что человек все равно остается заложником смартфона? Грубо говоря, да, я его от себя убрала, но меня колбасит, что его нету. Разве это свобода? Свобода.
3: Вот это уже зависимость. И я сейчас еще продолжу по поводу дошкольников. Да?
2: Да.
3: Ведь наша задача сейчас какая? Мы должны понимать, если мы ребенку вручили телефон, прежде всего я должна обозначать.
2: Для чего?
3: Да, зачем? И у ребенка должна быть информация, как это влияет на мозг. Вот я говорю, каждый родитель с ребенком обязательно должен посмотреть этот мультфильм «Пожиратели мозга», чтобы ребенок понимал, что происходит. Вот мы, допустим, со своими внуками, да, говорим, хотя уже эта зависимость тоже есть. Когда отбираешь телефон, они начинают нервничать, психовать. Тогда я говорю, ребята, ведь проблема не в том, что я вам не даю телефон, что играть не надо. Проблема в том, если вы, говорю, будете останавливаться вовремя, вот я сказала 20 минут, я говорю, 20 минут прошло, и вы спокойно завершаете игру, отдаете мне телефон, нет проблем.
2: Хорошо, получается, вот эта вот тревожность, вот этот дискомфорт, вот этот вот зуд, да, что надо его взять, это маркер того, что есть зависимость.
3: Уже очень серьезный сигнал.
2: Ого.
3: И по большому счету надо уже ограничивать ребенка очень жестко.
2: Да и
3: иногда
2: себя тоже.
3: Даже,
2: да
3: иногда
2: и себя
3: даже насильно.
2: Угу. И насильно, хорошо.
3: Опять же, знаете, если свою... угу. Вы отобрали телефон, а взамен какая альтернатива?
2: Вот.
3: То есть я тогда должна заполнить вот это пространство, ага. Общаться с ним,
2: это у маленького.
3: Рассуждать
2: понятно.
3: С ним, да, поговорить угу. О жизни, о его делах и так далее. И,
2: знаете, это когда маленький ребенок, когда подросток, который сепарируется
3: вот
2: и отходит от родителей. Тут уже как с собой-то заменить?
3: Это уже поздно. Вот я и говорю, надо начинать, вот как вы только вручили телефон, надо уже вести эту большую работу. Но проблема в чем? Большая часть родителей зависима.
2: Я и говорю, что я и себя узнаю в своих вопросах.
3: И вот что я вижу в мировой практике, что происходит, да? Люди начинают об этом рассуждать. Люди начинают об этом говорить, проводят в классе какие-то беседы, и, допустим, всем классам они договариваются, как они будут пользоваться телефоном. В семьях тоже самое ведется разговор. Телефоны заряжаем только в коридоре. Допустим, с 8 вечера, если в 9 ложится спать ребенок, да, все телефоны лежат на полке. Или, допустим, да, вот есть там, одна семья описывает, есть iPad, да, можно поиграть или посмотреть только в гостиной, и никуда выносить нельзя. То есть, но эти правила прежде
2: надо
3: всего должны
2: соблюдать.
3: Выполнять сами родители.
2: Конечно. Вот о чем еще пишет Тео Камперноли в книге «Подросток и гаджеты». Он подсказал хорошую идею, что сами подростки в коллективе помогают друг другу. Если вы сейчас сказали, семья решает, и есть определенный устав, который не надо нарушать, то тут сам подростковый коллектив друг другу помогает. Например, друзья-первокурсники завели привычку вместе готовиться к занятиям. Да, с самого начала они договорились выключать телефоны и класть их в ящик. И проверять мобильник разрешается только раз в час. Это их внутренний устав. А в кафе с друзьями все кладут телефоны стопочкой на середину стола, а тот, кто первый возьмет телефон, платит за всех. Ну, какая интересная, да? А такое наказание, да? Вот вам где дофаминовый плюс, а где дофаминовый минус, да? Когда надо свои кровные отдать за вот эту свою страсть. регулярно ходить заниматься в библиотеку вместе с подругами и с друзьями, и телефоны оставлять дома, на ноутбуке отключают все уведомления. Они сидят рядом в библиотеке, чтобы можно было одернуть друг друга, если кто-то отвлекся. Короче, какие-то такие советы, которые, ну, собственно, рабочие.
3: А я потом посмотрела отечественные, а там какие? Родители, обсуждайте с детьми, что он там смотрит, играйте вместе с детьми. Понимаете, вот разница какая, да? Там уже другое сознание. Они уже поняли, у них же раньше телефоны появились, да. Они уже поняли, что с этим надо делать. И вот когда так подростки будут себя вести, когда до них дойдет, что надо развивать свое, значит, аналитическое мышление, синтетическое мышление, да, чтобы дети умели сосредотачиваться на чем-то в длительное время. В традиционной культуре или, скажем так, в древности, да, хорошо, когда вот этот рефлекторный мозг хорошо работал. Сегодня-то важно, чтобы выжить, чтобы быть успешным, чтобы префронтальная кора работала хорошо.
2: Очень часто сейчас специалисты стали говорить о нарушении сна. И я сама в своей семье наблюдаю такое, что, ну, подростки, они не спят. Во-первых, на наш сон повлияло электричество, когда вот лампочка Ильича появилась, и мы поняли, что можно теперь отодвинуть, да, вот удовольствие поспать, потому что у нас есть замена солнечному свету, а теперь еще и развлекательная история в ладони, которая ночью происходит, либо общение, да, с теми же сверстниками, гаджеты и нарушение сна. Подростку говорят, желательно спать, говорят специалисты, спать по 8-10 часов. Сон детей – это целиком и полностью ответственность их родителей. Подтвердите, да или нет?
3: Однозначно. Сегодня это просто катастрофическая ситуация, когда нет режима не только сна, но и питания, да, прогулок и так далее. И вот посмотрите, сегодня сколько дошкольников ложатся спать в 11. А это катастрофично вообще для ребенка. И это задача родителей. То же самое, очень мало гуляют. В какой-то книге, я прочитала, иногда кажется, что собак любят больше. Их выгуливают 2-3 раза в день, а ребенка ни разу.
2: Ох, какое наблюдение, просто под дых родителям сейчас.
3: Да. Ребенок сидит согласна в компьютере, да, родитель там часами гуляет с собакой. Собака важнее или ребенок? Вот тоже очень серьезная проблема. И вот проблема со сном, это вот катастрофичная проблема, да, мы сегодня действительно начали очень мало спать, ведь уже доказано, что вот важно спать, ложиться рано и вставать раньше. Вот тогда получается полноценный сон. И мы прекрасно уже знаем, информации сегодня, слава богу, много, да, наш мозг во время сна не отдыхает, он как раз перерабатывает информацию, да, он раскладывает по полочкам, перерабатывает, да, анализирует, что-то там с ними делает, да. И вот теперь представьте, какую-то ерунду из социальных сетей мы насмотрелись перед самым сном, и что мы дали, какую пищу для обработки нашему мозгу?
2: Шлак.
3: Вот представьте, какой там хаос.
2: Да. У нас сейчас небольшая пауза. Мы тоже немножко сейчас выдохнем и отдохнем. Да. Да? Напомню, я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Тема выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». И совсем скоро узнаем, каким подросткам противопоказан смартфон и как разгружать психику.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
6: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова и психолог Нина Иварова. Напомню тему выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». Прежде чем мы поговорим о подростках, которым противопоказан смартфон, и о том, как разгружать психику, вот такой еще вопрос назрел. Как научить своего ребенка использовать гаджет активно, социально и творчески, а не пассивно, в одиночку и в качестве дофаминового наркотика, чтобы ребенок не был вот этим потребителем вот этого контента.
7: Не пассивным потребителем, да?
6: Да, не пассивным потребителем.
7: Во-первых, научить его искать информацию. Вот он, допустим, делает домашнее задание, не знает, как пишется. Давай посмотрим, как это пишется. В интернете можем найти, да? Или какое-то слово. Или, допустим, вы изучаете какой-то материал. Дополнительный материал мы можем найти в интернете. С детьми очень хорошо выполнять какие-то проекты. Вот, допустим, я с внуком, второклассником, на Новый год дала ему задание сделать презентацию «Спасибо, 25-й год». И он вот сидел в программе, создавал презентацию, рассказывал про свою жизнь в 25-м году, да, то есть прошедшем, да. И это было очень хорошо. То есть он, во-первых, научился вставлять туда фотографии, писать текст, да. То есть вот чтобы они делали какие-то проекты. Очень хорошо, когда дети научатся монтировать, допустим, фильмы про семью, про себя.
6: Какой-то навык в руках, чтобы у него
7: конечно, был. Чтобы вот именно цифровые технологии были инструментом. Угу. Не пассивное, вот это уже активное. И чем больше он это будет делать, тем больше у него будет мотивации. Получилось? Вау, круто, я еще хочу. Вот это должно происходить.
6: И вы еще сказали о том, что есть замечательный автор, которого я себе записала, Маркус Рейгел, да? Что, какие у него есть полезные мысли по поводу гаджетозависимости?
7: Ага, у него есть очень интересная теория дефолт-системы мозга. Что это такое? Смотрите, вот мы с вами творческие люди, да? И у нас какие-то идеи приходят, ну, внезапно.
6: Да,
7: вот
6: есть такое.
7: По улице, да? О, да. Идея какая-то.
6: Я часть тоже, вопросов, да? Которые я придумала, это вот на ходу как-то так.
7: Да, да. Mm-hmm. Причем это не тогда, когда мы готовимся, да? Когда кушать варим, когда гуляем, да?
6: Да, да.
7: Вот как раз про это он и говорит. Смотрите, как он наш мозг устроен, да? Как работает эта дефолт-система. Первая, значит, сеть. Выявление значимости. У меня есть цель. Я уже поставила цель в голове, да? Что мне эту задачу надо решить.
6: Так.
7: Вот, и моя голова уже решает эту задачу. Каким образом, мы даже не знаем.
6: Я даже как бы не думаю. Я знаю, что у меня есть тема для разговора, что вы ко мне придете, и я как бы живу свою дальше жизнь.
7: У меня есть мотивация, у меня есть, в общем-то, вот эта цель, и у меня голова уже запустила эту программу.
6: Так, да? А процесс идет.
7: Да. Угу. То есть вот в такой ситуации мы запоминаем материалы, мы видим нужные материалы сразу. Почему? Потому что наша голова работает уже в этом русле, да? Вторая, значит, сеть – это исполнительская, да? Значит, центральная исполнительская часть мозга, да? То есть когда это вот информацию получена, обрабатывает. И смотрите, да, как глубоко все идет. И дальше вот эта обработка бесследно не проходит. Потом и выстреливают эти идеи. И вот знаете, сейчас дети еще думают, а зачем мне знать? Я могу это найти в интернете. К Кстати, сейчас вот в образовательном процессе какая проблема? Студенты тоже не пытаются глубоко изучать материал. Когда надо, я же возьму. Когда надо, это же у меня материал есть, да? Вот понимаете, надо понимать, и детям это надо донести, что интернет – это место, где хранится информация. Единственное место, где хранятся знания и идеи – это долгосрочная память человеческого мозга. Понимаете? Угу. Вот когда мы постоянно читаем, анализируем этот материал, вот они превращаются в знания. Что такое знание? Вот эти знания я могу передать другому человеку. Вот это только знание. Но когда я говорю, посмотри там в интернете, это не знание. Это я только указывая на ресурс, где можно, значит, эту информацию получить. Вы смотрите, да, какие дети самые уязвимые?
6: Да, к моему вопросу.
7: Да, да, да. Во-первых, значит, это дети, которые уже в даже не только в начальных классах, уже даже в дошкольном возрасте, они много пользовались гаджетами без присмотра родителей. Вот это очень уязвимая часть. Почему? Потому что у них этот рефлекторный мозг уже настолько привык вот к этой дофаминовой подпитке, они как наркоманы. Второе, значит, категория детей, у кого высокая чувствительность и импульсивное поведение.
6: Ну, такие взрывные ребята.
7: Да, взрывные ребята. Угу. У них потому что вот как раз вот управляющая часть мозга, она плохо формируется, а мы еще усиливаем, то есть не формируем. Им нужна дисциплина, им нужен хороший режим дня, чтобы они могли, вот я всегда говорю, режим дня очень четко управляет ребенком, да? Ему бы хотелось посидеть, но ему надо бежать на секцию, еще куда-то. Значит, еще какая уязвимая часть детей? Когда низкая самооценка, и тревожные дети. Вот заметьте, тревожные дети очень часто живут в каком-то таком вот виртуальном мире. Они что-то фантазируют, какие-то у них герои и так далее. Да? Что это такое? Их психика их защищает. Они просто уходят от этого реального мира в свой придуманный мир, и им там комфортно. Вот как только ваш ребенок постоянно придумывает какие-то там, каких-то страшилках или каких-то героев живет, это на самом деле очень серьезный сигнал. Дальше. Дети, которые не способны удерживать внимание. Тогда мы должны помочь им удержать внимание, да? И дети, у которых нет социальной поддержки, то есть нет теплых доверительных отношений дома, нет совместных каких-то занятий с родителями, да? Нет совместного застолья, нет совместных игр. Они тоже уходят в свой мир.
6: А как же разгружать мозг, психику ребенка? Того, что нужна дисциплина, хорошо бы ему реальными какими-то делами заниматься.
7: Мы говорили, что как раз
6: сон важен.
7: Сон хороший, да, реальное общение, совместные игры, занятия спортом очень важно. Вообще наш мозг любит движение. Казалось бы, да, мозг работает, но мозгу очень важно движение. Почему? Потому что кровь тогда поступает лучше, обновляется быстрее, да, вот. И я бы сказала еще, знаете, что важно для того, чтобы не было вот этого клипового мышления, вот очень важно у детей развивать глубокое мышление. Это вдумчивое чтение длинных текстов. Заметили, сегодня дети смотрят, допустим, фильм и смотрят, сколько еще минут осталось?
6: Да.
7: То есть, понимаете, у них даже нет терпения до конца просто смотреть. У них вот важна вот это вот, насколько вот восприятие, несколько анализ и понимание, что там происходит. Дальше, значит, изложения, сочинения особенно хорошо помогают. Вот очень хорошо, допустим, с детьми маленькими проговаривать, как у нас сегодня прошел день. Сначала проговорили с утра до вечера, потом с вечера до утра. Ну, чтобы как-то интереснее было. Дальше очень хорошо, когда мы с детьми ведем беседы. Беседы, чтобы он умел аргументировать свою позицию. Хорошо, докажи, что это так. Я жду от тебя 3 аргумента или 4 аргумента. И пусть ребенок придумывает, почему он прав. Или почему он хочет, допустим, чтобы я отдала ему телефон, да, сейчас. И ограничивать во времени. Цифровой детокс он должен быть. И вот понимаете...
6: Но когда детокс, мы уже выяснили, да, тогда альтернатива дается.
7: Да, обязательно должна быть альтернатива, да, прогулки, да, совместные
6: игра,
7: походы. Вот летом
6: на
7: вообще
6: улице
7: хорошо. Уезжайте куда-нибудь далеко на озеро. Но сейчас, правда, везде телефоны. Слава богу, мы туда не берем зарядное устройство, чтобы телефоны сдохли. Тогда мы к ним вообще не привязаны. И мы так и ребятам там знакомым говорим, у нас телефоны не работают, работает один телефон, не звоните.
6: Да, и вот Тео Камперно в книге «Подросток и гаджеты» он рекомендует отключать все уведомления и звуковые сигналы. Я, кстати, тоже это сделала и прекрасно себя чувствую. Подарите ребенку механические часы, а не электронные. И вообще, чтобы ребенок не смотрел на часы в телефоне, чтобы не было вот этого вот тревожного вот хватания, да, телефона. У кровати нужен простой будильник, а не тоже, опять-таки, чтобы он ночью не смотрел в вот этот вот манящий экран телефона, смартфона. Перевести телефон в монохромный режим, это тоже очень интересно, то есть сделать его менее ярким и привлекательным, чтобы он не был таким красочным, да, и удалить развлекательные приложения. Да, но в таком случае мы даем какие-то тоже альтернативные занятия ребенку. Да, и давайте поговорим про депрессии, гаджетозависимость и депрессии. Рядом ли они?
7: Вы знаете, я еще хотела бы что добавить. Вот быть моя воля, сейчас родители, знаете, по большому счету должны о чем подумать, да? Я бы в начальных классах, и директор школы бы точно так же мог подключиться, да, разрешила бы только кнопочные телефоны. Не смартфон, чтобы была только связь с родителями и все. Но сегодня попробуй, ребенок, принеси кнопочный телефон, весь же класс будет смеяться.
6: Тут, конечно, договариваться со всем школьным коллективом.
7: Конечно, да. Это задача родителей, просто можно вот ввести это правило в начальный класс, а только кнопочный телефон. Угу. Это реально, реально.
6: Про депрессии.
7: Другой автор, Джонатан Хайт, в книге «Тревожное поколение» пишет о чем? Что мальчики в основном в играх,
6: а девочки в общении.
7: Да, девочки в общении. Что получают мальчики в играх? Они получают мужское. Что там есть? Там есть цели, там есть задача, там есть результат, там есть поддержка. А девочкам надо общение. И вот как раз, значит, Хайт пишет, что больше подвержены депрессии девочки. Почему? Потому что в социальных сетях очень много есть сравнений с другими. Идеализация чужой жизни. Хотя сейчас мальчики тоже уже поддаются депрессии, да, но там именно из-за того, что... То есть что такое депрессия? Давайте начнем с такой депрессии. Депрессия, прежде всего, разочарование. Я-то думала, я буду такой, я-то думала, моя жизнь будет такой, я-то думала, что я чего-то добьюсь, а ничего не получилось. Вот основная эта причина депрессии – это разочарование, да. Вот. И девочки, вот, если не получили достаточно лайков, если кто-то там краше, если кто-то лучше успешнее показывает свою жизнь, да, то есть и о них наступает это разочарование.
6: А что же с этим делать? Как же уберечь детей и подростков от этого?
7: Во-первых, опять же, да, если мы говорим о цифровой осознанности, об этом с детьми надо говорить, что жизнь у всех разная. И, в принципе, вот, если человек показывает только хорошие стороны, это не значит, что только вот жизнь сплошной сахар.
6: Нина, не поверите, но я среди взрослых говорю, зачем вы верите в это? Ну, вот нам вот девушка нарисовала прекрасную жизнь во Франции, что она живет в замке, что у нее там то пятое, десятое. Я говорю, ну почему вы в это верите? Я в это не верю. Рената, ты завидуешь. И даже взрослые говорят вот так, отвечают. Хотя я не верю в эту люкс-картинку, честно сказать, не верю. Она же нам не показывает другую сторону этой жизни.
7: Кстати, вот этот феномен очень хорошо описан в учебнике на психологии у Стефаненко. Вот что она пишет? Как правило, те люди, которые уезжают, начинают приукрашивать свою жизнь настолько, чтобы как бы показать, не зря они это сделали. Это подпитка вот собственной вот этой вот значимости, да. И там ведь есть проблемы. И там есть проблемы, конечно. Но, как правило, да, о проблемах не принято говорить.
6: В общем, что тут в качестве антидота мы подростку можем предложить, когда он видит яркую, прекрасную картинку, абсолютно позитивную, настолько стерильную, что прямо сахаром сочится. Мы и говорим, включаем критическое мышление, подумай, как эта жизнь дается человеку, почему он не показывает свои проблемы, как он болеет, например, в этом замке.
7: Вот или как это можно поговорить.
6: Или, может быть, он уборщицей работает в этом замке.
7: Или, допустим, вот ничего не делает, не работает абсолютно, да, и
6: откуда-то деньги
7: живет, да?
6: Да, да.
7: То есть мы можем с ребенком размышлять, да, хорошо, как ты думаешь, какие навыки у ней формируют?
6: Как будто бы в этой бочке меда мы ищем несколько ложек дегтя, так получается?
7: Так и есть. Поэтому здесь именно вот как раз развивать то аналитическое мышление, о чем мы с вами говорили. Да? Аналитическое мышление как раз, да, чтобы ребенок мог анализировать, что он понимал, что у жизни есть, в общем-то, две стороны, да, яркая и другая сторона. Да, это жизнь, в жизни бывает всякое.
6: Это жизнь, и в жизни бывает всякое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова, моя гостья, психолог Нина Айварова. Мы говорили о том, как вернуть подростка из виртуального мира в реальный. Выпуск этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
4: Наше личное.
2: Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый, и мы с радостью с этими людьми знакомимся каждую неделю. В студии Тимур Полунин, Марина Штенникова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. На этой неделе наша страна отмечала День защиты детей. Это раз. Факт номер один, да? Факт номер два. У нас сейчас в Югре проходит семейный месяц. Это акция, в рамках которой также много внимания уделяется семьям, в первую очередь, и с дети. Ну и тему охраны детства мы решили обсудить сегодня, и у нас в гостях специалист, как мне кажется, вот дети и вообще работу этого специалиста я бы как раз описала ровно двумя этими словами.
3: Защита детей.
4: Да, защита детей. У нас в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Здравствуйте, Людмила.
5: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Тимур.
4: Мы впервые с вами общаемся, очень рады познакомиться.
5: Благодарю.
4: И дай бог, может, почаще будем встречаться. Вот скажите, правильно я сказала, защита детей – это ваша главная задача или у вас гораздо шире деятельности? Я очень сузила ее сейчас.
5: Вы сузили, потому что основная задача уполномоченного – это содействовать деятельности тех органов и организаций, которые реализуют права детей или восстанавливают права детей. И, конечно, рассматривать обращения тех граждан и заинтересованных лиц, которые говорят о том, что требуется восстановить права ребенка или помочь семье.
3: То есть, если существует уполномоченный по правам ребенка, значит, существуют какие-то проблемы, возможно, бюрократические какие-то трудности, которые мешают, возможно, да, реализации на 100% той работы, которую должны делать соответствующие компетентные органы.
4: Вот, я как раз хотела спросить, у нас же огромное количество институтов и организаций, которые, ведомств, которые занимаются защитой детей, почему вообще уполномоченные существуют? Не справляются у нас власти или комиссии по делам несовершеннолетних, или там прокуратура?
5: Есть, знаете, такой расхожий термин, говорят, уполномоченный – это тот, кто всех сшивает. То есть бывает так, что это не бюрократические вещи, а вроде бы как какое-то ведомство, ну, школа даже. Она все, что может для ребенка, она сделала. А вот дальше границ своих полномочий они не выходят. То есть они не сообщили в социальную защиту. Возможно, как-то промолчали, не привлекли инспектора полиции, который разговаривает с детьми. И вот этот момент, когда ситуация приходит к уполномоченному, тогда уполномоченный оценивает весь круг действий, которые были осуществлены для того, чтобы помочь ребенку. И если действительно что-то еще можно сделать, то он организует эту работу. Угу. Ну, бывает так, конечно, что ты приезжаешь, всех вокруг себя усаживаешь для того, чтобы составить разговор и понять, почему здесь произошло упущение, почему мы здесь не дотянулись. Ну и, собственно, самое главное поговорить с родителем, и если готов разговаривать ребенок, а, как правило, именно от родителей и детей, ты услышишь, в чем истинная проблема.
4: Угу. Ну, это если есть родители, да, мы сегодня про все категории детей поговорим, но простите за такой вопрос, нет ли такого момента, что на вас сваливают то, что не хотят некоторые уполномоченные лица делать? Ну, там, какие-то чиновники, например, думают, уполномоченный разберется. Нет такого?
5: Я с такими ситуациями не сталкивалась, потому что, как правило, все работают таким образом, что и не думают, что человек пойдет к уполномоченному. Угу. Или бывает наоборот, не видят ситуацию, а, допустим, соседи сообщили, что вы внимательно посмотрите на эту семью. Угу. Ну, по крайней мере, я с таким недобросовестным поведением не сталкивалась.
4: Ну, то есть можем сделать вывод, что к вам обращаются уже в каком-то таком прям крайнем случае, да?
5: В основном, да.
4: Угу. И при этом вот давайте про эти крайние случаи поговорим, потому что мы вот читали доклад за 25-й год, да, деятельность вашей, итоги вашей работы за год прошедший, и там, насколько я помню, почти 1000 обращений было к вам за год. И это вот получается почти 1000 тех самых крайних случаев, когда уже где-то не смогли разобраться самостоятельно.
3: А что это за обращение? Люди приходят, звонят, пишут как-то электронно?
5: Это письменное обращение, это личные приемы, это звонки консультативного характера, или же это бывают ситуации, когда даже из других субъектов люди сообщают о том, что посмотрите внимательно в сети, вот мы увидели вот это, и это ваш субъект.
4: Ух ты! Есть такие неравнодушные.
5: Есть такие неравнодушные, только я всегда, можно сказать, сожалею, потому что человек столько времени проводит в сети. Понятно, что можно выявить ситуацию, которая требует воздействия, но сожалею, что человек на это тратит свою жизнь.
3: Mm-hmm. То есть, например, да, вот сейчас вот прям не хочется скатываться прям сильно в частные случаи, но, допустим, да, я ВКонтакте где-нибудь, в какой-нибудь группе заметил какого-нибудь молодого человека, которому еще 18 лет нет, у него, извините, на аватарке он там с бутылкой шампанского из горла пьет. Я как бы к вам звоню, говорю, что это такое, да?
5: Так как правило, также ВКонтакте пишут и присылают, обратить внимание вот на этот аккаунт или на эту страничку, и тогда, да, мы действительно реагируем и направляем. Как правило, это в полицию, мы обращаемся в образовательную организацию или орган управления образованием, те, которые владеют ситуацией по каждому ребенку.
3: Я почему вспомнил шампанское? У нас с Мариной был случай лет 5 назад в рамках эфира, новость с Ямала, где мама своему несовершеннолетнему сыну
6: 15 лет парню было.
3: На Новый год разрешила бокал шампанского выпить. Угу. И это попало в соцсети. Угу. И это стало причиной для разбирательств. Штраф,
6: 20 тысяч.
3: Эти учетные меры,
6: заплатили работа, туда
3: родители. Да, работа с органами опеки.
6: Да, да,
3: такая была вот громкая история. Мы ее, помню, даже с наркологом разбирали.
6: И, кстати, нарколог нам тогда сказал, что пусть лучше родители дома под присмотром, да, там дадут в первый раз попробовать алкоголь, нежели это в подъездах в больших количествах. Но это мнение частного эксперта было. Мы сейчас не будем на эту тему общаться, углубляться. Вот большинство обращений, которые к вам поступили за прошлый год, опять же, мы читали, почти 70%, они поступили от родителей.
5: Да.
6: Или законных представителей. Вот в каком случае родители наши, егорские, могут позвонить вам, что когда нарушаются права их
3: такой,
6: детей?
3: Давайте такой, давайте среднестатистический случай обращения.
6: Или самые частые случаи, причины?
5: Со стороны родителей самые частые обращения – это разрешение родительских споров. 30% – это когда разведенные родители не могут, родители, которые отдельно проживают от ребенка, обеспечить реализацию своих родительских прав, то есть общаться не может с ребенком. Второй родитель препятствует, ну или он думает, что не препятствует, и не в интересах ребенка общаться с родителем, проживающим отдельно.
6: А приставы не справляются в этой части?
5: Это очень тяжелая ситуация. К приставам доходят ситуации, когда родители вообще не хотят слушать друг друга. И приставы, они всегда прибегают к помощи органов опеки и попечительства, потому что ни один человек, тем более если этот должность мужчина занимает, он никогда не придет, не схватит ребенка за руку и не передаст другому родителю. Как правило, если доходит до принудительного исполнения решения суда, подчеркну, только судебные решения так исполняются, тогда приходит специалист органа опеки и в присутствии пристава следят за тем, что ребенок, если он хочет, он от одного родителя переходит к другому. Угу. И точно так же контролирует, что родитель должен вернуть ребенка тому родителю, с которым он признан.
6: По суду должен быть, да?
3: Но неужели к вам приходят и говорят, помогите, пожалуйста, повлияйте на супругу, она мне не дает видеться.
6: И вы прям реально именно в каждой такой ситуации разбираетесь?
5: В каждой такой ситуации мы разбираемся. Другое дело, что всегда мой ответ состоит в следующем. Первое, что в традициях народов России все семейные проблемы решать доброжелательно, решать внутри семьи, что вы для благополучия своего ребенка должны научиться договариваться.
6: Получается?
5: Что участие уполномоченного в разрешении подобных ситуаций, я считаю, аморальным. И аморальным потому, что я для ребенка чужой человек. Я не могу выражать интересы ребенка. У ребенка есть два самых близких ему человека. Это папа и это мама.
6: Взрослых причем.
5: Да, конечно,
6: вот
5: конечно.
6: Насколько же, получается, они не взрослые в какой-то степени, эти люди, если зовут стороннего чужого человека разобраться?
5: Вы знаете, я никогда не действую осуждением. Я понимаю, что для людей это страдание. Ты когда начинаешь разговаривать с одним родителем, потом с другим родителем, ты видишь, люди страдают. Другое дело, что я всегда три вещи говорю. Если хотите, я произнесу.
6: Да, очень хотим.
5: Первое, я спрашиваю у, например, папы. Скажите, пожалуйста, у вас еще есть дети? И очень редко отец отвечает «да». Он говорит «нет, у меня вот эти там один или два ребенка». Я говорю, я правильно понимаю, что из всех вот женщин мира нашей страны, только эта женщина вам родила детей. Да. Я его спрашиваю, а почему тогда вы не можете с этой женщиной договориться? Почему вы мне сейчас пытаетесь сказать о ней то, что составляет, по сути, там, семейную тайну или ваше мнение? Точно так же спрашиваю мамы. У вас есть еще дети? Ну, например, мама говорит, нет. Я говорю, я правильно понимаю, что Вы только приняли решение, вы составили брак, или вы решили именно, что этот человек будет отцом вашего ребенка. Да. Так почему вы сегодня не можете с ним договориться? Это первое, то, что я говорю. Второе, наверное, это просто вещь такая, может быть, где-то и за гранью. Я начинаю родителю, который препятствует в общении со вторым родителем, говорить о том, что давайте я вам расскажу, что будет, если, ну, вас не станет. Ну, жизнь такая, да? И я объясняю, что ребенок будет хоть как передан второму родителю. И если ребенок не будет иметь опыт общения вот со своим отцом, это как правило, то он будет передан чужому человеку. И тогда, то есть вы сейчас, по сути, осиротили ребенка, препятствуя общению с отцом. Другое дело, конечно, что ситуации бывают разные, да, и бывают не самые, наверное, социально одобряемые поведения у родителей. Но, тем не менее, это родители. И третье, то, что я говорю, а это, наверное, первое, с чего надо начинать, нужно говорить о том, что вам может помочь только профессиональный человек, и вы должны обратиться к семейному медиатору. Тем более в нашем регионе, могу сказать, что это фактически единственный регион пока в России, и мои коллеги очень внимательно смотрят на наш опыт и хотят такое же внедрять, когда у нас в регионе сначала законодательное собрание, Дума региона приняла решение о том, что правительство разработает порядок, каким образом органы опеки и попечительства помогают родителям в разрешении их разногласий, связанных с воспитанием и образованием ребенка. Это норма семейного кодекса. Угу. И затем правительство, это вот апрельское решение.
6: Свежее, да, фактически?
5: Да. Угу. Установлен такой порядок, причем это через подачу заявлений в электронной форме, то есть эти все случаи фиксируются. И там есть, мне кажется, это уникальная просто практика, по крайней мере, она была в галерее лучших практик в Российской Федерации, когда органы опеки предлагают создать родительский чат, когда есть на ВК как раз сообщество, это закрытое сообщество, где присутствуют оба родителя с их согласия, присутствует психолог, специалист опеки и человек, который может, ну, вот, оценить там комментарии как оскорбляющие и так далее. И самое главное, что этот чат ведется по приказу управлений. То есть это такое юридически значимое действие. И переписка из этого чата, она может быть представлена в суду, когда суд рассматривает, принимает решение о передаче ребенка от одного родителя к другому, именно потому что второй родитель видит препятствие в реализации своих родительских прав.
6: Вот это среднем... действенная мера, вот то, что вы сейчас сказали, вот эти чаты?
5: Вы знаете, да, у нас ежегодно действует порядка 50 чатов. Я знаю одну ситуацию, она просто, ну, там родители не собираются примиряться, и вот такой чат позволил общаться отцу с девочкой в течение 4 месяцев. Вот эта ситуация, можно сказать, просто рекорд для них. Другое дело, что, ну, во-первых, он работает только в дни передачи ребенка, все остальное там не нужно осуществлять переписку. И всегда, если родители соглашаются на вступление в такой чат, то есть перспектива регулировать отношения. Угу. Если нет, то нужно понимать, что, еще повторюсь, о том, что выгружаются все сведения из этого чата и представляются суду вместе с заключением органа опеки. Ходатайство подается, суд считает нужным. Он рассматривает, если кто-то там против, понятно, что суд учитывает мнение всех сторон.
6: Это наша игорская ноу-хау, наша разработка.
5: Это наша разработка.
3: А у вас 2 высших образования? Если...
5: Нет, у меня 1 высшее образование. Я закончила Тюменский государственный университет. У меня специальность географ, преподаватель.
6: Ух ты!
5: Но я это почему-то... Я работаю очень, да, очень много лет, фактически, со дня оснований, с того момента, когда система социальной защиты населения вообще в Российской Федерации, в регионе, она стала развиваться.
3: Я понял.
5: Это август 93-го года.
3: Я, знаете, подумал, ну, чтобы вот работать на вашей работе, нужно, во-первых, что-то юридическое, ну, чтобы понимать, да, все законы, как все это взаимосвязано. Ну, хотя бы знать, что такое гражданский кодекс или семейный кодекс. А еще желательно, наверное, психологическое образование, да?
6: Ну, и педагогическое.
3: И, вот, а педагог, он же объединяет и то, и другое.
5: Нет.
3: Ну, по роду своей деятельности.
5: Да, кстати, педагоги, мы как-то часто слышу какие-то обесценивающие высказывания. На самом деле это нет этой профессии, специально. Это даже убеждение, наверное. Потому что педагогических вузов — это редкий вуз, где учат управлять людьми.
3: Угу.
5: Потому что вся педагогика в том и есть, чтобы, ну, да, такими мягким воздействием добиться желаемого результата в исправлении поведение ребенка. Вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь. Я объясню, почему. Потому что должность уполномоченного – это желание смотреть на ситуацию глазами родителей. И любой уполномоченный, даже вот президент сказал, это защитник, вот особенно уполномоченный по правам человека, что ты должен биться до конца, защищая правоту того человека, который к тебе обратился, или стараясь ему помочь, даже если он не прав. Поэтому, когда приносит уполномоченный присягу, там есть слова о том, что он действует голосом совести, справедливости, ну, фактически, своими убеждениями. Угу. Поэтому задача и должность уполномоченного по правам ребенка – это про эмпатию.
6: Угу.
5: Когда ты видишь проблему, ты не можешь пройти мимо, даже если ты знаешь, что ты будешь преодолевать очень много препятствий, разговаривать, уговаривать, убеждать, потому что действовать методами жесткими – это не принесет результата. Потому что вокруг семьи и ребенка должно формироваться сообщество, его поддерживающее. Угу.
3: Вот здесь взрослые обращаются, да, понятно, со своими тараканами, а есть же детские обращения.
5: Да.
3: И с чем дети приходят?
6: Вот мы прочитали, что 40 обращений
5: 40
6: было
5: обращений,
6: за год,
5: да. В прошлом году было обращений практически от детей в два раза больше, чем предыдущие годы.
6: Как они вас находят? Вот дети откуда знают, что вы существуете?
3: Информируются.
5: Во-первых, у нас в нашем регионе есть такая культура, я скажу. Когда делают уголок права, в этом уголке права первое, есть информация, это об инспекторе по делам несовершеннолетних, который курирует эту школу. Есть телефоны прокуратуры, и там же есть контакты, а более того, там две фотографии. Это фотография уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Беловой и как к ней обратиться. И моя фотография, где тоже есть все сведения, как можно обратиться к уполномоченному.
6: Угу.
5: Это отвечаю вот на вопрос, угу. А как узнают. Далее, то, что касается детей, есть обращения, которые именно в школе увидели, написали. Как правило, это о конфликте с учителем чаще. Причем есть очень осознанные обращение, когда ребенок, например, восьмиклассник, кстати, в Ханты-Мансийске было обращение, девочка восьмиклассница, она заканчивала 8 класс и знала, что они из региона будут уезжать в силу того, что там родители служат. И она говорила, у меня вот будет плохая оценка по одному предмету. Куда мы приедем, меня не возьмут в ту образовательную организацию, где я хочу учиться. А оценка у меня плохая. Я знаю, что у меня не сложились отношения с учителем. И мы тогда очень внимательно все вместе смотрели, искали выход. Но большинство обращений, это, конечно, от детей, которые находятся сегодня в изолированных условиях от общества. Это дети, которые у нас обучаются в спецшколе. Это специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Но у нас редкий случай, когда региональное такое есть учреждение, что позволяет вовремя, быстрее помогать детям. Но в городе Сургуте, и это осужденные дети несовершеннолетние, которые содержатся в воспитательной колонии, те, кто совершил преступление у нас в регионе, и их уже по решению суда отправляют для отбытия наказания в воспитательной колонии.
6: А вот эти ребята звонят, потому что как-то в колониях
5: нарушают Они пишут
6: право?
5: Или когда я приезжаю. Конечно, основное количество обращений, когда я приезжаю, причем это, как правило, ребенок не говорит, что вы знаете, вот это мое обращение, он так не формулирует. Я начинаю спрашивать, как вы живете, чем вам помочь, какие у вас сегодня обстоятельства жизни. И уже из этого формируется обращение, я договариваюсь, что я сделаю и о чем я им отвечу.
3: Вопиющие случаи, может, какие-то есть, когда ребенок говорит, помогите мне, мне некомфортно, например, с родителями, пьют, бьют, ущемляют права,
6: хочу уйти из семьи.
5: Такие случаи есть, и они не единичные, но только это случаи никогда пьют. А, как правило, это такой серьезный детско-родительский конфликт. Вот мы, например, таких случаев разбирала в Нефтеюганске. Один, когда девочка действительно ушла из дома. Второй случай, когда девочка сначала взяла собаку, потом мама, конечно, стала требовательно относиться к тому, что это твоя ответственность.
3: Ну да, выгуливай.
5: Ну, девочка решила, что можно как-то избежать вот этой ответственности.
3: Ага.
5: Я хочу сказать, что такие вещи тщательно изучаются, и, наверное, развею миф в ваших глазах, что нет легкого решения и быстрого решения, а лишение родителей родительских прав.
3: Угу.
5: Потому что должно доказываться виновное поведение родителей, и это составляется период наблюдения. Поэтому вот таких решений, это, как правило, отобрание детей, но у нас в регионе, да и вообще в России, это крайне редкая мера, и, как правило, на отобрание идут уже, когда видят воочию, что ситуация не меняется, вот приходят, к примеру, мама в крайне алкоголизированном там состоянии, дети, видно, что уже, ну, может быть, 2 дня не ели, или там очень неприбрано.
3: Неухоженные, некормленные.
5: Посторонние лица. Ну и тогда органы опеки с согласия всех органов системы профилактики осуществляет отобрание. Это крайне редкие случаи.
3: Вот по поводу изъятия из семьи и по поводу потом восстановления прав, я предлагаю поговорить после небольшой рекламы. Через пару минут мы вернемся в эфир.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Сегодня у нас в гостях в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Еще раз здравствуйте. Вот до рекламы мы мельком затронули тему изъятия детей.
6: Из семьи.
3: И ограничения родительских прав в случае, если там безнадежный случай, если родители там пьянствуют, за детьми не следят, не кормят, не ухаживают.
6: Вы сказали, что это редкий случай. А можете назвать конкретные цифры, сколько у нас в Югре, ну, например, за последний год родителей было лишено прав?
5: У нас в нашем регионе на 37% снизили случаи лишения родительских прав. Цифра это в районе 120 вот таких бывает рассмотрений судами в год. Угу. Я бы все-таки нам с вами предложила немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию. Лишение родительских прав для ребенка не является благом.
3: Ну да.
5: Для ребенка, ребенок, он любит своих родителей.
6: Какие бы ни были.
5: Какие бы ни были. Поэтому задача сегодня, и это перестраивается, поворачивается по-другому вся система профилактической работы с такими родителями от ситуации кризиса к раннему выявлению. И, наверное, будет интересно вообще узнать нашим жителям региона, да, нашим с вами землякам о том, что в нашем регионе появилась уникальная практика. Это в Советском районе поселок Пионерский, социальное учреждение, сегодня называется региональный семейный центр социального обслуживания, где есть отделение, мама, даже если она в состоянии болезни, вот именно связанной с пагубным употреблением алкоголя.
6: Ну, и алкоголь, наркотики, да, в том числе.
5: Пока только те матери, которые страдают алкогольной зависимостью. Так вот, когда женщина нуждается и в медицинском лечении, и в медицинской реабилитации, и параллельно в социальной реабилитации, она, не разлучаясь с детьми, то есть это мама и дети, они приезжают вот в этот поселок, мама получает помощь в районной больнице, мама получает в окружном психоневрологическом диспансере поселка Алябья, там расстояние всего 18 километров, ей помогают и госпитализироваться, и амбулаторно наблюдаться в этой организации, а дети получают помощь и поддержку, их устраивают в школу, они ездят в образовательную организацию, и такая помощь, она у нас 2 месяца и даже до 3 месяцев. Тем самым это не какие-то экстренные вмешательства, ну, вот здоровье, да, женщины, тем более, что не дает результаты эти одноразовые уколы, инъекции, а это планомерная работа, еще раз подчеркну, как медико-социальная модель, начиная медицинская помощь, медицинская реабилитация и социальная реабилитация.
3: Это такой коллективный рехаб получается, я имею в виду семейный, то есть это очень крутая практика, у нас в регионе только ли или по всей стране
5: такая реализована? Такая есть, по сути, даже целые деревни в Тюмени, Тюменью. У нас в Пензе очень хороший центр, такая практика развивается сейчас в Кировской области. И практика есть в Нижегородской
3: области. Это супер крутое решение, потому что, ну, одно дело, да, если прийти в семью, сказать, так, мать, мы, значит, на 3 месяца в клинику запираем, там, например, ребенка пока что изымаем из семьи, и вот где он пребываться должен, этот ребенок?
5: В таких ситуациях в социально-реабилитационных центрах.
3: Да, то есть разлучаются там это. Мать потом через, там, 2 недели понимает, что она скучает по ребенку, бросает лечение, недолечивается. Выходит вот это зачем, если можно это все, так скажем, комплексно?
5: Знаете, в этой ситуации, что еще важно. Дети в период, когда родители длительно употребляют алкоголь, у них становится созависимое поведение. Угу. Поэтому должна быть психологическая помощь и детям, как каждому члену семьи, оказавшемуся созависимым.
6: То есть там работают со всеми с детьми, да, и со взрослыми. И... У меня сразу несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, большой привет нашим слушателям из Алябьева. Нас там точно слушают, пишут нам периодически. Мне любопытно, знают ли вообще наши слушатели, что у них есть такое в их населенном пункте. Как давно существует вот такая система у нас? И со всей ли Югры туда приезжают? Я правильно понимаю?
5: Очень правильные вопросы. Такое решение правительством нашего региона было принято 25 ноября. Это о перепрофилировании деятельности учреждения. Фактически учреждение именно в таком статусе начало работать только с 1 апреля 2026 года, но и до этого были пилотные уже проекты, ну, потому что база готова, и можно расширять категории, как нуждающиеся в такой помощи. Так вот, 13 семей получили помощь, 2 семьи не состоялось лишение родительских прав. Вот там сейчас одна семья, мама с 5 детьми, сейчас еще поедет из Сургутского района, мама с 6 детьми. И там еще есть ситуации, когда не допускали вторичного сиротства. Поэтому вот и детско-родительские конфликты тоже, там они такую же помощь предоставляют.
3: Не могу не спросить, вторичное сиротство это что?
5: Это вот была ситуация, когда женщина усыновила мальчика, затем у нее состоялся официальный брак, женщина, к сожалению, ушла из жизни, мужчина счел правильным наладить отношения с этим мальчиком и не допустить того, чтобы, ну, по сути, мальчик осиротел.
6: Хороший мужчина получается ответственный. Да. Не всякий на такое пойдет. Ну, в общем, получается, эта практика у нас тоже работает. И у нас это такая единственная точка на карте Югры, но со всего округа приезжают туда семьи.
5: Сейчас пока это в основном западная зона, советский район, близлежащие районы. Когда есть прямо явный запрос, то социальные службы сопровождают семьи. Вот, в частности, мы сейчас с вами говорим о Сургуте. И есть договоренности, заинтересованность на уровне Департамента здравоохранения, Департамента социального развития. Именно вот из практики, которая складывается до конца года, урегулировать вопрос маршрутизации больных людей, потому что там нужно преодолевать в том числе вот все эти вопросы, связанные с прикреплением, вот, с направлением медицинским. Для того, чтобы эта помощь была доступна для жителей всего региона.
6: Меня еще, знаете, шокировала сейчас вот эта цифра. Вы говорите, мама 5 детей, да, вот алкозависимый. То есть, казалось бы, такая большая семья, и надо как-то максимально много внимания детям. Но, видимо, что-то в жизни происходит у людей, раз они уходят в эти истории.
3: Тут нужно еще, знаете, что понимать. Я же фанат мужского и женского. Я часто вижу, как асоциальные.
6: Программа на Первом
3: элементы,
6: канале, если что, Тимур сейчас сказал.
3: Да, ну то есть такие. Как вот асоциальные личности, которые алкаши, в общем, да, если по-русски, они как-то вот не стесняются рожать, если честно. То есть они не задумываются вообще ни о чем. Ну, где 5-й, там и 6-й.
5: Тимур, у вас программа называется «Важен каждый». Да. Так вот сейчас, да и вообще всегда важна каждая семья, важен каждый.
3: Я согласен. Я хочу объяснить, что я имею в виду. То есть это не так, что вот она, семья была, 3 детей, 4, 5, 6, а потом что-то случилось, и мать запила. Вполне возможно, что она пила и с 1-м, и со 2-м, и с 3-м, и с 4-м, и с 5-м.
5: Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, ну, да, наверное, есть отклонение в поведении. Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, правда, она не в нашем регионе, но один из детей у нас, где 8 человек в семье, 8 детей.
6: И мама начала пить не с первого, там, со второго ребенка.
5: Ну, вот, да, попозже.
6: Понятно.
5: Скажем так.
6: Ну, разные ситуации, на самом деле. А давайте еще...
3: Можно я сразу, я хочу понять, вот классификация, да, существует же лишение родительских прав, ограничения родительских прав.
5: Какой правильный вопрос, Тимур. Давайте вот об этом поговорим. А, на самом деле, вот сегодня мы говорим, есть межведомственная рабочая группа по решению президента создана, которая смотрит именно вопросы профилактики социального сиротства. И мы сегодня говорим, что все-таки должны быть этапы принятия решений. И лишению родительских прав должно предшествовать ограничение родительских прав. Ограничение от лишения отличается тем, что у родителей есть право общения с ребенком. Да, легче восстановление, потому что не утрачиваешь связь с ребенком. Ты продолжаешь общаться, и ребенок от тебя не отчуждается. Но есть руководящие документы для судов, когда фактически разные обстоятельства приводят к ограничению и к лишению. Как правило, суды идут на ограничение родительских прав, либо когда недостаточно оснований для лишения, либо когда родители болеют. Поэтому вот эту практику нужно осознать и, в общем-то, наверное, начать действительно действовать на как ранний этап. То есть ограничение все-таки это не крайняя мера применения ответственности родителей. Ограничение должно предшествовать лишению родительских прав.
3: И здесь же еще есть... по тяжести, да, тоже судят.
5: Да.
3: Ну, например, если вот вы говорите болезнь, но по сути алкоголизм это тоже заболевание, оно же классифицируется тоже как заболевание.
5: Алкоголизм является основанием для лишения родительских прав согласно постановлению Пленума Верховного
3: для
5: Суда.
3: Лишения.
5: Болезнь это, как правило, психические отклонения у человека.
3: Ну, допустим, шизофрения.
5: Допустим,
3: условно,
5: да.
3: Непролеченная, да, и здесь разъединяется семья, там, дети пока что в центрах временного содержания. Там...
5: Нет, центр временного содержания другое, это называется социально-реабилитационный.
3: Социально-реабилитационный. А, мать пролечили, прошла условные там реабилитационные эти мероприятия, все, выздоровела условно, да, или в ремиссии, или еще в чем-то, и воссоединилась семья. А вот, допустим, если какое-нибудь что-нибудь вопиющее, там, насилие, когда избивают, то
5: отобрание,
3: там однозначно.
5: Отобрание и лишение.
3: А здесь есть возможность все обратно вернуть? Ну, то есть лишили
5: Конечно.
3: Родительских прав?
5: Вот мы начали говорить, и я стала говорить о том, что у нас и не только стали реже случаи лишения родительских прав, но у нас и стали чаще случаи восстановления в родительских правах или отмены ограничений. Вот у нас буквально мы сопровождали в мае две ситуации, когда женщина отменила ограничения в отношении троих детей, и женщина спустя там 7 лет она восстановилась в родительских правах в отношении одной девочки. Поэтому эта ситуация, вообще родительские права, они являются неотъемлемыми. Только суд отнимает права.
3: Ну,
5: точно так же суд и возвращает родительские
3: права. Я, знаете, хочу понять. Допустим, если я пьющий, я могу протрезветь, вылечить справку, получить у нарколога, что я там пролечился. Ну, а если я бью своего ребенка, да, у меня его забрали, лишили меня родительских прав, я пришел через год, говорю, честно, пионерское больше бить не буду. Ну, вот как здесь доказать, что ты исправился?
5: В первую очередь изучаются сведения органов внутренних дел о том, что применялось ли к родителю вот по этим же основаниям, ну, то есть, когда человек, он же жестоко обращается не только со своим ребенком, в общем-то, есть и общественное поведение опасное. Эти случаи изучаются. Но я хочу сказать, что применение физической силы и истязания — это разные вещи. Как правило, суды рассматривают случаи, когда в течение года три и более раз применялось к ребенку, вот наблюдалось жестокое обращение. Угу. То есть это вопрос не только одного факта, но и периодичности, и частоты применения такого вида воздействия на ребенка.
6: Угу. Вот мы сейчас говорим про детей, у которых есть родители разные, плохие, хорошие, неважно, но они есть. Давайте еще тему затронем сиротства и детей, у которых родителей в принципе нету. Вот буквально на днях Мария Львова-Белова, ваша вот федеральная коллега, говорила президенту, да, о том, что у нас вот Югра входит в пятерку регионов, где ситуация как раз самая благоприятная.
5: Да, мы такой рейтинг проводится второй год. Мы второй год занимаем 4-е рейтинговое место. И перед нами это Республика Ингушетия, перед нами Республика Дагестан, город Севастополь. Это субъекты, в которых традиционно фактически нет детских домов и социально-реабилитационных центров. Но и там есть система показателей, один из показателей Это, к примеру, вот эти социальные реабилитационные центры, что они должны быть небольшой вместимости, менее 50. И это когда вот доля детей-сирот в общей численности населения, она должна быть невысокой.
6: Угу.
5: Поэтому еще там есть ряд показателей. И мы действительно по, скажем так, организации работы, по достижению этих показателей и по их динамике в этом году оценивалось, то есть как мы, собственно, работаем, не просто стагнируем, а развиваемся, мы четвертые в стране. Есть, конечно, регионы так называемые прорыва, где значительно улучшилась ситуация. Я хочу сказать, что залог, можно сказать, или гарантия успеха вообще в следующем, что у нас очень дисциплинированный субъект. То, что говорит федерация, надо сделать. Мы дисциплинированно это делаем. Например, сказали в 2006 году, что органы социальной защиты населения должны быть региональным полномочием. Система была перестроена, и все это превратилось в региональные полномочия с территориальным присутствием. Было решение о том, что социальные реабилитационные центры, они должны быть распространены по всей территории региона и быть малой вместимости, превратились в отделения. Угу. То есть, чтобы не получилось так, что ребенок, ну, например, живет в Березово, а мы его в Ханты-Мансийск привезли. У нас и в Березово есть такое социальное реабилитационное отделение на 10 койко-мест, то есть оно небольшое.
6: Угу.
5: Но, тем не менее, помощь такая же, как если бы это был большой центр. Далее, например, 3 года назад было принято решение о том, что опека и полномочия – это тоже региональные полномочия. Соответственно, с 2023 года у нас произошло изменение, полномочия реализуются на уровне региона и есть территориальные подразделения. Это что дает? Это дает возможность перестроить систему именно так, единообразно по всей стране и в интересах детей, семей, людей в целом. Потому что все решения, которые принимаются на федеральном уровне, они, конечно, научно обоснованы и подготовлены. Поэтому это одно. Второе, то, что мы всегда, вот вообще у нас в регионе покрытие социальными учреждениями, оно очень высокое. И получается, что помощь, она доступна по месту жительства. Потому что у нас, вот, допустим, таких отделений у нас 11. 22 муниципалитета, 11 отделений. И помощь, она доступна по месту жительства. Далее я бы, конечно, отнесла в то, что у нас нет дефицита в обеспечении такой помощи. То есть содержатся работники своевременно, они проходят повышение квалификации, внедрение методик. Все это является доступным. Поэтому системная работа, мне кажется, еще то, что когда все убеждены, что нужно помогать семье, а уже затем действовать, ну, достаточно жестко, да, там крайние меры ответственности, тогда и меняется вообще, ну, стиль работы, мотивация людей. Мне кажется, это объективно.
3: Плюс еще подходы. Вот смотрите, часто мы слышим фразу, вот эту конструкцию. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если я правильно понимаю, дети-сироты — это те, у кого родители нет живых, да? И законных опекунов тоже у них нет.
5: Нет-нет-нет. Сейчас я попытаюсь вам ответить сразу. Просто несколько вопросов там появилось.
3: Да.
5: Дети-сироты — это ребенок, который потерял обоих или единственного родителя. И дети, которые остались без попечения родителей, это ребенок, у которого единственный родитель или оба родители лишены родительских прав или ограничены.
3: Да.
5: Или, например, это когда происходит взятие под стражу родителя или родителей, ребенок фактически сразу приобретает такой статус. Родители при этом, если не запряжено именно с ребенком преступление, дети приобретают сразу же статус, и он временный до тех пор, пока родитель не отбудет наказание.
6: Угу.
5: То есть не у всех детей, оставшихся без попечения родителей, родители лишены родительских прав.
3: И в связи с этим вопрос, если 100% взять всех детей, да? Вот больше сирот или тех, кто остался без попечения родителей?
5: Тех, кто остался без попечения родителей. При этом у нас 99,6% детей живут в семьях, так называемых замещающих семьях. 2000 детей усыновлены, удочерены, а всего 6500 у нас детей, вот, имеющих такой особый социальный статус. И в равных долях дети находятся под опекой, и дети находятся в приемных семьях. То есть там, где есть профессиональные родители, и за воспитание детей они получают вознаграждение. И только 27 человек у нас находятся под надзором. Надзор — это означает, что ребенок проживает в учреждении, которое является домом для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
6: Приют, простым словом можно сказать, да?
5: Нет, вот приют — это как раз социально-реабилитационный центр, а это раньше называлось детский дом.
6: Детский дом. 27.
5: 27.
6: Это у нас, я правильно понимаю, это по югре вы говорите, что
5: да,
6: 6 тысяч детей, вот это все?
5: 6 тысяч детей, из них 27 под надзором.
3: 6 тысяч, ну, казалось бы, цифра небольшая, но вместе большая, с тем, если взять просто большая. Всех детей, да, у нас их из 1 700 000, ну, плюс-минус, детей у нас 1020, ну, нет.
6: Какие 20?
3: 1200.
5: Нет, у нас в нашем регионе 453 тысячи детей.
3: Несовершеннолетних.
5: Вот. Да, ну, ребенок, это значит несовершеннолетний.
3: Да, то есть получается,
5: 1,6% это вот доля детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детского населения.
6: Угу.
5: И это большой показатель.
6: Большой, да, это правда.
5: Если учесть, что из этой численности почти 1600 это детей, привезенных из других регионов, принятых на воспитание в приемные семьи в нашем регионе, есть, конечно, те, кто к родственникам приехал, то даже если мы исключим вот этих деток, у нас получается 1,2%.
3: Ну вот каждый сотый, допустим. Это больше среднероссийского показателя или меньше?
5: Российский показатель, его нет официального. Из того, что я видела в аналитических справках, 1,2-1,3. То есть можно сказать, что если мы исключаем момент, когда люди привозят, приемные родители привозят на воспитание детей к нам в регион, то тогда мы на уровне среднероссийского. Оптимальным сегодня является до 0,9%.
6: У нас буквально вот 3-4 минутки. Может быть, вы хотели бы сказать, что мы еще не сказали? Или продолжим тему вот родителей-опекунов?
5: Я бы, конечно, хотела сказать, чтобы родители очень внимательно относились к психоэмоциональному состоянию своего ребенка и своих детей в целом.
6: Это вы сейчас всем родителям,
5: да,
6: обращаетесь?
5: Да. Потому что у нас, к сожалению, сегодня у детей есть такая особенность поведения. Дети, с одной стороны, очень интересуются психологией, а с другой стороны, мы наблюдаем рост антивитального поведения у ребенка. Поэтому, наверное, от сдержанности, мудрого отношения взрослых во многом зависит и вот такое особенное поведение детей.
6: Все идет из семьи.
5: Как говорила Агния Барто, если ты видишь нервного ребенка, ты должен подумать, как помочь его родителям. Или лечить его родителей, точнее сказать.
3: Угу. Знаете, о чем подумал? Вот вы меня поправьте, да? Но львиную долю всех проблем, наверное, можно было бы избежать, если бы в целом наше общество не было таким равнодушным, не занималось попустительством, не закрывало глаза на проблемы. Ведь некоторые учителя и педагоги, при всем уважении, да, в школах, стараются не выносить ссоры из избы, где-то сглаживать углы, где-то вот не раздувать там конфликты. Потом ребенок доходит до крайней точки и приносит там молоток в школу и начинает безобразничать. А где-то соседи закрывают глаза на то, что у них в соседской квартире дети плачут, кричат, и происходит какая-то ругань, семейные разборки, и пьяные родители не следят за своими детьми. И вот если бы мы, как общество, обращали на это внимание, какие-то, может быть, сигналы отправляли вам или в органы опеки, или в полицию, в ту же самую, если бы, то этих проблем, наверное, можно было бы избежать.
6: Тимур любит тоже свои мысли выносить в эфир. Если вы с ним не согласны в чем-то, можете...
5: Я бы сказала так. Не склонна осуждать людей. Я приветствую и считаю, что пришло время формировать помогающие семье сообщества.
6: Угу.
3: И каждый, да, в этом деле важен?
5: Каждый в этом деле важен, конечно. От твоей даже, знаете, просто улыбки, доброго отношения действительно меняется судьба человека.
6: Это правда. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях Людмила Низамова, уполномоченная по правам детей в Югре.
5: Спасибо за очень интересный разговор.
10: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
11: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
12: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
15: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
16: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
17: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
18: На, ищу.
17: В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
18: А, тот самый цветочный у молотка?
17: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
18: 170 рублей за одну розу?
19: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
20: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
21: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
22: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
23: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь казачьим атаманом Савой Аргуновым. 16 век, ты один из первых атаманов гарнизона Березова.
1: Это твоя история.
2: Дон, Волга, Терек, там ты проявил свою удаль молодецкую. Известный своей смелостью, ты принял участие в немецком походе Федора Ивановича к Ругодиву, сегодня известному как Эстонская Нарва. В Сибирь ты пришел с отрядом князя Петра Горчакова. Тот был послан из Москвы, чтобы усмирить восставших, как тогда говорили, иноземцев Березовского уезда. Отряд Горчакова прошел через перевалы Северного Урала, и вашу группу можно было бы назвать первым призывом местных гарнизонов. В Березове карьера твоя пошла к вершине. Ты стал атаманом. Березов – первый русский город на севере Западной Сибири. Он основан в 1593 году. В его гарнизоне служило около 300 казаков и Литвы. Среди их лидеров – Денис Базаров, Яков Черной, Иван Пеший, Алексей Галкин и ты, Сава Аргунов, иногда упоминаемый как Истома. Весной 1595 года в низовьях Оби вспыхнуло антирусское восстание. Остяки удерживали город, заложенный недалеко от устья Северной Сосвы. Карательную экспедицию возглавил князь Горчаков, и вы вместе разгромили Обдорское княжество. Построили там острог Носовой с подчинением Березову. Следующая командировка – Верхний Нарым. Там вы захватили город и несколько пленных. В 1600 году полсотни березовцев отправилась в район реки Таз, где они заложили Мангазейский острог. Впоследствии он станет златокипящей Мангазеей, первым русским заполярным городом в Сибири, одним из крупнейших центров торговли пушниной в 17 веке. Сегодня это Красносилькубский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможно, ты был среди основателей острога. Кровавые события смуты в центре России не обошли тебя стороной. Ты послан в Москву и там попал в плен к полякам. Тебя не убили. Ты отправлен в Тушинский лагерь Лжедмитрия II, укрепленную ставку самозванца. Тушинский вор, так его называли, основал альтернативный центр власти в Тушино. Мы не знаем, как тебе удалось, но ты бежал. Вернувшись в Березов, ты продолжил службу. После избрания Михаила Федоровича на московский престол, когда смятение во всей русской земле еще не улеглось, тебя и казаков из Тобольска наградят в казенном приказе куском английского сукна стоимостью 2 рубля. Это было признанием твоей роли в доставке соболиной казны. Сава Аргунов, известный также как Истома, ты оставил яркий след в сибирской истории. Ты был одним из первых атаманов Березова, участвовал в походах к Нарыму, под Каменной Тунгусией, возможно, в Мангазею. В смутное время служил в Москве, сопровождал ясачную казну. Ты стал родоначальником целого казачьего клана в Сибири. Твоя жизнь – настоящий исторический приключенческий роман, полный великих событий на сибирских просторах. Ты и твои товарищи вошли в историю Югры, став авторами ее ранних глав. А теперь слово историку Дмитрию Васильевичу Филипчуку.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Вот такая вот личность. Правда, как роман звучит, какой-то приключенческий. И наш герой умудрялся попадать в самые эпицентры событий. Что мы знаем о раннем периоде жизни Аргунова?
3: Вот полностью с вами согласен, что особенно освоение Сибири на рубеже 16 и весь 17 век – Это огромная кладезь материала для создания самых ярких приключенческих романов, богатые на мифические, полумифические, реальные имена, события, столкновения культур. То есть то, что на просвещенном Западе называют освоение Америки, например, вестернами, да, у нас еще истерны, восточные такие приключения, они, к сожалению, как-то остаются в тени. Почему, не знаю. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, я еще хочу вспомнить выражение польского фантаста Ежи Ленца, который в свое время сказал примерно такую фразу: «Если из истории убрать весь вымысел, то истории как таковой не будет». Ну, мы за это историю и любим, потому что разгадывать загадки, которые вокруг имен, вокруг отдельных личностей, событий, это очень такое занимательное дело. Что касается Аргунова, очень мало мы по нему знаем. По сути дела, главный источник по личности нашего героя – это челобитная, которая была составлена уже после его смерти в 60-е годы 17 века его сыном Лазарем. И вот где вот сын описывает боевые подвиги, трудовые подвиги по освоению и по укреплению русского влияния на территории Сибири. Много историки спорят о том, откуда вообще появился Аргунов. Потому что то, что он был казак, это да. То, что он проявил себя на Дону и на Волге, это да. Некоторые делают упор на такой источник, как поморский летописец. Но все-таки, если говорить о казачьей истории, то в Сибири, которая нам дает более-менее такой полный материал о людях, которые здесь себя проявили, это, конечно, кунгурский летописец. Вот поэтому такой раздрай в источниках. Поэтому, по большому счету, мы можем только предположить, что это был казак, казачий атаман, не последнюю роль он играл в казачьей среде. Откуда он был родом, повторюсь, с Дона или с Волги, мы не знаем точно. До сих пор идут споры. И вот поэтому более-менее такой реальный, подробный жизненный путь начинается после его появления уже в Березовом.
2: Мы об этом поговорим, да. А что из себя представляли вольные казаки?
3: Кто такие вольные казаки? Кто вообще такие казаки? Казаки – это они сами по себе вольный народ. Казакам примыкали по разным причинам. Кто-то бежал от своих господ, кто-то, значит, был грешен перед властью, там, совершая или государственный проступок, или уголовное какое-то преступление. По сути дела, первоначальная история казачества, уж извините меня, это история сброда. Не просто там, как говорится, всех огульно грязью, по-моему, измазать. А на самом деле вот народ был самый разномастный. И в Сибирь-то пошли вслед за Ермаком люди тоже по разным причинам. Кто-то прославится, кто-то на самом деле из таких государственных побуждений. Были такие, конечно, идейные, да. И стоило труда большого, прежде всего, атаманам вот этой вот казачьей ватаги навести порядок. И то, что мы имеем, благодаря вот летописным записям в своем распоряжении, имена и рассказы о некоторых атаманах, в частности, о том же Аргунове, это свидетельство того, что вот тот или иной человек, он проявил себя в Сибири.
2: А кто и как вербовался к участию в сибирских экспедициях?
3: Причины похода были разные у каждого человека. Кто-то шел за свободой, кто-то шел за властью, кто-то шел, значит, за богатством. Не будем, как говорится, закрывать глаза, что Сибирь всегда привлекала своими богатствами лихих людей. И разбогатеть на той же пушнине привлекала всегда народ. То есть человек, завербовавшийся, записавшийся в казаки, записавшийся в поход, он имел все шансы проявить себя в сибирском походе.
2: Вернемся к Аргунову. В чем заключалась миссия отрядов?
3: Укрепление русской власти.
2: Остроги.
3: Да, в Острогах. Укрепление Острогов. Ну, не будем забывать, что Остроги, тот же Березовский Острог, они выполняли функции и границы, таможни, были перевалочным пунктом для шедших за казаками уже торговых людей, то есть обеспечивали охрану вот этих вот торговых путей. То есть работа-то была не впроворот. А давайте еще не будем закрывать глаза. И вот здесь вот в самом начале своего рассказа, когда вы давали небольшую такую историческую справку об Аргунове, вы правильно заметили, что несколько раз ему со своим отрядом приходилось участвовать и в карательных экспедициях, когда местные народцы просто-напросто выступали против русских.
2: Почему у нашего героя два имени?
3: А это традиция того времени. Давайте все-таки не будем забывать, что христианство в то время было, по сути дела, выражаясь современным языком, государственной религией. А каждый христианин при крещении, помимо своего светского земного имени, которым нарекли его родители, он записывался в метрические книги под именем, которое давалось ему в церкви при крещении. И вот, если мы говорим Истома, то это его мирское имя, его звали в семье так, а Савва – это его христианское имя. Ну, будем еще такой момент учитывать, что для русского человека попасть в Сибирь на рубеже 16-17 веков, да, по сути дела, весь 17 век, пока шло освоение, проникновение дальше в Сибирь русских, это столкновение с чужим миром, не христианским. Можно много говорить, и, может, когда-нибудь вернемся к этой теме, как провожали жены, матери своих мужчин в эти походы.
2: Вот. А как провожали? А? Несколько слов, как провожали?
3: А дело в том, что просто-напросто они, по сути дела, их хоронили заживо.
2: Как оплакивали как покойника.
3: Оплакивали как покойников, да. Вот. И после возвращения из Сибири в Центральную Россию даже церковь накладывала там ограничения этим людям, потому что они должны были очиститься. Они имели в своей биографии факт сношения с нехристями.
2: Вот удивительно. С одной стороны, это вот. Регион манил своими богатствами, с другой стороны, отношение как к грязи, от которой надо как-то очиститься.
3: Мы же не знаем, они не знали, какие люди там живут. Значит, легенды шли впереди. Легенды всегда и всякие слухи идут впереди человека. А тут, значит, откуда-то взялись русские, да. Идут русские, они не знают, с кем им придется, значит, связываться. Там и двуголовые какие-то люди живут, и там вообще непонятно, какие чудища. Это все легенды, это все религиозные предрассудки. Потом уже со временем, кстати, благодаря той же церкви христианской, вот эти предрассудки мало-помалу начали уходить в сторону. И вот я вернусь к вопросу об именах. У некоторых было даже три имени. Третье имя человек брал на себя в общении вот с этими инородцами очень часто. Это как вот у инородцев охота на медведя, чтобы медведь потом тебя, значит, не нашел, не обнаружил, там, ты называй себя другим именем.
2: Это, знаете, как в нашей сфере берут псевдонимы журналисты. Примерно то же самое. Как будто бы другая личность, другая медийная личность, это другая личность.
3: Это вот как раз вот из той же оперы.
2: Подавление антирусского восстания, если я не ошибаюсь, 1595 год, в низовьях Оби. Какие последствия имело это событие? И где мы так понимаем, Аргунов участвовал.
3: Да, он принимал участие в этом, значит. Он перед этим успел повоевать со шведами
2: в одной из
3: шведских войн 1592-1593 года. Потом небольшая передышка. Он в это время попадает как раз вот в Березовский острог. А спустя два года, в 1592 году, остяки и самояди, то есть остяки и вагулы, начинают антирусское восстание. С чем оно было связано? Ну, скорее всего, значит, теми поборами, размерами дани, которые обложили русские переселенцы, новые хозяева этих земель, местное население. Это и ограничение в охоте, это увеличение ясака, это, вполне допускаю, вмешательство в религиозные культы, потому что вопрос о святости местной земли еще с той поры начался, значит, самое время от времени как раз на почве таких вот религиозных противодействий, религиозных споров, и проходили вот эти вот восстания. Ну, факт остается фактом. Это было одно из самых первых и самых крупных восстаний, которое было с особой жестокостью подавлено. Это, по сути дела, вот Савва Аргунов или Истома Аргунов, можем и так его называть, принял участие вот в этой жестокой карательной экспедиции.
2: Строительство острогов. Как повлияло оно на обороноспособность Березова?
3: Сколько существовало острог, столько раз он перестраивался, потому что и расширялась территория этого острога, и нужно было укреплять этот острог, потому что, как я уже сказал, острог – это не только место проживания какого-то там большого или небольшого гарнизона, да? Это, по сути дела, это место проживания русских переселенцев, которые обзаводились семьями, перевозили сюда семьи. Ну, конечно, правда, были и те, кто у жены брал местных остячек, там, самоедок, которые должны были принять христианство перед этим. Это торговый центр, это таможенный центр, это военный центр, военная база. Конечно же, вот держать крупный гарнизон и держать боеготовность и острог – это была главная задача руководителя этого острога. И местные атаманы, в том числе Аргунов, они прекрасно с этим справлялись.
2: Вот это вообще, конечно, в его биографии удивительные моменты, как он умудрялся попасть в самый эпицентр. Вот с какими политическими и военными вызовами столкнулись служилые и Аргунов, в частности, во время смутного времени в Москве. Но умудрился же еще и там попасть.
3: Ну, вполне возможно, все могло быть иначе в его биографии, если бы не знаменитая поездка с пушной казной в Москву.
2: Представляете, во время смутного времени вести такой ценный груз.
3: Да,
2: это ценный уровень груз. Стресса вообще, конечно.
3: Ну, уровень стресса и уровень доверия к этому человеку.
2: Да, да.
3: И вот он попадает в Москву в самый разгар смутного времени. Одного уже самозванца, прошу прощения, убрали, тут же появляется другой. Там вообще, я говорю, еще не написана история смутного времени в том виде, в котором она могла бы быть.
2: Это мы сегодня знаем, что там происходило.
3: Конечно. Мы много не знаем. Может, счастью даже, что не знаем.
2: Они вообще находились на странице этой исторического
3: повествования. Да. Вот. И вот человек появляется в Москве, попадает в самую гущу событий, попадает в плен к полякам, которые передают его вот этому тушинскому вору, уже Дмитрию II. Вот опять же, детективный сюжет, который до конца не выяснен. Ну, как этому человеку удалось еще смотаться, извините за выражение, из плена?
2: Это удивительно.
3: Вот. Но факт остается фактом. Ему удается выбраться. Удается выбраться и вернуться, и продолжить свою службу. Это детектив.
2: И вот Аргунов награжден в казенном приказе 1615 год за доставку соболиной казны. Как это характеризует его статус?
3: Ну, в условиях того времени это надо было выехать из Березова, перейти через Уральский хребет, добраться до Москвы, оказаться в гуще вот этих вот событий, которые неизвестно, чем могли закончиться. То мы сейчас знаем, чем они закончились. Выбраться оттуда, это и в плену побывать, и у Тушинского вора побывать, и вернуться обратно. Ну, какие качества? Конечно же, это смекалка, изворотливость, хитрость, отвага, героизм. Естественно, он был не один, потому что ехал с отрядом, который должен был охранять вот этот соболиный обоз. То есть он, то, что соболя доставлены были в целости и сохранности, это заслуга в том числе и казаков, которые сопровождали
2: это
3: вот это.
2: Это да, но я хочу уточнить, вот как то самое кусок английского сукна стоимостью 2 рубля, насколько это поднимало статус его вообще как служилого? Которому доверили операцию.
3: А как у нас относится сейчас к импортным вещам? Вот. То же самое. Особенно в то время, значит, сукно всегда ценилось. А английское сукно крепкое само по себе.
2: То есть в те времена вот такой дар говорил о том, что...
3: Конечно, ты... конечно. Это нам сейчас, живущим в 21 веке, так вот назовите на 2 рубля.
2: Нет, это понятно, вот. Да.
3: А тогда вот это имело статус, это была награда. Причем высокая награда.
2: Какая связь между деятельностью Аргунова и формированием экономических центров торговли пушниной?
3: Опять же, вернусь к началу вашего рассказа. Уже упоминали Мангазеев. 1600-1601 год. В том числе Сава Аргунов отправляется в район будущей Мангазеи. Вот если говорить про экономическую экспансию, то... Это налаживание торговых отношений с местным населением. Это установление административной власти над новыми территориями. Это обложение данью, ясаком, местного населения. Пушнина откуда-то бралась, в конце концов. И строительство новых поселений, новых острогов. Какие-то остроги просуществовали длительное время, какие-то, значит, в скором времени ушли в упадок. Та же Мангазея, там буквально несколько десятилетий она исчезла с политической, с экономической карты русского государства.
2: Давайте скажем, где Мангазея находилась, в каком регионе современная...
3: Современная это территория современного Ямало-Ненецкого округа, Красно-Селькупский район. Угу. То есть к северу от Югры, хотя в то время Югра – это вот как раз вот территория наших двух округов. Ну вот, поэтому то, что казаки устанавливали не только политическую власть, не только присоединяли новые территории, но и втягивали где-то с разной степенью насилия новые территории в сферу экономического влияния русского государства, это непреложный факт.
2: У нас до сих пор есть люди в округе, которые не понимают, почему казаки считаются достаточно уже местными, да, откуда взялись казаки. Мне кажется, наша программа должна... наш с вами разговор, призвано объяснить, собственно, откуда казаки на территории современной Югры.
3: К сожалению...
2: Я договорю, есть еще и некоторые думают, что русские появились здесь с освоением нефти. Это тоже не так.
3: Мы столько раз уже
2: об этом говорили, и про русское старожильческое население.
3: Есть такой момент, вот вы заикнулись немножко так в сторону современности, такой крен сделали. К сожалению... У нас даже среди тех людей, которые в настоящее время именуют себя казаками, очень мало, практически нету родовых казаков. Причина кроется в том, что в конце XIX века, когда отпала необходимость государственного содержания казачьих гарнизонов в таких городах, как Сургут, Березов, когда стали размываться границы между сословиями, когда, ну... Вообще обстановка, внешняя обстановка стала совершенно другой и позволила не держать гарнизоны в этих северных городах. А государем-императором был издан указ о ликвидации на нашей территории, вот на севере, казачьего сословия. То есть, если ты хочешь быть казаком, пожалуйста, иди там вот на территорию современного Казахстана, киргизские степи, вот в эти вот, значит, воюй с джунгарами, воюй там с другими кочевниками, охраняй южные регионы, южные границы государства. Если ты не хочешь переезжать, а многие же и семьями обросли. Вот, ну-ка, давай-ка с нажитого места езжай куда-нибудь на юг, да. Вот просто большинство ушли в мещане, ушли, значит, в торговые люди, стали заниматься рыбным промыслом, рыбопромышленниками стали те же новицкие. То есть вот быть жизни.
2: Ну, как бы то ни было, наш герой Сава или Стома Аргунов вошел в историю Югры как родоначальник целого казачьего клана в Сибири.
3: Очень крупного, очень крупного. И если Березовский клан, Березовское крыло вот этого клана, оно, по сути дела, было сведено, свелось на нет в середине 17 века, то в том же Томске, дальше на восток уже Сибири, Аргуновы себя проявили. Семейство было большое. И подобно своему отцу, родоначальнику вот этого рода, его сыновья, они достаточно так проявили себя.
2: Наш герой везде поспел создать большую семью. Мы уже скоро заканчиваем. Как современные историки оценивают наследие Савы Аргунова и какие вообще аспекты его жизни остаются наиболее загадочными для исследования?
3: Начну с последнего пункта вашего вопроса. Конечно же, хотелось бы больше знать о происхождении Аргунова. Даже такой ценнейший источник, как челобитная Лазаря Аргунова, рассказывает нам уже о более позднем периоде его жизни. Мы не знаем о детстве этого человека, мы не знаем о его родителях, фактически ничего. Мы не знаем, значит, какие причины повлекли приход Аргунова в Сибирь. Но у меня есть версия, что раз он был, значит, уже к 1593 году достаточно таким продвинутым военным человеком, участвовал в нескольких военных кампаниях, он просто в Сибирь попал в составе отряда, который шел на усмирение тех же остяков и самоедов. Но было бы интересно узнать подробнее раннюю страницу его жизни. Вот как оценивается? Оценивается ровным счетом точно так же, как оценивается им деятельность других сибирских атаманов. И здесь для историков это поле непаханное. К сожалению, мы на уровне легенд, на уровне каких-то догадок, кратких сведений из летописей, Мы знаем о том же Тугарии Федорове. Тоже интереснейшая личность, которая достойна того, чтобы в том же Сургуте стоял памятник этому человеку. Точно так же Савва Аргунов достоин того, чтобы ему памятник Березове поставить. Понимаете?
2: Как лично вы относитесь к такому персонажу историческому? Он вам симпатичен?
3: Двойственное впечатление, которое определяется недостаточно знаний об этом человеке. Хотя из того, что вот мы с вами уже вот сейчас вот обсудили, из тех сведений, которыми обладают современные историки, то, что сделал Савва Аргунов и ему подобные для укрепления русского влияния в Сибири, в том числе в северо-западной Сибири, на нашей территории, это дает ему честь, дает право нам говорить о том, что этот человек незаурядный, незаурядная личность и достойная, чтобы войти в число людей, о которых нужно говорить, в том числе и на уроках истории.
2: Что мы скажем еще в конце нашего разговора? Сыновья, пишите о своих отцах, если у них незаурядная биография.
3: Я в таких случаях все время говорю, чтобы познать историю своей страны, своего народа, начните с истории своего рода. Своего рода, потому что обратитесь к семейным архивам, к семейным фотографиям, и вы узнаете очень и очень много интересного о своих прадедушках, прабабушках. И когда вы узнаете историю своего рода, для вас история своей страны, нашего государства, заиграет совершенно другими красками.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Всего доброго.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
10: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня поговорим про дальние поездки, ну и плюс в этих дальних поездках затронем тему следования с животными. Обсудим, как подготовиться к дальней поездке на автомобиле, чтобы сделать ее максимально комфортной и безопасной, ну и рассмотрим основные ошибки, которых следует избегать, как правильно подготовить автомобиль для длительного путешествия. И прямо сейчас в студии представитель госавтоинспекции и опытный автолюбитель, путешественник на дальние расстояния и по совместительству инспектор военной автомобильной инспекции управления Росгвардии Михаил Жуков. Они поделятся советами, которые пригодятся каждому водителю. Итак, Михаил, предлагаю начать с вас. Перед дальней дорогой многие ограничиваются проверкой колес и, ну, максимум уровня масла. Какие еще узлы автомобиля критически важны летом и как их проверить самостоятельно без подъемника?
3: Здравствуйте. Да, на самом деле есть еще нюансы, которые многие не знают. Например, допустим, система охлаждения. Самое важное, перегрев на трассе – это главный летний риск. Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке на холодном двигателе между отметками минимум и максимум. Цвет жидкости не должен быть мутным или ржавым. Самое уязвимое место – вентилятор радиатора. Включите кондиционер на полную. Вентилятор должен громко загудеть. А потом кондиционер. В пути его отказ, он как бы не страшен критично, но остаться в машине без кондиционера при температуре плюс 40, сами понимаете, это не очень приятно.
2: То себе удовольствие, ага.
3: Вот, поэтому то же самое. Включаем кондиционер на полную. Через 3-5 минут воздух должен стать холодным, который выходит у вас из воздуховодов. Соответственно, если вдруг этого не произошло, то это уже надо будет проводить диагностирование, диагностику. Скорее всего, утечка антифриза или там, ну, специалист уже должен этим заняться. Потом тормозная система. Без подъемника, без специальных каких-то устройств мы ее можем посмотреть, проверить. Это... В первую очередь, главная летняя опасность по тормозной системе – это закипание тормозной жидкости из-за находящейся в ней влаги. У нас прошла зима, остался конденсат при перемене температур, наступило лето, там находится жидкость, мы находимся на высокой температуре на раскаленной трассе, жидкость закипает, система тормозная перестает выполнять свою функцию.
2: Так.
3: Значит, проверяем то же самое. В расширительном бачке она не должна быть коричневого, темного, мутного цвета и так далее. То есть прозрачная в своем агрегатном состоянии. Значит, осмотр резиновых шлангов тормозных систем. То же самое. Без трещин, без вздутий, без каких-то видимых механических повреждений.
2: Но получается, это то, что можно сделать, не, скажем, завозя автомобиль на ТО, да? То есть это ты глазами можешь проверить. Если ты вдруг видишь, что у тебя какие-то неисправности, то тут же везешь это все на техническое обслуживание. Вот, Михаил, а при движении по загородным трассам внезапный выход, например, животного, ну, лось там, косуля, может случиться все это за секунды, да? Какие визуальные и звуковые признаки могут заранее заметить животные? И расскажите, что делать, если оно уже вот на проезжей части.
3: Вы знаете, да, у нас в округе действительно, да и в большинстве округов и по территории Российской Федерации основной проблемой, тем более опасностью в ночное время суток, да, является выход на трассу животных, диких животных. Из основных моментов, что могу посоветовать на личном опыте, свет фар. Он нам поможет в каком плане, значит, глаза лося, косули или другого животного, они имеют хрустали, который отражает этот цвет фар, и, соответственно, за 60-100 метров вы уже увидите красный свет его двух глаз, отражение вашего света, то есть две красные точки, грубо говоря, это уже
2: заметить
3: сигнал,
2: что, точно можно.
3: Что уже все, уже как бы прям надо снижать скорость, значит... Ну, давайте по порядку. Тени на обочине – это лось, он, как правило, выше кустов. То есть, если мы видим какую-то тень на обочине, это уже, как говорится, то есть, надо напрячься и проявить бдительность. Столбики в кювете – это то же самое. В свете фар ноги животного, они выглядят как вертикальные серые полосы на фоне травы. По звуку тут, в принципе, ориентироваться не на что, потому что на скорости 80 плюс километров в час шум мотора, свист ветра заглушает полностью. Вы ничего, ни цокот копыт по асфальту, ни фырканье, ничего не услышите. Значит, если животное уже на дороге, главное правило, никогда не сигнальте, не моргайте дальним светом, потому что лось может заметить или, что хуже, броситься прямо под колеса. Значит, тормозите прямо, но без резких движений рулем.
2: Так.
3: Значит, удар в лося на скорости 70-80 км в час менее опасен, чем вылет в кювет или на встречную полосу движения во встречный автомобиль. Но если избежать удара можно только вылетом на встречную полосу, то бейте по касательной. Лучше повредить крыло или фару, чем лобовое столкновение.
2: Ну да, с животным и на такой скорости это, конечно, может привести к печальным последствиям.
3: Да, и летний нюанс. Животные идут на соленые лужи, на обочины, где вода испаряется быстрее. Будьте внимательны и осторожны в низинах, где после зимнего периода скапливаются вот эти солевые отложения. Животные туда приходят. Соответственно, там надо повышать свою
2: бдительность.
3: Ну да, точно.
2: Давайте теперь к представителю госавтоинспекции обратимся. Антон, вот многие водители вообще не знают, что за сбитое животное может грозить не только ремонт, но и, собственно, реальный штраф или даже уголовная ответственность. Давайте вот теперь поговорим о том, какая правовая ответственность предусмотрена у нас здесь в России и что делать сразу после ДТП с животным.
4: Конечно, у нас ДТП с животным, это тоже относится к дорожно-транспортному происшествию, потому что многие автолюбители не знают данного факта, так как у нас дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузовые, либо грузу причиненный, но материальный ущерб. Также и животное у нас приравнивается, оно не является участником дорожного движения. То есть ДТП с животным – это у нас сам факт, как говорится. Поэтому если в данный случай произошло данное событие, ни в коем случае не нужно покидать место ДТП, потому что за это у нас тоже предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Поэтому действия все те же самые, как и при обычном столкновении. То есть мы выставляем знак аварийной остановки. Если это случилось за городом, соответственно, 50 метров и более. Поэтому также включили аварийную сигнализацию, помимо того, что выставили знак, отфотографировали аккуратно место происшествия, сделали соответствующий вызов, звонок в службу 112, чтобы приехали сотрудники госавтоинспекции для оформления ДТП. Также ни в коем случае не нужно подходить к животному, потому что животное может еще быть в этот момент живое.
2: И кто знает, как он себя поведет?
4: Конечно, кто знает, как он себя поведет, может, он на вас обиделся.
2: Ну да. Но и, опять же, шок у животного, да, тут никто, конечно же, его не отменял.
4: То есть воспримет вас как угрозу и может напасть, потому что бывают такие случаи, когда даже из собственного примера, помню, несколько лет назад ездил на ДТП, сбили медведя. То есть мужчина управлял легковым автомобилем, и с лесополосы неожиданно выбежал медведь. Медведь, ну, среднего возраста, где-то подросток, наверное, потому что он не сильно большой был. И получилось так, что он врезался в машину, медведь врезался в машину, повредил машину. Медведь потерял сознание. Мужчина как бы вышел, растерялся тоже, смотрит на всю эту ситуацию, и медведь неожиданно подрывается, потому что, соответственно, у нас люди тоже интересно посмотреть на животное, ну, зеваки. Ни в коем случае тоже не рекомендуется это делать, подходить близко и фотографировать животное просто так, потехи ради, там, или на память, не рекомендуется, потому что вот такие случаи. Медведь подорвался, резко побежал за водителем. Водитель только успел в машину прыгнуть и уехать.
2: Ну,
4: медведь
2: хорошо,
4: зацепил
2: если успел.
4: Его бампер.
2: Ну да.
4: Поэтому ни в коем случае. Медведь после этого встал спокойно, как ни в чем не бывало, ушел в лес.
2: По своим медвежьим делам.
4: Да, поэтому ни в коем случае, еще раз напоминаю, не стоит покидать место ДТП, надо сохранять спокойствие и быть уверенным. Штрафы за сбитых животных у нас они устанавливаются в соответствии с Министерством природы России. То есть, согласно...
2: Но таблицу можно посмотреть как
4: раз-таки,
2: да?
4: Конечно, да, в свободном доступе в интернете все это есть, за каждое животное назначена определенная цена.
2: Михаил Каратенечко, давайте немного поговорим о детях в дальней поездке. Это тоже дополнительный такой фактор утомления водителя. Давайте быстренько, как организовать правильно маршрут с остановками, чтобы дети не уставали и не отвлекали водителя? Не знаю, может быть, там гаджеты или какие-то игры, которые реально помогают?
3: Сезон отпусков, естественно, все едем с детьми, стараемся их куда-то вывести, где-то, значит, устроить им хороший отдых. Ну, если, как вы сказали, каратенечко, потому что про детей могу говорить бесконечно. Вот. Но основное, из личного опыта, двигаемся сменами по 2-2,5 часа. Затем обязательно остановка на 20-30 минут. После обеда обязательно тихий час. Это у нас правило также и на дороге распространяется. То есть делаем остановочку на час. Дети отдыхают.
2: Соответственно, тоже.
3: Водитель, соответственно, тоже. Настроение улучшается и так далее. Значит, на остановке, в период стоянки, просто, как говорится, отдохнуть. Ребенок должен бегать, прыгать, лазить. То есть не надо его усаживать в тот же самый планшет, телефон, в котором он просидел уже 3-4, 5-8 часов и так далее. То есть он должен физически разгружаться, выплескивать свою энергию, но, опять же, в безопасных местах, то есть не, это не делается просто на обочине автодороги, угу. а это делается либо на специально отведенных стоянках, либо специальные площадки детские у нас оборудованы, то же угу. самое на местах стоянки возле гостиниц, кафе придорожных и так далее. То есть дети там выплескивают свою энергию, родители тоже, как говорится, размялись, вышли. И продолжить движение. Значит, по выезду с детьми лучше выезжать до 6 утра, пока дети спят. Первые 3-4 часа пути это золотые будут, пока дети спят, то есть вам будет поспокойнее двигаться. Также после 21 часа лучше не двигаться, потому что даже если ребенок после этого времени уснул, этот сон его является поверхностным, ребенок не отдыхает, как правило, капризничает, что создаст вам, естественно, проблемы. По поводу, значит, контента, да, так сказать, в пути, это, как показывает опыт, аудио, сказки или подкасты, да, например, по возрастному, опять же, цензу, что будет ребенку интересно слушать, это лучше, чем мультики, потому что мультики — это и зрительное, и слух, и перегружает психику. Сказки и подкасты — это, соответственно, на слух более проще усваивается, ребенку будет интереснее. Значит, магнитные игры. То есть, чтобы те же самые шахматы, шашки там, и какие-то бродилки, они не рассыпались по салону, и чтобы не создавало это проблемы. Это все должно быть на магнитах. По поводу питания, это, значит, бутылки с открывашками, как говорится, с поилками, да, вот с этими трубочками. То есть, не на винтовом соединении, чтобы крышечка не открутилась, не упала, не разлилась и так далее. И, значит, планшеты с креплением на подголовниках, ну, тоже используем, да, для просмотра мультиков там и так далее. Но это, соответственно, с наушниками, чтобы звук водителя не отвлекал.
2: Так, давайте теперь немного про сонливость водителей. Антон, хочется, чтобы вы, ну, не знаю, парочку, что ли, советов таких действенных дали сейчас всем водителям. Не какие-то там мифические, там, побить себя по лицу ладонями, там, или еще что-нибудь, или головой в лед опуститесь. Какие-то 2-3 действенных по-настоящему способа, которые помогут водителю справиться с некой сонливостью.
4: Так, смотрите, как бы есть действенные способы, которые действительно помогут водителю взбодриться в дальней дороге, но самый оптимальный, самый лучший способ, это, соответственно, лучше остановиться, потратить время, час-два, спокойно выспаться, и со свежими силами уже можно ехать. Также рекомендуется из продуктов есть что-нибудь соленое, кислое, что бодрит как бы немножко сознание. Если мы откроем окошечко, то умоемся холодной водой, это да, это поможет, но это поможет ненадолго. Поэтому, потому что усталость все равно вернется обратно. Также рекомендуется разговоры, беседа. То есть можно поговорить с пассажиром, обсудить какие-то темы, то есть отвлечься от усталости, но все равно помимо этого быть сосредоточенным на дороге. Также можно музыку включить, желательно любимые песни, чтобы они были какие-то активные, более такие.
2: Не расслабляющие.
4: Не расслабляющие, конечно, потому что любая расслабляющая музыка, она будет нас еще больше утомлять, мы будем засыпать. И даже сидя, люди спят очень хорошо,
2: легко.
4: Потому что очень много случаев, когда водители за рулем засыпают. И бывает даже такое, что люди могут, как вот у меня из практики было, водитель едет, я на него смотрю, у него глаза открыты, но мы едем на встречную полосу. Человек засыпает с открытыми глазами, то есть у него сознание отключается, поэтому в таких случаях незамедлительно следует остановиться, при возможности выспаться, поспать. Даже 30-40 минут достаточно хватит, чтобы взбодриться на несколько часов. Также можно пожевать жвачку, орешки, что как бы любое другое. Можно остановиться, выполнить какие-то физические упражнения, поприседать, там, не знаю, побегать немножко, умывание ледяной водой, массажик небольшой себе сделать. Но самое основное, говорю еще раз, лучше остановиться и поспать.
2: То есть я правильно понимаю, да, соблюдение каких-то легких таких вот правил поведения на дороге, будь то с детьми ты едешь, один ты едешь, просто быть внимательным, просто соблюдать режим отдыха, собственно, да, и движение. Если вдруг устал, понимаешь, да, что тебе лучше, конечно же, где-нибудь отдохнуть, но не на дороге это сделать,
4: нет,
2: да? Плюс ко всему, внимательно следим за тем, что происходит на дороге. Лето, то время, когда очень много ремонтных работ на трассах загородных происходит. В общем, включаем полностью свое внимание и делаем свою поездку, ну, максимально безопасной, получается так. Мы говорили сегодня о дальних поездках и о том, как вести себя, если вдруг встретил на трассе животного. В гостях сегодня были представитель госавтоинспекции и опыт автолюбитель, путешественник на дальние расстояния и по совместительству инспектор военной автомобильной инспекции управления Росгвардии Михаил Жуков. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо, всего доброго, удачи на дорогах и берегите себя и близких.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Югра.
0: главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
8: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
19: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
20: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
19: Реклама – лишние расходы.
20: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
21: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
22: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
23: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
22: А, тот самый цветочный у молотка?
23: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
22: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
24: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
25: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный? Так звучит сегодняшняя тема. Сколько ни говори о влиянии гаджетов на детей и подростков, а все равно будет мало. Да и нам, взрослым, полезно узнать, как самим не стать рабами технических средств. Представляю вам свою гостью. Со мной в студии психолог Нина Айварова. Я узнаю у Нины, как влияет на подростков гаджетозависимость, приводит ли она к депрессии, как искажает реальность. Про клиповое сознание тоже поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Подросток смотрит короткие видео 6 часов подряд. Но если его спросить, что он смотрел, он не может вспомнить. Это вот прокрастинация.

0: или его мозг уже перестал запоминать опыт. Чем это опасно?
1: Вы знаете, здесь даже его мозг не просто перестал запоминать, он и не планировал ничего запоминать.
0: А вот так вот?
1: Да. Почему? Потому что они смотрят бесцельно. То есть они листают, скринят, да, они бесцельно это смотрят. И зачастую информацию, которую они воспринимают, она им не нужна. Это такой информационный мусор, который просто захламляет мозг и все.
0: Мы говорим подростки, но тоже про себя-то не забываем, потому что мы то же самое делаем-то по факту.
1: О чем и речь. И получается еще, знаете что, мозг работает только на восприятии. А чтобы запоминать материал, надо со старой информацией связать, да, чтобы были связи. И надо, значит, проанализировать, систематизировать.
0: Это как будто, знаете, такие цифровые быстрые углеводы, которые поступили в организм, а какую пользу они принесли, как бы вопросики. Да?
1: Так и получается.
0: Угу. Клиповое сознание. Этот термин живет не первый год. Еще когда я была подростком, уже слышала, да, этот термин клиповое сознание. Тогда его связывали вот с рекламой, рекламными блоками, вот с этим. Ребенок играет, да, и вдруг он замер, смотрит, да, на вот этот вот короткий ролик. Хотя, собственно, не он целевая аудитория, у него карманных денег еще нет, да. Вот тогда уже начали об этом говорить. Оказывает ли вот это клиповое сознание влияние на психику человека? Ну, я не знаю, например, на способность к долгому общению, сосредоточенность в разговоре, внимательность к нуждам другого человека, способность глубоко чувствовать, сопереживать. Потому что кажется, да, что что-то поверхностное.
1: А почему меняется наше сознание так, да? Меняется мышление. Вот еще и говорят, клиповое мышление, да, или вот фрагментарное мышление, фрагментарный мозг. Вот как раз фрагментарный мозг и работает. Что это такое, да? Это восприятие мира какими-то отдельными такими картинками, образами, и которые друг с другом не связываются. Тогда не получается анализа и не происходит синтеза того, что мы воспринимаем. И это, конечно же, влияет на наше восприятие. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что наш мозг так начал работать. Смотрите, мы постоянно воспринимаем информацию. Воспринимаем, как только мы сейчас говорили, да, бесцельно воспринимаем. Что нам не надо в корзину, что нам не надо, как бы, да, мозг в центр анализа, он эту информацию не пропускает, да. И в итоге получается поверхностное восприятие, получается очень быстрая смена внимания, да, я тут посмотрела, там посмотрела, да, то есть темы очень быстро меняются. И у человека не развивается способность к глубокому анализу материала. Конечно, меняется. И тогда человеку, кстати, выстраивать социальные отношения очень сложно. С одним человеком ему становится скучно. Почему? Потому что он не готов глубоко узнать человека, да, не может анализировать его мотивы поведения и так далее.
0: Как сейчас мы потребляем вот весь этот контент? Потому что у нас гаджеты со временем, ведь они тоже меняются. И мне кажется, они ускоряются.
1: Знаете, мне попалась очень хорошая книга голландского автора Тео Компернолле «Подросток и гаджеты». Вот там есть очень хорошие такие мысли, над которыми я особо не задумывалась. Понимаете, что произошло? Мы живем сейчас в таком мире, где очень быстро появились вот эти новые цифровые технологии, а мы к ним не готовы. Это, знаете, можно с чем сравнивать, да? То есть ведь когда-то, вот даже в 1958 году, в этой книге как раз есть этот пример, 90 с лишним процент мужчин курили. А почему? А никто не говорил о вреде. А сейчас это снизилось до 20-25%.
0: То есть
1: то же самое с наркотиками, да? То же самое с алкоголем. Сейчас, слава богу, начали говорить об этом вреде, люди начали задуматься. А вот с технологиями пока о вреде, пока как-то так вот очень поверхностно говорят. И он пишет как раз, что вот вручить ребенку гаджет и не научить его работать, это точно так же бросить его в воду, не научив плавать.
0: Давайте еще расскажем. Тео Компернолле, книга «Подросток и гаджеты». Что, собственно, мы и делаем, мы говорим сейчас, да, о вреде, мы рассуждаем, мы в нашем разговоре попытаемся найти те механизмы, которые помогут нам все это наше общение в гаджетах, да, перевести в позитив, в позитивное русло. Ученые установили связь между чрезмерным использованием гаджетов и снижением когнитивных функций памяти, внимания, языкового развития. Почему именно подростки так уязвимы в этом вопросе?
1: Дело в том, что в подростковом возрасте идет очень мощное развитие мозга.
0: Вот даже не в детском. Даже не в детском.
1: Смотрите, да, да, есть да. два момента. Ага. Первый возраст – это 1-3.
0: Так,
1: да, 1-3. Угу. Там как раз…
0: Ребенок да, обучается да, ходить, говорить. Да. Да.
1: Очень интенсивно развивается мозг за счет восприятия окружающей действительности. За счет зрительных анализаторов, слуховых анализаторов, за счет двигательных да, значит, анализаторов. А здесь уже как раз меняется вот именно структура мозга. Что именно происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте начинает бурно, активно развиваться префронтальная кора головного мозга. Да? Что это за центр такой, который отвечает за постановку целей, за...
0: Как это важно,
1: да,
0: цели.
1: Да, да, да, за анализ. Угу. Вы знаете, есть очень хороший мультипликационный фильм «Пожиратели мозга». Это, значит, мультипликационный фильм проекта «Общее дело». Вот там мне очень нравятся понятия, которые, чтобы довести до детей и до публики, да, очень простые понятия. Вот он говорит, рефлексивный мозг, да, и думающий мозг. Вот давайте вот этими понятиями, да, что я имею в виду под рефлекторным мозгом, да, это та часть мозга, которая отвечает у нас за выживание. У него как бы две системы. Первая – стремление к вознаграждению. Вторая – бегство от опасности, то есть защита. Причем бегство от опасности работает сильнее. Вот представьте себе, вы мечтали всю жизнь попасть в этот очень дорогой ресторан. Вы пришли туда, да, прекрасное убранство, красивый ресторан. Вы выбрали именно то блюдо, которое вы хотите, да. Вы наслаждаетесь, сидите, получаете вот такое удовольствие от того, что вам это удалось. И рядом где-нибудь там у входа взрыв. Да вы все бросите.
0: Конечно.
1: Все бросите. Почему? Потому что у нас рефлекторный мозг прежде всего работает на защиту.
0: Вот. Уже не нужна эта роскошь, нужна безопасность.
1: Да.
0: Сохранить
1: да.
0: свою жизнь.
1: Да. Но другая сторона, да, это вот как раз стремление к удовольствию. И вот что происходит в подростковом возрасте, да? Как раз вот этот рефлекторный мозг начинает управлять вот этот думающий мозг, префронтальная кора. Это один момент. Что еще происходит? Волокна, нервные волокна, да, вот клетки-то не меняются, количество клеток не увеличивается, а нервные волокна, которые их соединяют, они начинают покрываться миелиновой оболочкой. То тогда информация между клетками, да, проходит быстрее. Это тоже особенность как раз подросткового возраста. Что еще происходит? Вот еще говорят, да, происходит, значит, синаптический прунинг. Что это такое? Ненужные. Кстати, информация у нас сохраняется не в самих клетках, а в связях между ними, да. И вот ненужные связи в подростковом возрасте начинают уничтожаться. То есть для чего? Остаются те, которые необходимы. Вот это тоже особенность подросткового возраста. И в то же время вот этот вот рефлекторный мозг очень уязвим и очень чувствителен к дофамину. Поэтому дети очень сильно зависят от того, насколько люди их оценивают, да. Угу. Вот эти лайки им очень важны. Еще, значит, они очень эмоционально неустойчивые. Почему? Потому что желание получить вот это удовольствие срабатывает пока. Они пока не готовы управлять.
0: Как будто, знаете, после вашего рассказа возникают слова «дисциплина» и «цели».
1: Вот о чем и речь.
0: Как противоядие тому, что вы сказали.
1: И вот как раз Контрнолья и пишет, что очень важно сегодня, кстати, у нас в отечественной литературе как раз по-другому это все. Он как раз говорит, что очень важно формировать цифровую свободу. Что это значит? Это когда я сам определяю, когда и для чего я буду использовать свой телефон. В базе цифровой свободы формируются цифровые навыки. Я знаю, как пользоваться, как находить информацию. И тогда у нас формируется цифровая осознанность. Я понимаю, для чего и насколько мне надо сейчас пользоваться телефоном.
0: Вот как это выглядит? Вот у меня сейчас лежит смартфон, и я на него смотрю и понимаю, для чего я сейчас взяла в руки его. Моя цель – посмотреть, сколько еще минут разговора у нас есть. И я убираю, я посмотрела, я убрала. Об этом речь.
1: Да, вот смотрите, сейчас…
0: Задавать себе цель, для чего я сейчас взяла этот смартфон.
1: Да, мы, слава богу, да, особенно люди, которые заняты, они фактически, да, ведь не часто используют смартфон. Но у меня, например, очень часто лежит просто на полке. Поэтому мои друзья уже знают, что, да, если я не беру телефон или я сразу не отвечаю, да, то есть они знают, что я так пользуюсь телефоном. Вот у многих же это просто вот как сигнал, они же постоянно там, да. Что я сейчас наблюдаю? Детям, дошкольникам родители на дни рождения начали дарить хорошие телефоны. Спрашивается, зачем?
0: Ну, как бы говорят уже о том, что до 5 лет вообще ребенок не должен знаком быть со смартфоном. Цифровая свобода. Способность проводить время без смартфона и без дискомфорта. А если дискомфорт все-таки беспокоит, можно ли считать, что человек все равно остается заложником смартфона? Грубо говоря, да, я его от себя убрала, но меня колбасит, что его нету. Разве это свобода?
1: Вот это уже зависимость. И я сейчас еще продолжу по поводу дошкольников. Да?
0: Да.
1: Ведь наша задача сейчас какая? Мы должны понимать, если мы ребенку вручили телефон, прежде всего я должна обозначать.
0: Для чего?
1: Да, зачем? И у ребенка должна быть информация, как это влияет на мозг. Вот я говорю, каждый родитель с ребенком обязательно должен посмотреть этот мультфильм «Пожиратели мозга», чтобы ребенок понимал, что происходит. Вот мы, допустим, со своими внуками, да, говорим, хотя уже эта зависимость тоже есть. Когда отбираешь телефон, они начинают нервничать, психовать. Тогда я говорю, ребята, ведь проблема не в том, что я вам не даю телефон, что играть не надо. Проблема в том, если вы, говорю, будете останавливаться вовремя, вот я сказала 20 минут, я говорю, 20 минут прошло, и вы спокойно завершаете игру, отдаете мне телефон, нет проблем.
0: Хорошо, получается, вот эта вот тревожность, вот этот дискомфорт, вот этот вот зуд, да, что надо его взять, это маркер того, что есть зависимость.
1: Уже очень серьезный сигнал.
0: Ого.
1: И по большому счету надо уже ограничивать ребенка очень жестко.
0: Да и себя тоже.
1: Иногда даже насильно.
0: Угу. И насильно, хорошо.
1: Опять же, знаете, если вы отобрали телефон, а взамен какая альтернатива?
0: Вот.
1: То есть я тогда должна заполнить вот это пространство, общаться с ним,
0: это у маленького.
1: Рассуждать
0: понятно.
1: С ним, да, поговорить о жизни, о его делах и так далее. И
0: знаете, это когда маленький ребенок, когда подросток, который сепарируется
1: вот
0: и отходит от родителей, тут уже как с собой-то заменить?
1: Это уже поздно. Вот я и говорю, надо начинать, вот как вы только вручили телефон, надо уже вести эту большую работу. Но проблема в чем? Большая часть родителей зависима.
0: Я и говорю, что я и себя узнаю в своих вопросах.
1: И вот что я вижу в мировой практике, что происходит, да? Люди начинают об этом рассуждать. Люди начинают об этом говорить, проводят в классе какие-то беседы, и, допустим, всем классам они договариваются, как они будут пользоваться телефоном. В семьях тоже самое ведется разговор. Телефоны заряжаем только в коридоре. Допустим, с 8 вечера, если в 9 ложится спать ребенок, да, все телефоны лежат на полке. Или, допустим, да, вот есть там, одна семья описывает, есть iPad, да, можно поиграть или посмотреть только в гостиной, и никуда выносить нельзя. То есть, но эти правила прежде
0: надо
1: всего должны выполнять сами родители.
0: Конечно. Вот о чем еще пишет Тео Камперноли в книге «Подросток и гаджеты». Он подсказал хорошую идею, что сами подростки в коллективе помогают друг другу. Если вы сейчас сказали, семья решает, и есть определенный устав, который не надо нарушать, то тут сам подростковый коллектив друг другу помогает. Например, друзья-первокурсники завели привычку вместе готовиться к занятиям. Да, с самого начала они договорились выключать телефоны и класть их в ящик. И проверять мобильник разрешается только раз в час. Это их внутренний устав. А в кафе с друзьями все кладут телефоны стопочкой на середину стола, а тот, кто первый возьмет телефон, платит за всех. Ну, какая интересная, да? А такое наказание, да, вот вам где дофаминовый плюс, а где дофаминовый минус, да, когда надо свои кровные отдать за вот эту свою страсть. Регулярно ходить заниматься в библиотеку вместе с подругами и с друзьями, и телефоны оставлять дома, на ноутбуке отключают все уведомления. Они сидят рядом в библиотеке, чтобы можно было одернуть друг друга, если кто-то отвлекся. Короче, какие-то такие советы, которые, ну, собственно, рабочие.
1: А я потом посмотрела отечественные, а там какие? Родители, обсуждайте с детьми, что он там смотрит, играйте вместе с детьми. Понимаете, вот разница какая, да? Там уже другое сознание. Они уже поняли, у них же раньше телефоны появились, да. Они уже поняли, что со этим надо делать. И вот когда так подростки будут себя вести, когда до них дойдет, что надо развивать свое, значит, аналитическое мышление, синтетическое мышление, да, чтобы дети умели сосредотачиваться на чем-то в длительное время. В традиционной культуре или, скажем так, в древности, да, хорошо, когда вот этот рефлекторный мозг хорошо работал. Сегодня это важно, чтобы выжить, чтобы быть успешным, чтобы префронтальная кора работала хорошо.
0: Очень часто сейчас специалисты стали говорить о нарушении сна. И я сама в своей семье наблюдаю такое, что, ну, подростки, они не спят. Во-первых, на наш сон повлияло электричество, когда вот лампочка Ильича появилась, и мы поняли, что можно теперь отодвинуть, да, вот удовольствие удовольствие поспать, потому что у нас есть замена солнечному свету, а теперь еще и развлекательная история в ладони, которая ночью происходит, либо общение, да, с теми же сверстниками, гаджеты и нарушение сна. Подростку говорят, желательно спать, говорят специалисты, спать по 8-10 часов. Сон детей – это целиком и полностью ответственность их родителей. Подтвердите, да или нет?
1: Однозначно, сегодня это просто катастрофическая ситуация, когда нет режима не только сна, но и питания, да, прогулок и так далее. И вот посмотрите, сегодня сколько дошкольников ложатся спать в 11. А это катастрофично вообще для ребенка. И это задача родителей. То же самое, очень мало гуляют. В какой-то книге, я прочитала, иногда кажется, что собак любят больше. Их выгуливают 2-3 раза в день, а ребенка ни разу.
0: Ох, какое наблюдение, просто под дых родителям сейчас.
1: Да. Ребенок сидит согласно в компьютере, да, родитель там часами гуляет с собакой. Собака важнее или ребенок? Вот тоже очень серьезная проблема. И вот проблема со сном, это вот катастрофичная проблема, да, мы сегодня действительно начали очень мало спать, ведь уже доказано, что вот важно спать, ложиться рано и вставать раньше. Вот тогда получается полноценный сон. И мы прекрасно уже знаем, информации сегодня, слава богу, много, да, наш мозг во время сна не отдыхает, он как раз перерабатывает информацию, да, он раскладывает по полочкам, перерабатывает, да, анализирует, что-то там с ними делает, да. И вот теперь представьте, какую-то ерунду из социальных сетей мы насмотрелись перед самым сном, и что мы дали, какую пищу для обработки нашему мозгу?
0: Шлак.
1: Вот представьте, какой там хаос.
0: Да. У нас сейчас небольшая пауза. Мы тоже немножко сейчас выдохнем и отдохнем. Да. Да? Напомню, я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Тема выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». Совсем скоро узнаем, каким подросткам противопоказан смартфон и как разгружать психику.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
0: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова и психолог Нина Иварова. Напомню тему выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». Прежде чем мы поговорим о подростках, которым противопоказан смартфон, и о том, как разгружать психику, вот такой еще вопрос назрел. Как научить своего ребенка использовать гаджет активно, социально и творчески, а не пассивно, в одиночку и в качестве дофаминового наркотика? Чтобы ребенок не был вот этим потребителем, да, вот этого контента.
1: Не пассивным потребителем, да?
0: Да, активным. Не пассивным потребителем.
1: Во-первых, научить его искать информацию. Вот он, допустим, делает домашнее задание, не знает, как пишется. Давай посмотрим, как это пишется. В интернете можем найти, да? Или какое-то слово. Или, допустим, вы изучаете какой-то материал. Дополнительный материал мы можем найти в интернете. С детьми очень хорошо выполнять какие-то проекты. Вот, допустим, я с внуком, второклассником, на Новый год дала ему задание сделать презентацию «Спасибо, 25-й год». И он вот сидит сидел в программе, создавал презентацию, рассказывал про свою жизнь в 25-м году, да, то есть прошедшем, да, и это было очень хорошо. То есть он, во-первых, научился вставлять туда фотографии, писать текст, да, то есть вот чтобы они делали какие-то проекты. Очень хорошо, когда дети научатся монтировать, допустим, фильмы про семью, про себя.
0: Какой-то навык в руках, чтобы у него
1: конечно, чтобы вот именно цифровые технологии были инструментом. Не пассивное, вот это уже активное. И чем больше он это будет делать, тем больше у него будет мотивации. Получилось? Вау, круто, я еще хочу. Вот это должно происходить.
0: И вы еще сказали о том, что есть замечательный автор, которого я себе записала, Маркус Рейгел, да? Что, какие у него есть полезные мысли по поводу гаджетозависимости?
1: Ага, у него есть очень интересная теория дефолт-системы мозга. Что это такое? Смотрите, вот мы с вами творческие люди, да? И у нас какие-то идеи приходят, ну, внезапно.
0: Да,
1: вот
0: есть такое.
1: По улице, да? О, да. Идея какая-то.
0: Я часть тоже, да? Вопросов, которые я придумала, это вот на ходу как-то так.
1: Да, да. Причем это не тогда, когда мы готовимся, да, когда кушать варим, когда гуляем, да,
0: да? Да.
1: Вот как раз про это он и говорит. Смотрите, как у нас мозг устроен, да, как работает эта дефолт-система. Первая, значит, сеть – выявление значимости. У меня есть цель. Я уже поставила цель в голове, да, что мне эту задачу надо решить.
0: Так.
1: Вот, и моя голова уже решает эту задачу. Каким образом, мы даже не знаем.
0: Я даже как бы не думаю. Я знаю, что у меня есть тема для разговора, что вы ко мне придете, и я как бы живу свою дальше жизнь.
1: У меня есть мотивация, у меня есть, в общем-то, вот эта цель, и у меня голова уже запустила эту программу.
0: Так, да? А процесс идет.
1: Да. То есть вот в такой ситуации мы запоминаем материалы, мы видим нужные материалы сразу. Почему? Потому что наша голова работает уже в этом русле. Да? Вторая, значит, сеть – это исполнительская, да, значит, центральная исполнительская часть мозга. Да? То есть когда это, вот информацию полученную обрабатывает. И смотрите, да, как глубоко все идет. И дальше вот эта обработка бесследно не проходит. Потом и выстреливают эти идеи. И вот знаете, сейчас дети еще думают, а зачем мне знать, я могу это найти в интернете. Кстати, сейчас вот в образовательном процессе какая проблема? Студенты тоже не пытаются глубоко изучать материал. Когда надо, я же возьму. Когда надо, это же у меня материал есть, да? Вот понимаете, надо понимать, и детям это надо донести, что интернет – это место, где хранится информация. Единственное место, где хранятся знания и идеи – это долгосрочная память человеческого мозга. Понимаете? Угу. Вот когда мы постоянно читаем, анализируем этот материал, вот они превращаются в знания. Что такое знание? Вот эти знания я могу передать другому человеку. Вот это только знание. Но когда я говорю, посмотри там в интернете, это не знание. Это я только указывая на ресурс, где можно, значит, эту информацию получить. Вы смотрите, да, какие дети самые уязвимые?
0: Да, к моему вопросу.
1: Да, да, да. Во-первых, значит, это дети, которые уже даже не только в начальных классах, уже даже в дошкольном возрасте, они много пользовались гаджетами без присмотра родителей. Вот это очень уязвимая часть. Почему? Потому что у них этот рефлекторный мозг уже настолько привык вот этой дофаминовой подпитке, они как наркоманы. Второе, значит, категория детей, у кого высокая чувствительность и импульсивное поведение.
0: Ну, такие взрывные ребята.
1: Да, взрывные ребята. Угу. У них потому что вот как раз вот управляющая часть мозга, она плохо формируется, а мы еще усиливаем, то есть не формируем. Им нужна дисциплина, им нужен хороший режим дня, чтобы они могли, вот я всегда говорю, режим дня очень четко управляет ребенком, да? Ему бы хотелось посидеть, но ему надо бежать на секцию, еще куда-то. Значит, еще какая уязвимая часть детей? Когда низкая самооценка, и тревожные дети. Вот заметьте, тревожные дети очень часто живут в каком-то таком вот виртуальном мире. Они что-то фантазируют, какие-то у них герои и так далее. Да? Что это такое? Их психика их защищает. Они просто уходят от этого реального мира в свой придуманный мир, и им там комфортно. Вот как только ваш ребенок постоянно придумывает какие-то там, каких-то страшилках или каких-то героев живет, это на самом деле очень серьезный сигнал. Дальше. Дети, которые не способны удерживать внимание. Тогда мы должны помочь ему держать внимание, да? И дети, у которых нет социальной поддержки, то есть нет теплых доверительных отношений дома, нет совместных каких-то занятий с родителями, да? Нет совместного застолья, нет совместных игр. Они тоже уходят в свой мир.
0: А как же разгружать мозг, психику ребенка? Мы уже помимо говорили... того, что нужна дисциплина, хорошо бы ему реальными какими-то делами заниматься.
1: Мы говорили, что как раз
0: сон,
1: сон важен. Сон хороший, да, реальное общение, совместные игры, занятия спортом очень важно. Вообще наш мозг любит движение. Казалось бы, да, мозг работает, но мозгу очень важно движение. Почему? Потому что кровь тогда поступает лучше, обновляется быстрее, да, вот. И я бы сказала еще, знаете, что важно для того, чтобы не было вот этого клипового мышления, вот очень важно у детей развивать глубокое мышление. Это вдумчивое чтение длинных текстов. Заметили, сегодня дети смотрят, допустим, фильм и смотрят, сколько еще минут осталось?
0: Да.
1: То есть, понимаете, у них даже нет терпения до конца просто смотреть. У них вот важна вот это вот, насколько вот восприятие, несколько анализ и понимание, что там происходит. Дальше, значит, изложения, сочинения особенно хорошо помогают. Вот очень хорошо, допустим, с детьми маленькими проговаривать, как у нас сегодня прошел день. Сначала проговорили с утра до вечера, потом с вечера до утра. Ну, чтобы как-то интереснее было. А дальше очень хорошо, когда мы с детьми ведем беседы. Беседы, чтобы он умел аргументировать свою позицию. Хорошо, докажи, что это так. Я жду от тебя 3 аргумента или 4 аргумента. И пусть ребенок придумывает, почему он прав. Или почему он хочет, допустим, чтобы я отдала ему телефон, да, сейчас. И ограничивать во времени. Цифровой детокс он должен быть. И вот, понимаете...
0: Но когда детокс, мы уже выяснили, тогда альтернатива дается.
1: Да, обязательно должна быть альтернатива, да, прогулки, да, совместные походы. Вот летом вообще хорошо. Уезжайте куда-нибудь далеко на озеро. Но сейчас, правда, везде телефоны. Слава богу, мы туда не берем зарядное устройство, чтобы телефоны сдохли. Тогда мы к ним вообще не привязаны. И мы так и ребятам там незнакомым говорим, у нас телефоны не работают, работает этот телефон, не звоните.
0: Да, и вот Тео Камперноль в книге «Подросток и гаджеты» он рекомендует отключать все уведомления и звуковые сигналы. Я, кстати, тоже это сделала и прекрасно себя чувствую. Подарите ребенку механические часы, а не электронные. И вообще, чтобы ребенок не смотрел на часы в телефоне, чтобы не было вот этого вот тревожного вот хватания, да, телефона. У кровати нужен простой будильник, а не тоже, опять-таки, чтобы он ночью не смотрел в вот этот вот манящий экран телефона, смартфона. Перевести телефон в монохромный режим, это тоже очень интересно, то есть сделать его менее ярким и привлекательным, чтобы он не был таким красочным, да, и удалить развлекательные приложения. Да, но в таком случае мы даем какие-то тоже альтернативные занятия ребенку. Да, и давайте поговорим про депрессии, гаджетозависимость и депрессии. Рядом ли они?
1: Вы знаете, я еще хотела бы что добавить. Вот быть моя воля, сейчас родители, знаете, по большому счету должны о чем подумать, да? Я бы в начальных классах, и директор школы бы точно так же мог подключиться, да, разрешила бы только кнопочные телефоны, не смартфоны, чтобы была только связь с родителями и все. Но сегодня попробуй, ребенок, принеси кнопочный телефон, весь же класс будет смеяться.
0: Тут, конечно, договариваться со всем школьным коллективом.
1: Конечно, да. Это задача. Родители, просто можно вот ввести это правило, в начальный класс только кнопочный телефон. Mm-hmm. Это реально, реально.
0: Про депрессии.
1: Другой автор, Джонатан Хайт, в книге «Тревожное поколение» пишет о чем? Что мальчики в основном в играх.
0: А девочки в общении.
1: Да, девочки в общении. Что получают мальчики в играх? Они получают мужское. Что там есть? Там есть цели, там есть задача, там есть результат, там есть поддержка. А девочкам надо общение. И вот как раз, значит, Хайт пишет, что больше подвержены депрессии девочки. Почему? Потому что в социальных сетях очень много есть сравнений с другими. Идеализация чужой жизни. Хотя сейчас мальчики тоже уже поддаются депрессии, да? Но там именно из-за того, что... То есть что такое депрессия? Давайте начнем с такой депрессии. Депрессия, прежде всего, разочарование. Я-то думала, я буду такой, я-то думала, моя жизнь будет такой, я-то думала, что я чего-то добьюсь, а ничего не получилось. Вот основная эта причина депрессии – это разочарование, да? Вот. И девочки, вот, если не получили достаточно лайков, если кто-то там краше, если кто-то лучше показывает свою жизнь, да, то есть и о них наступает это разочарование.
0: А что же с этим делать? Как же уберечь детей и подростков от этого?
1: Во-первых, опять же, да, если мы говорим о цифровой осознанности, об этом с детьми надо говорить, что жизнь у всех разная. И, в принципе, вот, если человек показывает только хорошую сторону, это не значит, что только вот Жизнь сплошной сахар.
0: Нина, не поверите, но я среди взрослых говорю, зачем вы верите в это? Ну, вот нам, вот девушка нарисовала прекрасную жизнь во Франции, что она живет в замке, что у нее там то пятое, десятое. Я говорю, ну почему вы в это верите? Я в это не верю. Рената, ты завидуешь. Мне даже взрослые говорят вот так, отвечают. Хотя я не верю в эту люкс-картинку, честно сказать, не верю. Она же нам не показывает другую сторону этой жизни.
1: Кстати, вот этот феномен очень хорошо описан в учебнике на психологии у Стефаненко. Вот что она пишет? Как правило, те люди, которые уезжают, начинают приукрашивать свою жизнь настолько, чтобы как бы показать, не зря они это сделали. Это подпитка вот собственной вот этой вот значимости, да. И там ведь есть проблемы. И там есть проблемы, конечно. Но, как правило, да, о проблемах не принято говорить.
0: В общем, что тут в качестве антидота мы подростку можем предложить, когда он видит яркую, прекрасную картинку, абсолютно позитивную, настолько стерильную, что прямо сахаром сочится. Мы и говорим, включаем критическое мышление, подумай, как эта жизнь дается человеку, почему он не показывает свои проблемы, как он болеет, например, в этом замке.
1: Вот или, это можно поговорить.
0: Или, да? Может или, быть, допустим, он уборщицей работает в этом замке.
1: Или, допустим, вот ничего не делает, не работает абсолютно, да,
0: и откуда-то деньги
1: живет, да?
0: Да, да.
1: То есть мы можем с ребенком размышлять, да, хорошо, как ты думаешь, какие навыки у ней формируют?
0: Как будто бы в этой бочке меда мы ищем несколько ложек дегтя, так получается?
1: Так и есть. Поэтому здесь именно вот как раз развивать то аналитическое мышление, о чем мы с вами говорили. Да? Аналитическое мышление как раз, да, чтобы ребенок мог анализировать, что он понимал, что у жизни есть, в общем-то, две стороны, да, яркая и другая сторона. Да, это жизнь, в жизни бывает всякое.
0: Это жизнь, и в жизни бывает всякое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова, моя гостья, психолог Нина Айварова. Мы говорили о том, как вернуть подростка из виртуального мира в реальный. Выпуск этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Дорожное радио. Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рожать.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
13: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь казачьим атаманом Саввой Аргуновым. 16 век, ты один из первых атаманов гарнизона Березова.
1: Это твоя история.
2: Дон, Волга, Терек, там ты проявил свою удаль молодецкую. Известный своей смелостью, ты принял участие в немецком походе Федора Ивановича к Ругодиву, сегодня известному как Эстонская Нарва. В Сибирь ты пришел с отрядом князя Петра Горчакова. Тот был послан из Москвы, чтобы усмирить восставших, как тогда говорили, иноземцев Березовского уезда. Отряд Горчакова прошел через перевалы Северного Урала, и вашу группу можно было бы назвать первым призывом местных гарнизонов. В Березове карьера твоя пошла к вершине. Ты стал атаманом. Березов – первый русский город на севере Западной Сибири. Он основан в 1593 году. В его гарнизоне служило около 300 казаков и Литвы. Среди их лидеров – Денис Базаров, Яков Чермной, Иван Пеший, Алексей Галкин и ты, Савва Аргунов, иногда упоминаемый как Истома. Весной 1595 года в низовьях Оби вспыхнуло антирусское восстание. Остяки удерживали город, заложенный недалеко от устья Северной Сосвы. Карательную экспедицию возглавил князь Горчаков, и вы вместе разгромили Обдорское княжество. Построили там острог Носовой с подчинением Березову. Следующая командировка – Верхний Нарым. Там вы захватили город и несколько пленных. В 1600 году полсотни березовцев отправилась в район реки Таз, где они заложили Мангазейский острог. Впоследствии он станет златокипящей Мангазеей.

0: Первым русским заполярным городом в Сибири, одним из крупнейших центров торговли пушниной в 17 веке. Сегодня это Красносилькубский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможно, ты был среди основателей острога. Кровавые события смуты в центре России не обошли тебя стороной. Ты послан в Москву и там попал в плен к полякам. Тебя не убили. Ты отправлен в Тушинский лагерь Лжедмитрия II, укрепленную ставку самозванца. Тушинский вор, так его называли, основал альтернативный центр власти в Тушино. Мы не знаем, как тебе удалось, но ты бежал. Вернувшись в Березов, ты продолжил службу. После избрания Михаила Федоровича на московский престол, когда смятение во всей русской земле еще не улеглось, тебя и казаков из Тобольска наградят в казенном приказе куском английского сукна стоимостью 2 рубля. Это было признанием твоей роли в доставке соболиной казны. Савва Аргунов, известный также как Истома, ты оставил яркий след в сибирской истории. Ты был одним из первых атаманов Березова, участвовал в походах к Нарыму, под Каменной Тунгусией, возможно, в Мангазею. В смутное время служил в Москве, сопровождал ясачную казну. Ты стал родоначальником целого казачьего клана в Сибири. Твоя жизнь – настоящий исторический приключенческий роман, полный великих событий на сибирских просторах. Ты и твои товарищи вошли в историю Югры, став авторами ее ранних глав. А теперь слово историку Дмитрию Васильевичу Филипчуку.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вот такая вот личность. Правда, как роман звучит, какой-то приключенческий, и наш герой умудрялся попадать в самые эпицентры событий. Что мы знаем о раннем периоде жизни Аргунова?
2: Вот полностью с вами согласен, что особенно освоение Сибири на рубеже 16 и весь 17 век – это огромная кладезь материала для создания самых ярких приключенческих романов, богатые на мифические, полумифические, реальные имена, события, столкновения культур. То есть то, что на просвещенном Западе называют освоение Америки, например, вестернами, да, у нас еще истерны, восточные такие приключения, они, к сожалению, как-то остаются в тени. Почему, не знаю. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, я еще хочу вспомнить выражение польского фантаста Ежеленца, который в свое время сказал примерно такую фразу: «Если из истории убрать весь вымысел, то истории как таковой не будет». Ну, мы за это историю и любим, потому что разгадывать загадки, которые вокруг имен, вокруг отдельных личностей, событий, это очень такое занимательное дело. Что касается Аргунова, очень мало мы по нему знаем. По сути дела, главный источник по личности нашего героя – это челобитная, которая была составлена уже после его смерти в 60-е годы 17 века его сыном Лазарем. И вот где вот сын описывает боевые подвиги, трудовые подвиги по освоению и по укреплению русского влияния на территории Сибири. Много историки спорят о том, откуда вообще появился Аргунов. Потому что то, что он был казак, это да. То, что он проявил себя на Дону и на Волге, это да. Некоторые делают упор на такой источник, как поморский летописец. Но все-таки, если говорить о казачьей истории, то в Сибири, которая нам дает более-менее такой полный материал о людях, которые здесь себя проявили, это, конечно, кунгурский летописец. Вот поэтому такой раздрай в источниках. Поэтому, по большому счету, мы можем только предположить, что это был казак, казачий атаман, не последнюю роль он играл в казачьей среде. Откуда он был родом, повторюсь, с Дона или с Волги, мы не знаем точно. До сих пор идут споры. И вот поэтому более-менее такой реальный, подробный жизненный путь начинается после его появления уже в Березово.
0: Мы об этом поговорим, да. А что из себя представляли вольные казаки?
2: Кто такие вольные казаки? Кто вообще такие казаки? Казаки – это они сами по себе вольный народ. Казакам примыкали по разным причинам. Кто-то бежал от своих господ, кто-то, значит, был грешен перед властью, там, совершая или государственный проступок, или уголовное какое-то преступление. По сути дела, первоначальная история казачества, уж извините меня, это история сброда. Не просто там, как говорится, всех огульно грязью, по-моему, это, измазать. А на самом деле, вот, народ был самый разномастный. И в Сибирь-то пошли вслед за Ермаком люди тоже по разным причинам. Кто-то прославится, кто-то на самом деле из таких государственных побуждений. Были такие, конечно, идейные, да. И стоило труда большого, прежде всего, атаманам вот этой вот казачьей ватаги навести порядок. И то, что мы имеем, благодаря вот летописным записям в своем распоряжении, имена и рассказы о некоторых атаманах, в частности, о том же Аргунове, это свидетельство того, что вот тот или иной человек, он проявил себя в Сибири.
0: А кто и как вербовался к участию в сибирских экспедициях?
2: Причины похода были разные у каждого человека. Кто-то шел за свободой, кто-то шел за властью, кто-то шел, значит, за богатством. Не будем, как говорится, закрывать глаза, что Сибирь всегда привлекала своими богатствами лихих людей. И разбогатеть на той же Пушнине привлекала всегда народ. То есть человек, завербовавшийся, записавшийся в казаки, записавшийся в поход, он имел все шансы проявить себя в сибирском походе.
0: Вернемся к Аргунову. В чем заключалась миссия отрядов?
2: Укрепление русской власти.
0: Остроги.
2: Да, в Острогах. Укрепление Острогов. Ну, не будем забывать, что Остроги, тот же Березовский Острог, они выполняли функции и границы, таможни. Были перевалочным пунктом для шедших за казаками уже торговых людей. То есть обеспечивали охрану вот этих вот торговых путей. То есть работа-то была не в проворот. А давайте еще не будем закрывать глаза. И вот здесь вот в самом начале своего рассказа, когда вы давали небольшую такую историческую справку об Аргунове, вы правильно заметили, что несколько раз ему со своим отрядом приходилось участвовать и в карательных экспедициях, когда местные народцы просто-напросто выступали против русских.
0: Почему у нашего героя два имени?
2: А это традиция того времени. Давайте все-таки не будем забывать, что христианство в то время было, по сути дела, ну, выражаясь современным языком, государственной религией. А каждый христианин при крещении, помимо своего светского земного имени, которым нарекли его родители, он записывался в метрические книги под именем, которое давалось ему в церкви при крещении. И вот, если мы говорим Истома, то это его мирское имя, его звали в семье так, а Савва – это его христианское имя. Ну, будем еще такой момент учитывать, что для русского человека попасть в Сибирь на рубеже 16-17 веков, да, по сути дела, весь 17 век, пока шло освоение, проникновение дальше в Сибирь русских, это столкновение с чужим миром, не христианским. Можно много говорить, и, может, когда-нибудь вернемся к этой теме, как провожали жены, матери своих мужчин в эти походы.
0: Вот. А как провожали? А? Несколько слов, как провожали?
2: А дело в том, что просто-напросто они, по сути дела, их хоронили заживо.
0: Как оплакивали как покойников.
2: Оплакивали как покойников, да. Вот. И после возвращения из Сибири в Центральную Россию даже церковь накладывала там ограничения этим людям, потому что они должны были очиститься. Они имели в своей биографии факт сношения с нехристями.
0: Вот удивительно. С одной стороны, это вот. Регион манил своими богатствами, с другой стороны, отношение как к грязи, от которой надо как-то
2: мы
0: очиститься.
2: Мы же не знаем, они не знали, какие люди там живут. Значит, легенды шли впереди. Легенды всегда и всякие слухи идут впереди человека. А тут, значит, откуда-то взялись русские, да. Идут русские, они не знают, с кем им придется, значит, связываться, там и двуголовые какие-то люди живут, и там вообще непонятно, какие чудища. Это все легенды, это все религиозные предрассудки. Потом уже со временем, кстати, благодаря той же церкви христианской, вот эти предрассудки мало-помалу начали уходить в сторону. И вот я вернусь к вопросу об именах. У некоторых было же даже три имени. Третье имя человек брал на себя в общении вот с этими инородцами очень часто. Это как вот у инородцев охота на медведя, чтобы медведь потом тебя, значит, не нашел, не обнаружил там, ты называешь себя другим именем.
0: Это, знаете, как в нашей сфере берут псевдонимы журналисты. Примерно то же самое. Как будто бы другая личность, другая медийная личность, это другая личность.
2: Это вот как раз вот из той же оперы.
0: Подавление антирусского восстания, если я не ошибаюсь, 1595 год, в низовье Хаби. Какие последствия имело это событие? И где мы так понимаем, Аргунов участвовал.
2: Да, он принимал участие в этом, значит. Он перед этим успел повоевать со шведами в одной из русско-шведских войн 1592-1593 года. Потом небольшая передышка. Он в это время попадает как раз вот в Березовский острог. А спустя два года, в 1592 году, остяки и самояди, то есть остяки и вагулы, начинают антирусское восстание. С чем оно было связано? Ну, скорее всего, значит, теми поборами, размерами дани, которые обложили русские переселенцы, новые хозяева этих земель, местное население. Это и ограничение в охоте, это увеличение ясака, это, вполне допускаю, вмешательство в религиозные культы, потому что вопрос о святости местной земли еще с той поры начался, значит, в самое время от времени как раз на почве таких вот религиозных противодействий, религиозных споров и проходили вот эти вот восстания. Ну, факт остается фактом. Это было одно из самых первых и самых крупных восстаний, которое было с особой жестокостью подавлено. Это, по сути дела, вот Савва Аргунов или Истома Аргунов, можем и так его называть, принял участие вот в этой жестокой карательной экспедиции.
0: Строительство острогов. Как повлияло оно на обороноспособность Березова?
2: Сколько существовало острог, столько раз он перестраивался. Потому что и расширялась территория этого острога, и нужно было укреплять этот острог. Потому что, как я уже сказал, острог – это не только место проживания какого-то там большого или небольшого гарнизона. Да? Это, по сути дела, это место проживания русских переселенцев, которые обзаводились семьями, перевозили сюда семьи. Ну, конечно, правда, были и те, кто у жены брал местных остячек, там, самоедок, которые должны были принять христианство перед этим. Это торговый центр, это таможенный центр, это военный центр, военная база. Конечно же, вот держать крупный гарнизон и держать боеготовность и острог – это была главная задача руководителя этого острога. И местные атаманы, в том числе Аргунов, они прекрасно с этим справлялись.
0: Вот это вообще, конечно, в его биографии удивительные моменты, как он умудрялся попасть в самый эпицентр. Вот с какими политическими и военными вызовами столкнулись служилые и Аргунов, в частности, во время смутного времени в Москве. Но умудрился же еще и там попасть.
2: Ну, вполне возможно, все могло быть и иначе в его биографии. Если бы не знаменитая поездка с пушной казной в Москву.
0: Представляете, во время смутного времени вести такой ценный груз.
2: Да,
0: это ценный уровень груз. Стресса вообще, конечно.
2: Ну, уровень стресса и уровень доверия к этому человеку.
0: Да, да.
2: И вот он попадает в Москву в самый разгар смутного времени. Одного уже самозванца, прошу прощения, убрали. Тут же появляется другой. Там вообще, я говорю, еще не написана история смутного времени в том виде, в котором она могла бы быть.
0: Это мы сегодня знаем, что там происходило.
2: Конечно. Мы много не знаем. Может, счастью даже, что не знаем.
0: А они вообще находились на странице этого исторического
2: повествования. Вот. И вот человек появляется в Москве, попадает в самую гущу событий, попадает в плен к полякам, которые передают его вот этому тушинскому вору, уже Дмитрию II. Вот опять же, детективный сюжет, который до конца не выяснен. Ну, как этому человеку удалось еще смотаться, извините за выражение, из плена?
0: Это удивительно.
2: Вот. Но факт остается фактом. Ему удается выбраться. Удается выбраться и вернуться, и продолжить свою службу. Это детектив.
0: И вот Аргунов награжден в казенном приказе 1615 год за доставку соболиной казны. Как это характеризует его статус?
2: Ну, в условиях того времени это надо было выехать из Березова, перейти через Уральский хребет, добраться до Москвы, оказаться в гуще вот этих вот событий, которые неизвестно, чем могли закончиться. Это мы сейчас знаем, чем они закончились. выбраться оттуда, это и в плену побывать, и у Тушинского вора побывать, и вернуться обратно. Ну, какие качества? Конечно же, это смекалка, изворотливость, хитрость, отвага, героизм. Естественно, он был не один, потому что ехал с отрядом, который должен был охранять вот этот соболиный обоз. То есть он, то, что соболя доставлены были в целости и сохранности, это заслуга в том числе и казаков, которые сопровождали
0: это
2: вот это.
0: Это да, но я хочу уточнить, вот как то самое кусок английского сукна стоимостью 2 рубля, насколько это поднимало статус его вообще как служилого? Которому доверили операцию.
2: А как у нас относится сейчас к импортным вещам? Вот. То же самое. Особенно в то время, значит, это сукно всегда ценилось. А английское сукно крепкое само по себе.
0: То есть в те времена вот такой дар говорил о том, что...
2: Конечно, конечно. Это нам сейчас, живущим в 21 веке, так вот назовите на 2 рубля.
0: Нет, это понятно, да.
2: А тогда вот это имело статус, это была награда. Причем высокая награда.
0: Какая связь между деятельностью Аргунова и формированием экономических центров торговли пушниной?
2: Опять же, вернусь к началу вашего рассказа. Угу. Уже упоминали Мангазеев. 1600-1601 год. В том числе Сава Аргунов отправляется в район будущей Мангазеи. Вот если говорить про экономическую экспансию, то... Это налаживание торговых отношений с местным населением. Это установление административной власти над новыми территориями. Это обложение данью, ясаком, местного населения. Пушнина откуда-то бралась, в конце концов. И строительство новых поселений, новых острогов. Какие-то остроги просуществовали длительное время, какие-то, значит, в скором времени ушли в упадок. Та же Мангазея, там буквально несколько десятилетий она исчезла. Политической, с экономической карты русского государства.
0: Давайте скажем, где Мангазея находилась, в каком регионе современная?
2: Это территория современная Ямало-Ненецкого округа, угу. Красно-Селькупский район. Угу. То есть к северу от Югры, хотя в то время Югра – это вот как раз вот территория наших двух округов. Ну вот, поэтому то, что казаки устанавливали не только политическую власть, не только присоединяли новые территории, но и втягивали где-то с разной степенью насилия новые территории в сферу экономического влияния русского государства, это непреложный факт.
0: У нас до сих пор есть люди в округе, которые не понимают, почему казаки считаются достаточно уже местными, да, откуда взялись казаки. Мне кажется, наша программа должна... наш с вами разговор, призвано объяснить, собственно, откуда казаки на территории современной Югры.
2: К сожалению.
0: Потому что я договорю, есть еще и некоторые думают, что русские появились здесь с освоением нефти. Это тоже не так.
2: Нет, столько раз
0: уже тоже об этом говорили, и про русское старожильческое население.
2: Есть такой момент, вот вы заикнулись немножко так в сторону современности, такой крен сделали. К сожалению... У нас даже среди тех людей, которые в настоящее время именуют себя казаками, очень мало, практически нету родовых казаков. Причина кроется в том, что в конце 19 века, когда отпала необходимость государственного содержания казачьих гарнизонов в таких городах, как Сургут, Березов, когда стали размываться границы между сословиями, когда, ну... Вообще обстановка, внешняя обстановка стала совершенно другой и позволила не держать гарнизоны в этих северных городах. А государем-императором был издан указ о ликвидации на нашей территории, вот на севере, казачьего сословия. То есть, если ты хочешь быть казаком, пожалуйста, иди там вот на территорию современного Казахстана, киргизские степи, вот в эти вот, значит, воюй с джунгарами, воюй там с другими кочевниками, охраняй южные регионы, южные границы государства. Если ты не хочешь переезжать, а многие же и семьями обросли. Вот, ну-ка, давай-ка с нажитого места езжай куда-нибудь на юг, да. Вот просто большинство ушли в мещане, ушли, значит, в торговые люди, стали заниматься рыбным промыслом, рыбопромышленниками стали те же новицкие. То есть вот быть жизни.
0: Ну, как бы то ни было, наш герой Сава или Стома Аргунов вошел в историю Югры как родоначальник целого казачьего клана в Сибири.
2: Очень крупного, очень крупного. И если Березовский клан Березовское крыло вот этого клана, оно, по сути дела, было сведено, свелось на нет в середине 17 века, то в том же Томске, дальше на восток уже Сибири, Аргуновы себя проявили. Семейство было большое. И подобно своему отцу, родоначальнику вот этого рода, его сыновья, они достаточно так проявили себя.
0: Наш герой везде поспел создать большую семью. Мы уже скоро заканчиваем. Как современные историки оценивают наследие Саввы Аргунова и какие вообще аспекты его жизни остаются наиболее загадочными для исследования?
2: Начну с последнего пункта вашего вопроса. Конечно же, хотелось бы больше знать о происхождении Аргунова. Даже такой ценнейший источник, как челобитная Лазаря Аргунова, рассказывает нам уже о более позднем периоде его жизни. Мы не знаем о детстве этого человека, мы не знаем о его родителях, фактически ничего. Мы не знаем, значит, какие причины повлекли приход Аргунова в Сибирь. Но у меня есть версия, что раз он был, значит, уже к 1593 году достаточно таким продвинутым военным человеком, участвовал в нескольких военных кампаниях, он просто в Сибирь попал в составе отряда, который шел на усмирение тех же остяков и самоедов. Но было бы интересно узнать подробнее раннюю страницу его жизни. Вот как оценивается? Оценивается ровным счетом точно так же, как оценивается деятельность других сибирских атаманов. И здесь для историков это поле непаханное. К сожалению, мы на уровне легенд, на уровне каких-то догадок, кратких сведений из летописей, мы знаем о том же Тугарии Федорове. Тоже интереснейшая личность, которая достойна того, чтобы в том же Сургуте ставил памятник этому человеку. Точно так же Савва Аргунов достоин того, чтобы ему памятник Березове поставить. Понимаете?
0: Как лично вы относитесь к такому персонажу историческому? Он вам симпатичен?
2: Двойственное впечатление, которое определяется недостаточно знаний об этом человеке. Хотя из того, что вот мы с вами уже вот сейчас вот обсудили, из тех сведений, которыми обладают современные историки, то, что сделал Савва Аргунов и ему подобные для укрепления русского влияния в Сибири, в том числе в северо-западной Сибири, на нашей территории, это дает ему честь, дает право нам говорить о том, что это человек незаурядный, незаурядная личность и достойная, чтобы войти в число людей, о которых нужно говорить, в том числе и на уроках истории.
0: Что мы скажем еще в конце нашего разговора? Сыновья, пишите о своих отцах, если у них незаурядная биография.
2: Я в таких случаях все время говорю, чтобы познать историю своей страны, своего народа, начните с истории своего рода. Своего рода, потому что обратитесь к семейным архивам, к семейным фотографиям, и вы узнаете очень и очень много интересного о своих прадедушках, прабабушках. И когда вы узнаете историю своего рода, для вас история своей страны, нашего государства, заиграет совершенно другими красками.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Всего доброго.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня поговорим про дальние поездки, ну и плюс в этих дальних поездках затронем тему следования с животными. Обсудим, как подготовиться к дальней поездке на автомобиле, чтобы сделать ее максимально комфортной и безопасной, ну и рассмотрим основные ошибки, которых следует избегать, как правильно подготовить автомобиль для длительного путешествия. И прямо сейчас в студии представитель госавтоинспекции и опытный автолюбитель, путешественник на дальние расстояния и по совместительству инспектор военной автомобильной инспекции управления Росгвардии Михаил Жуков. Они поделятся советами, которые пригодятся каждому водителю. Итак, Михаил, предлагаю начать с вас. Перед дальней дорогой многие ограничиваются проверкой колес и, ну, максимум уровня масла. Какие еще узлы автомобиля критически важны летом и как их проверить самостоятельно без подъемника?
3: Здравствуйте. Да, на самом деле есть еще нюансы, которые многие не знают. Например, допустим, система охлаждения. Самое важное, перегрев на трассе – это главный летний риск. Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке на холодном двигателе между отметками минимум и максимум. Цвет жидкости не должен быть мутным или ржавым. Самое уязвимое место – вентилятор радиатора. Включите кондиционер на полную. Вентилятор должен громко загудеть. А потом кондиционер. В пути его отказ, он как бы не страшен критично, но остаться в машине без кондиционера при температуре плюс 40, сами понимаете, это не очень приятно.
2: То себе удовольствие, ага.
3: Вот, поэтому то же самое. Включаем кондиционер на полную. Через 3-5 минут воздух должен стать холодным, который выходит у вас из воздуховодов. Соответственно, если вдруг этого не произошло, то это уже надо будет проводить диагностирование, диагностику. Скорее всего, утечка антифриза или там, ну, специалист уже должен этим заняться. Потом тормозная система. Без подъемника, без специальных каких-то устройств мы ее можем посмотреть, проверить. Это... В первую очередь, главная летняя опасность по тормозной системе – это закипание тормозной жидкости из-за находящейся в ней влаги. У нас прошла зима, остался конденсат при перемене температур, наступило лето, там находится жидкость, мы находимся на высокой температуре на раскаленной трассе, жидкость закипает, система тормозная перестает выполнять свою функцию.
2: Так.
3: Значит, проверяем то же самое. В расширительном бачке она не должна быть коричневого, темного, мутного цвета и так далее. То есть прозрачная в своем агрегатном состоянии. Значит, осмотр резиновых шлангов тормозных систем. То же самое. Без трещин, без вздутий, без каких-то видимых механических повреждений.
2: Но получается, это то, что можно сделать, не, скажем, завозя автомобиль на ТО, да? То есть это ты глазами можешь проверить. Если ты вдруг видишь, что у тебя какие-то неисправности, то тут же везешь это все на техническое обслуживание. Вот, Михаил, а при движении по загородным трассам внезапный выход, например, животного, ну, лось там, косуля, может случиться все это за секунды, да? Какие визуальные и звуковые признаки могут заранее заметить животные? И расскажите, что делать, если оно уже вот на проезжей части.
3: Вы знаете, да, у нас в округе действительно, да и в большинстве округов и по территории Российской Федерации основной проблемой, тем более опасностью в ночное время суток, да, является выход на трассу животных, диких животных. Из основных моментов, что могу посоветовать на личном опыте, свет фар. Он нам поможет в каком плане, значит, глаза лося, косули или другого животного, они имеют хрустали, который отражает этот цвет фар, и, соответственно, за 60-100 метров вы уже увидите красный свет его в двух глаз, отражение вашего света, то есть две красные точки, грубо говоря, это уже
2: заметить
3: сигнал,
2: что, точно можно.
3: Что уже все, уже как бы прям надо снижать скорость, значит... Ну, давайте по порядку. Тени на обочине – это лось, он, как правило, выше кустов. То есть, если мы видим какую-то тень на обочине, это уже, как говорится, то есть, надо напрячься и проявить бдительность. Столбики в кювете – это то же самое. В свете фар ноги животного, они выглядят как вертикальные серые полосы на фоне травы. По звуку тут, в принципе, ориентироваться не на что, потому что на скорости 80 плюс километров в час шум мотора, свист ветра заглушает полностью. Вы ничего, ни цокот копыт по асфальту, ни фырканье, ничего не услышите. Значит, если животное уже на дороге, главное правило, никогда не сигнальте, не моргайте дальним светом, потому что лось может заметить или, что хуже, броситься прямо под колеса. Значит, тормозите прямо, но без резких движений рулем.
2: Так.
3: Значит, удар в лося на скорости 70-80 км в час менее опасен, чем вылет в кювет или на встречную полосу движения во встречный автомобиль. Но если избежать удара можно только вылетом на встречную полосу, то бейте по касательной. Лучше повредить крыло или фару, чем лобовое столкновение.
2: Ну да, с животным и на такой скорости это, конечно, может привести к печальным последствиям.
3: Да, и летний нюанс. Животные идут на соленые лужи, на обочины, где вода испаряется быстрее. Будьте внимательны и осторожны в низинах, где после зимнего периода скапливаются вот эти солевые отложения. Животные туда приходят. Соответственно, там надо повышать свою
2: бдительность.
3: Ну да, точно.
2: Давайте теперь к представителю госавтоинспекции обратимся. Антон, вот многие водители вообще не знают, что за сбитое животное может грозить не только ремонт, но и, собственно, реальный штраф или даже уголовная ответственность. Давайте вот теперь поговорим о том, какая правовая ответственность предусмотрена у нас здесь в России и что делать сразу после ДТП с животным.
4: Конечно, у нас ДТП с животным, это тоже относится к дорожно-транспортному происшествию, потому что многие автолюбители не знают данного факта, так как у нас дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузовые, либо грузу причиненный, но материальный ущерб. Также и животное у нас приравнивается, оно не является участником дорожного движения. То есть ДТП с животным – это у нас сам факт, как говорится. Поэтому если в данный случай произошло данное событие, ни в коем случае не нужно покидать место ДТП, потому что за это у нас тоже предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Поэтому действия все те же самые, как и при обычном столкновении. То есть мы выставляем знак аварийной остановки. Если это случилось за городом, соответственно, 50 метров и более. Поэтому также включили аварийную сигнализацию, помимо того, что выставили знак, отфотографировали аккуратно место происшествия, сделали соответствующий вызов, звонок в службу 112, чтобы приехали сотрудники госавтоинспекции для оформления ДТП. Также ни в коем случае не нужно подходить к животному, потому что животное может еще быть в этот момент живое.
2: И кто знает, как он себя поведет?
4: Конечно, кто знает, как он себя поведет, может, он на вас обиделся.
2: Ну да. Но и опять же, шок у животного, да, тут никто, конечно же, его не отменял.
4: То есть воспримет вас как угрозу и может напасть, потому что бывают такие случаи, когда даже из собственного примера, помню, несколько лет назад ездил на ДТП, сбили медведя. То есть мужчина управлял легковым автомобилем, и с лесополосы неожиданно выбежал медведь. Медведь, ну, среднего возраста, где-то подросток, наверное, потому что он не сильно большой был. И получилось так, что он врезался в машину, медведь врезался в машину, повредил машину. Медведь потерял сознание. Мужчина как бы вышел, растерялся тоже, смотрит на всю эту ситуацию. И медведь неожиданно подрывается, потому что, соответственно, у нас люди тоже интересно посмотреть на животное, ну, зеваки. Ни в коем случае тоже не рекомендуется это делать, подходить близко и фотографировать животное просто так, потехи ради там, или на память, не рекомендуется, потому что вот такие случаи. Медведь подорвался, резко побежал за водителем. Водитель только успел в машину прыгнуть и уехать.
2: Ну,
4: медведь
2: хорошо,
4: зацепил
2: если успел.
4: Его бампер.
2: Ну да.
4: Поэтому ни в коем случае. Медведь после этого встал спокойно, как ни в чем не бывало, ушел в лес.
2: По своим медвежьим делам.
4: Да, поэтому ни в коем случае, еще раз напоминаю, не стоит покидать место ДТП, надо сохранять спокойствие и быть уверенным. Штрафы за сбитых животных у нас они устанавливаются в соответствии с Министерством природы России. То есть, согласно.
2: Но таблицу можно посмотреть, как
4: конечно,
2: раз-таки, да?
4: Конечно, да, в свободном доступе в интернете все это есть, за каждое животное назначена определенная цена.
2: Михаил Каратенечко, давайте немного поговорим о детях в дальней поездке. Это тоже дополнительный такой фактор утомления водителя. Давайте быстренько, как организовать правильно маршрут с остановками, чтобы дети не уставали и не отвлекали водителя? Не знаю, может быть, там гаджеты или какие-то игры, которые реально помогают?
3: Сезон отпусков, естественно, все едем с детьми, стараемся их куда-то вывести, где-то, значит, устроить им хороший отдых. Ну, если, как вы сказали, каратенечко, потому что про детей могу говорить бесконечно. Вот. Но основное, из личного опыта, двигаемся сменами по 2-2,5 часа. Затем обязательно остановка на 20-30 минут. После обеда обязательно тихий час. Это у нас правило также и на дороге распространяется. То есть делаем остановочку на час. Дети отдыхают.
2: Водитель,
3: соответственно, тоже. Настроение улучшается и так далее. Значит, на остановке, в период стоянки, просто, как говорится, отдохнуть. Ребенок должен бегать, прыгать, лазить. То есть не надо его усаживать в тот же самый планшет, телефон, в котором он просидел уже 3-4, 5-8 часов и так далее. То есть он должен физически разгружаться, выплескивать свою энергию, но, опять же, в безопасных местах, то есть не, это не делается просто на обочине автодороги, mm-hmm. а это делается либо на специально отведенных стоянках, либо специальные площадки детские у нас оборудованы, то же mm-hmm. самое на местах стоянки возле гостиниц, кафе придорожных и так далее. То есть дети там выплескивают свою энергию, родители тоже, как говорится, размялись, вышли, и продолжить движение. Значит, по выезду с детьми лучше выезжать до 6 утра, пока дети спят. Первые 3-4 часа пути это золотые будут, пока дети спят, то есть вам будет поспокойнее двигаться. Также после 21 часа лучше не двигаться, потому что даже если ребенок после этого времени уснул, этот сон его является поверхностным, ребенок не отдыхает, как правило, капризничает, что создаст вам, естественно, проблемы. По поводу, значит, контента, да, так сказать, в пути, это, как показывает опыт, аудио, сказки или подкасты, да, например, по возрастному, опять же, цензу, что будет ребенку интересно слушать, это лучше, чем мультики, потому что мультики — это и зрительное, и слух, и перегружает психику. Сказки и подкасты — это, соответственно, на слух более проще усваивается, ребенку будет интереснее. Значит, магнитные игры. То есть, чтобы те же самые шахматы, шашки там, и какие-то бродилки, они не рассыпались по салону, и чтобы не создавало это проблемы. Это все должно быть на магнитах. По поводу питания, это, значит, бутылки с открывашками, как говорится, с поилками, да, вот с этими трубочками. То есть, не на винтовом соединении, чтобы крышечка не открутилась, не упала, не разлилась и так далее. И, значит, планшеты с креплением на подголовниках, ну, тоже используем, да, для просмотра мультиков там и так далее. Но это, соответственно, с наушниками, чтобы звук водителя не отвлекал.
2: Так, давайте теперь немного про сонливость водителей. Антон, хочется, чтобы вы, ну, не знаю, парочку, что ли, советов таких действенных дали сейчас всем водителям. Не какие-то там мифические, там, побить себя по лицу ладонями, там, или еще что-нибудь, или головой в лед опуститесь. Какие-то 2-3 действенных по-настоящему способа, которые помогут водителю справиться с некой сонливостью.
4: Так, смотрите, как бы есть действенные способы, которые действительно помогут водителю взбодриться в дальней дороге, но самый оптимальный, самый лучший способ, это, соответственно, лучше остановиться, потратить время, час-два, спокойно выспаться, и со свежими силами уже можно ехать. Также рекомендуется из продуктов есть что-нибудь соленое, кислое, что бодрит как бы немножко сознание. Если мы откроем окошечко, там умоемся холодной водой, это да, это поможет, но это поможет ненадолго. Поэтому, потому что усталость все равно вернется обратно. Также рекомендуется разговоры, беседа. То есть можно поговорить с пассажиром, обсудить какие-то темы, то есть отвлечься от усталости, но все равно помимо этого быть сосредоточенным на дороге. Также можно музыку включить, желательно любимые песни, чтобы они были какие-то активные, более такие.
2: Не расслабляющие.
4: Не расслабляющие, конечно, потому что любая расслабляющая музыка, она будет нас еще больше утомлять, мы будем засыпать, и даже сидя люди спят очень хорошо,
2: легко.
4: Потому что очень много случаев, когда водители за рулем засыпают, и бывает даже такое, что люди могут, как вот у меня из практики было, водитель едет, я на него смотрю, у него глаза открыты, но мы едем на встречную полосу. Человек засыпает с открытыми глазами, то есть у него сознание отключается, поэтому в таких случаях незамедлительно следует остановиться, при возможности выспаться, поспать. Даже 30-40 минут достаточно хватит, чтобы взбодриться на несколько часов. Также можно пожевать жвачку, орешки, что как бы любое другое. Можно остановиться, выполнить какие-то физические упражнения, поприседать, там, не знаю, побегать немножко, умывание ледяной водой, массажик небольшой себе сделать. Но самое основное, говорю еще раз, лучше остановиться и поспать.
2: То есть я правильно понимаю, да, соблюдение каких-то легких таких вот правил поведения на дороге, будь то с детьми ты едешь, один ты едешь, просто быть внимательным, просто соблюдать режим отдыха, собственно, да, и движение. Если вдруг устал, понимаешь, да, что тебе лучше, конечно же, где-нибудь отдохнуть, но не на дороге это сделать,
4: нет,
2: да? Плюс ко всему, внимательно следим за тем, что происходит на дороге. Лето, то время, когда очень много ремонтных работ на трассах загородных происходит. В общем, включаем полностью свое внимание и делаем свою поездку, ну, максимально безопасной, получается так. Мы говорили сегодня о дальних поездках и о том, как вести себя, если вдруг встретил на трассе животного. В гостях сегодня были представители госавтоинспекции и опыт автолюбитель, путешественник на дальние расстояния и по совместительству инспектор военной автомобильной инспекции управления Росгвардии Михаил Жуков. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо, всего доброго, удачи на дорогах и берегите себя и близких.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Югра.
0: Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Презентация через 5 минут.
11: Проспал экзамен.
12: Вот-вот опоздаю.
13: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
15: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
16: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
17: Помогите найти зубастого продажника.
18: Мне очень нужен четкий программист.
19: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
20: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
21: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерной перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
22: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
2: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. И мы с радостью с этими людьми знакомимся каждую неделю. В студии Тимур Полунин, Марина Штейников. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. На этой неделе наша страна отмечала День защиты детей. Это раз. Факт номер один, да? Факт номер два. У нас сейчас в Югре проходит семейный месяц. Это акция, в рамках которой также много внимания уделяется семьям, в первую очередь, где есть дети. Ну и тему охраны детства мы решили обсудить сегодня. И у нас в гостях специалист, как мне кажется, вот деятельность и вообще работу этого специалиста я бы как раз описала ровно двумя этими словами.
2: Защита детей.
3: Да, защита детей. У нас в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Здравствуйте, Людмила.
4: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Тимур.
3: Мы впервые с вами общаемся, очень рады познакомиться.
4: Благодарю.
3: И дай бог, может, почаще будем встречаться. Вот скажите, правильно я сказала, защита детей — это ваша главная задача или у вас гораздо шире деятельность? Я очень сузила ее сейчас.
4: Вы сузили, потому что основная задача уполномоченного – это содействовать деятельности тех органов и организаций, которые реализуют права детей или восстанавливают права детей. И, конечно, рассматривать обращения тех граждан и заинтересованных лиц, которые говорят о том, что требуется восстановить права ребенка или помочь семье.
2: То есть, если существует уполномоченный по правам ребенка, значит, существуют какие-то проблемы, возможно, бюрократические какие-то трудности, которые мешают, возможно, да, реализации на 100% той работы, которую должны делать соответствующие компетентные органы.
3: Вот, я как раз хотела спросить, у нас же огромное количество институтов и организаций, которые, ведомств, которые занимаются защитой детей, почему вообще уполномоченные существуют? Не справляются у нас власти или комиссии по делам несовершеннолетних, или там прокуратура?
4: Есть, знаете, такой расхожий термин, говорят, уполномоченный — это тот, кто всех сшивает. То есть бывает так, что это не бюрократические вещи, а вроде бы как какое-то ведомство, ну, школа даже. Она все, что может для ребенка, она сделала. А вот дальше границ своих полномочий они не выходят. То есть они не сообщили в социальную защиту. Возможно, как-то промолчали, не привлекли инспектора полиции, который разговаривает с детьми. И вот этот момент, когда ситуация приходит к уполномоченному, тогда уполномоченный оценивает весь круг действий, которые были осуществлены для того, чтобы помочь ребенку. И если действительно что-то еще можно сделать, то он организует эту работу. Но бывает так, конечно, что ты приезжаешь, всех вокруг себя усаживаешь для того, чтобы составить разговор и понять, почему здесь произошло упущение, почему мы здесь не дотянулись. Ну и, собственно, самое главное — поговорить с родителем, и если готов разговаривать ребенок, а, как правило, именно от родителей и детей, ты услышишь, в чем истинная проблема.
3: Ну, это если есть родители, да, мы сегодня про все категории детей поговорим, но простите за такой вопрос, нет ли такого момента, что на вас сваливают то, что не хотят некоторые уполномоченные лица делать? Ну, там, какие-то чиновники, например, думают, а, уполномоченный разберется, нет?
4: Нет, я с такими ситуациями не сталкивалась, потому что, как правило, все работают таким образом, что и не думают, что человек пойдет к уполномоченному. Или бывает наоборот, не видят ситуацию, а, допустим, соседи сообщили, что вы внимательно посмотрите на эту семью. Ну, по крайней мере, я с таким недобросовестным поведением не сталкивалась.
3: Ну, то есть можем сделать вывод, что к вам обращаются уже в каком-то таком прям крайнем случае, да?
4: В основном, да.
3: И при этом вот давайте про эти крайние случаи поговорим, потому что мы вот читали доклад за 25-й год, да, деятельность вашей, итоги вашей работы за год прошедший. И там, насколько я помню, почти 1000 обращений было к вам за год. И это вот получается почти 1000 тех самых крайних случаев, когда уже где-то не смогли разобраться самостоятельно.
2: А что это за обращения? Люди приходят, звонят, пишут как-то?
4: Это письменные обращения, это личные приемы, это звонки консультативного характера, или же это бывают ситуации, когда даже из других субъектов люди сообщают о том, что посмотрите внимательно в сети, вот мы увидели вот это, и это ваш субъект.
3: Ух ты! Есть такие неравнодушные.
4: Есть такие неравнодушные, только я всегда, можно сказать, сожалею, потому что человек столько времени проводит в сети. Понятно, что можно выявить ситуацию, которая требует воздействия, но сожалею, что человек на это тратит свою жизнь.
2: То есть, например, да, вот сейчас вот прям не хочется скатываться прям сильно в частные случаи, но, допустим, да, я ВКонтакте где-нибудь, в какой-нибудь группе заметил какого-нибудь молодого человека, которому еще 18 лет нет, у него, извините, на аватарке он там с бутылкой шампанского из горла пьет. Я как бы к вам звоню, говорю, что это такое, да?
4: Как правило, также ВКонтакте пишут, и

0: присылают, обратить внимание вот на этот аккаунт и, или на эту страничку, и тогда, да, мы действительно реагируем и направляем, как правило, это в полицию, мы обращаемся в образовательную организацию или орган управления образованием, те, которые владеют ситуацией по каждому ребенку.
1: Я почему вспомнил шампанское, у нас с Мариной был случай лет 5 назад в рамках эфира, новость с Ямала, где мама своему несовершеннолетнему
2: 15
1: сыну
2: лет парню был.
1: На Новый год разрешила бокал шампанского выпить. Mm-hmm. И это попало в соцсети. Mm-hmm. И это стало причиной для разбирательств, штраф,
2: 20 тысяч.
1: Эти учетные меры,
2: работа,
1: да, работа с органами опеки.
2: Да.
1: Такая была вот громкая история. Мы ее, помню, даже с наркологом разбирали.
2: И, кстати, нарколог нам тогда сказал, что пусть лучше родители дома под присмотром, да, там дадут в первый раз попробовать алкоголь, нежели это в подъездах в больших количествах. Но это мнение частного эксперта было. Мы сейчас не будем на эту тему общаться, углубляться. Вот большинство обращений, которые к вам поступили за прошлый год, опять же, мы читали, почти 70%, они поступили от родителей.
0: Да.
2: Или законных представителей. Вот в каком случае родители наши, югорские, могут позвонить вам, что, когда нарушаются права их
1: такой,
2: детей,
1: давайте,
2: это
1: средне, часто бывает? Среднестатистический случай обращения.
2: Или самые частые случаи, причины?
0: Со стороны родителей самые частые обращения – это разрешение родительских споров. 30% – это когда разведенные родители не могут, родители, которые отдельно проживают от ребенка, обеспечить реализацию своих родительских прав, то есть общаться не может с ребенком. Второй родитель препятствует, ну или он думает, что не препятствует, и не в интересах ребенка общаться с родителем, проживающим отдельно.
2: А приставы не справляются в этой части?
0: Это очень тяжелая ситуация. К приставам доходят ситуации, которые, когда родители вообще не хотят слушать друг друга. И приставы, они всегда прибегают к помощи органов опеки и попечительства, потому что ни один человек, тем более если этот должность мужчины занимает, он никогда не придет, не схватит ребенка за руку и не передаст другому родителю. Как правило, если доходит до принудительного исполнения решения суда, подчеркну, только судебные решения так исполняются, тогда приходит специалист органа опеки и в присутствии пристава следят за тем, что ребенок, если он хочет, он от одного родителя переходит к другому. Угу. И точно так же контролирует, что родитель должен вернуть ребенка тому родителю, с которым он признан.
2: По суду должен быть, да?
1: Но неужели к вам приходят и говорят, помогите, пожалуйста, повлияйте на супругу, она мне не дает видеться.
2: И вы прям реально именно в каждой такой ситуации разбираетесь?
0: В каждой такой ситуации мы разбираемся. Другое дело, что всегда мой ответ состоит в следующем. Первое, что в традициях народов России все семейные проблемы решать доброжелательно, и решать внутри семьи, что вы для благополучия своего ребенка должны научиться договариваться.
2: Получается?
0: Что участие уполномоченного в разрешении подобных ситуаций я считаю аморальным. И аморальным потому, что я для ребенка чужой человек. Я не могу выражать интересы ребенка. У ребенка есть два самых близких ему человека. Это папа и это мама.
2: Взрослых причем.
0: Да, конечно.
2: Вот
0: конечно.
2: Насколько же, получается, они не взрослые в какой-то степени, эти люди, если зовут стороннего чужого человека разобраться?
0: Вы знаете, я никогда не действую осуждением. Я понимаю, что для людей это страдание. Ты когда начинаешь разговаривать с одним родителем, потом с другим родителем, ты видишь, люди страдают. Другое дело, что я всегда три вещи говорю. Если хотите, я произнесу.
2: Да, очень хотим.
0: Первое, я спрашиваю у, например, папы. Скажите, пожалуйста, у вас еще есть дети? И очень редко отец отвечает «да». Он говорит «нет, у меня вот эти там один или два ребенка». Я говорю, я правильно понимаю, что из всех вот женщин мира, нашей страны, только эта женщина вам родила детей? Да. Я его спрашиваю, а почему тогда вы не можете с этой женщиной договориться? Почему вы мне сейчас пытаетесь сказать о ней то, что составляет, по сути, там, семейную тайну или ваше мнение? Точно так же спрашиваю мамы. У вас есть еще дети? Ну, например, мама говорит, нет. Я говорю, я правильно понимаю, что вы только приняли решение, вы составили брак, или вы решили именно, что этот человек будет отцом вашего ребенка. Да. Так почему вы сегодня не можете с ним договориться? Это первое, то, что я говорю. Второе, наверное, это просто вещь такая, может быть, где-то и за гранью. Я начинаю родителю, который препятствует в общении со вторым родителем, говорить о том, что давайте я вам расскажу, что будет, если, ну, вас не станет. ну, жизнь такая, да? И я объясняю, что ребенок будет хоть как передан второму родителю. И если ребенок не будет иметь опыт общения вот со своим отцом, это как правило, то он будет передан чужому человеку. И тогда, то есть вы сейчас, по сути, осиротили ребенка, препятствуя общению с отцом. Другое дело, конечно, что ситуации бывают разные, да, и бывают не самые, наверное, социально одобряемые поведения у родителей. Но, тем не менее, это родители. И третье, то, что я говорю, а это, наверное, первое, с чего надо начинать, нужно говорить о том, что вам может помочь только профессиональный человек, и вы должны обратиться к семейному медиатору. Тем более в нашем регионе, могу сказать, что это фактически единственный регион пока в России, и мои коллеги очень внимательно смотрят на наш опыт и хотят такое же внедрять, когда у нас в регионе сначала законодательное собрание, Дума региона приняла решение о том, что правительство разработает порядок, каким образом органы опеки и попечительства помогают родителям в разрешении их разногласий, связанных с воспитанием и образованием ребенка. Это норма семейного кодекса. Угу. И затем правительство, это вот апрельское решение.
2: Свежее, да?
0: Да. Угу. Установлен такой порядок, причем это через подачу заявлений в электронной форме, то есть эти все случаи фиксируются. И там есть, мне кажется, это уникальная просто практика, по крайней мере, она была в галерее лучших практик в Российской Федерации, когда органы опеки предлагают создать родительский чат, когда есть на ВК как раз сообщество, это закрытое сообщество, где присутствуют оба родителя с их согласия, присутствует психолог, специалист опеки и человек, который может, ну, вот, оценить там комментарии как оскорбляющие и так далее. И самое главное, что этот чат ведется по приказу управлений. То есть это такое юридически значимое действие. И переписка из этого чата, она может быть представлена в суду, когда суд рассматривает, принимает решение о передаче ребенка от одного родителя к другому, именно потому что второй родитель видит препятствие в реализации своих родительских прав.
2: Вот это в среднем. Действенная мера, вот то, что вы сейчас сказали, вот эти чаты?
0: Вы знаете, да, у нас ежегодно действует порядка 50 чатов. Я знаю одну ситуацию, она просто, ну, там родители не собираются примиряться, и вот такой чат позволил общаться отцу с девочкой в течение 4 месяца. Вот эта ситуация, можно сказать, просто рекорд для них. Другое дело, что, ну, во-первых, он работает только в дни передачи ребенка, все остальное там не нужно осуществлять переписку. И всегда, если родители соглашаются на вступление в такой чат, то есть перспектива регулировать отношения. Угу. Если нет, то нужно понимать, что, еще повторюсь, о том, что выгружаются все сведения из этого чата и представляются суду вместе с заключением органа опеки. Ходатайство подается, суд считает нужным. Он рассматривает, если кто-то там против, понятно, что суд учитывает мнение всех сторон.
2: Это наша игорская ноха, наша разработка.
0: Это наша разработка.
1: А у вас 2 высших образования? Если...
0: Нет, у меня 1 высшее образование. Я закончила Тюменский государственный университет. У меня специальность географ, преподаватель.
1: Ух ты!
0: Но я это почему-то... Я работаю очень, да, очень много лет, фактически, со дня оснований, с того момента, когда система социальной защиты населения вообще в Российской Федерации, в регионе, она стала развиваться.
1: Я понял.
0: Это август 93-го года.
1: Я, знаете, подумал, ну, чтобы вот работать на вашей работе, нужно, во-первых, что-то юридическое, ну, чтобы понимать, да, все законы, как все это взаимосвязано. Ну, хотя бы знать, что такое гражданский кодекс или семейный кодекс. А еще желательно, наверное, психологическое образование, да?
2: Ну, и педагогическое.
1: И, вот, а педагог, он же объединяет и то, и другое.
0: Нет.
1: Ну, по роду своей деятельности.
0: Да, кстати, педагоги, мы как-то часто слышу какие-то обесценивающие высказывания. На самом деле это нет этой профессии, специальности, да, даже убеждения, наверное. Потому что педагогических вузов это редкий вуз, где учат управлять людьми. Угу. Потому что вся педагогика в том и есть, чтобы, ну, да, такими мягким воздействием добиться желаемого результата в исправлении поведения ребенка. Угу. Вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь. Я объясню, почему. Потому что должность уполномоченного – это желание смотреть на ситуацию глазами родителей. И любой уполномоченный, даже вот президент сказал, это защитник, вот особенно уполномоченный по правам человека, что ты должен биться до конца, защищая правоту того человека, который к тебе обратился, или стараясь ему помочь, даже если он не прав. Поэтому, когда приносит уполномоченный присягу, там есть слова о том, что он действует голосом совести, справедливости, ну, фактически, своими убеждениями. Угу. Поэтому задача и должность уполномоченного по правам ребенка – это про эмпатию. Угу. Когда ты видишь проблему, ты не можешь пройти мимо, даже если Ты знаешь, что ты будешь преодолевать очень много препятствий, разговаривать, уговаривать, убеждать, потому что действовать методами жесткими это не принесет результата. Потому что вокруг семьи и ребенка должно формироваться сообщество, его поддерживающее.
1: Mm-hmm. Вот здесь... взрослые обращаются, да, понятно, со своими тараканами, а есть же детские обращения.
0: Да.
1: И с чем дети приходят?
2: Вот мы прочитали, что 40 обращений
0: 40
2: было.
0: 40 обращений,
2: за год,
0: да. В прошлом году было обращений практически от детей в два раза больше, чем предыдущие годы.
2: Как они вас находят? Вот дети откуда знают, что вы существуете?
1: Информируются.
0: Во-первых, у нас в нашем регионе есть такая культура, я скажу. Когда делают уголок права, в этом уголке права первое, есть информация, это об инспекторе по делам несовершеннолетних, который курирует эту школу. Есть телефоны прокуратуры, и там же есть контакты, а более того, там две фотографии. Это фотография уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Беловой и как к ней обратиться. И моя фотография, где тоже есть все сведения, как можно обратиться к уполномоченному.
2: Угу.
0: Это отвечаю вот на вопрос, угу. А как узнают. Далее, то, что касается детей, есть обращения, которые именно в школе увидели, написали. Как правило, это о конфликте с учителем чаще. Причем есть очень осознанные обращение, когда ребенок, например, восьмиклассник, кстати, в Ханты-Мансийске было обращение, девочка-восьмиклассница, она заканчивала 8 класс и знала, что они из региона будут уезжать в силу того, что там родители служат. И она говорила, у меня вот будет плохая оценка по одному предмету. Куда мы приедем, меня не возьмут в ту образовательную организацию, где я хочу учиться. А оценка у меня плохая. Я знаю, что у меня не сложились отношения с учителем. И мы тогда очень внимательно все вместе смотрели, искали выход. Но большинство обращений, это, конечно, от детей, которые находятся сегодня в изолированных условиях от общества. Это дети, которые у нас обучаются в спецшколе. Это специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Но у нас редкий случай, когда региональное такое есть учреждение, что позволяет вовремя, быстрее помогать детям. Но в городе Сургуте, и это осужденные дети несовершеннолетние, которые содержатся в воспитательной колонии, те, кто совершил преступление у нас в регионе, и их уже по решению суда отправляют для отбытия наказания в воспитательной колонии.
2: А вот эти ребята звонят, потому что как-то в колониях
0: нарушают право? Они пишут право? Или когда я приезжаю. Конечно, основное количество обращений, когда я приезжаю, причем это, как правило, ребенок не говорит, что вы знаете, вот... Вот это мое обращение, он так не формулирует. Я начинаю спрашивать, как вы живете, чем вам помочь, какие у вас сегодня обстоятельства жизни. И уже из этого формируется обращение, я договариваюсь, что я сделаю и о чем я им отвечу.
1: Вопиющие случаи, может, какие-то есть, когда ребенок говорит, помогите мне, мне некомфортно, например, с родителями, пьют, бьют, ущемляют права,
2: хочу уйти из семьи.
0: Такие случаи есть, и они не единичные, но только это случаи никогда пьют.
1: Uh-huh.
0: А, как правило, это такой серьезный детско-родительский конфликт. Вот мы, например, таких случаев разбирала в Нефтеюганске. Один, когда девочка действительно ушла из дома. Второй случай, когда девочка сначала взяла собаку, потом мама, конечно, стала требовательно относиться к тому, что это твоя ответственность.
1: Ну да, выгуливай.
0: Ну, девочка решила, что ну, можно как-то избежать вот этой ответственности.
1: Ага.
0: Я хочу сказать, что такие вещи тщательно изучаются, и, наверное, развею миф в ваших глазах, что нет легкого решения и быстрого решения, а лишение родителей родительских прав.
1: Угу.
0: Потому что должно доказываться виновное поведение родителей, и это составляется период наблюдения. Поэтому вот таких решений, это, как правило, отобрание детей, но у нас в регионе, да и вообще в России, это крайне редкая мера, и, как правило, на отобрание идут уже, когда видят воочию, что ситуация не меняется, вот приходят, к примеру, мама в крайне алкоголизированном там, состоянии, дети, видно, что уже, ну, может быть, 2 дня не ели, или там очень неприбрано.
1: Неухоженные, не кормленные.
0: Посторонние
1: да.
0: лица. Ну и тогда органы опеки с согласия всех органов системы профилактики осуществляют отобрание. Это крайне редкие случаи.
1: Вот по поводу изъятия из семьи и по поводу потом восстановления прав, я предлагаю поговорить после небольшой рекламы. Через пару минут мы вернемся в эфир.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу.
4: В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Важен каждый.
5: В эфире программа «Важен каждый». Сегодня у нас в гостях в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Еще раз здравствуйте. Вот до рекламы мы мельком затронули тему изъятия детей.
6: Из семьи.
5: И ограничения родительских прав в случае, если там безнадежный случай, если родители там пьянствуют, за детьми не следят, не кормят, не ухаживают.
6: Вы сказали, что это редкий случай. А можете назвать конкретные цифры, сколько у нас в Югре, ну, например, за последний год родителей было лишено прав?
7: У нас в нашем регионе на 37% снизили случаи лишения родительских прав. Цифра это в районе 120 вот таких бывает рассмотрений судами в год. Mm-hmm. Я бы все-таки нам с вами предложила немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию. Лишение родительских прав для ребенка не является благом.
5: Ну да.
7: Для ребенка, ребенок, он любит своих родителей.
6: Какие бы ни были.
7: Какие бы ни были. Поэтому задача сегодня, и это перестраивается, поворачивается по-другому, вся система профилактической работы с такими родителями от ситуации кризиса к раннему выявлению. И, наверное, будет интересно вообще узнать нашим жителям региона, да, нашим с вами землякам о том, что в нашем регионе появилась уникальная практика. Это в Советском районе поселок Пионерский, социальное учреждение, сегодня называется региональный семейный центр социального обслуживания, где есть отделение, мама, даже если она в состоянии болезни, вот именно связанной с пагубным употреблением алкоголя.
6: Ну, и алкоголь, наркотики, в том числе.
7: Пока только те матери, которые страдают алкогольной зависимостью. Так вот, когда женщина нуждается и в медицинском лечении, и в медицинской реабилитации, и параллельно в социальной реабилитации, она, не разлучаясь с детьми, то есть это мама и дети, они приезжают вот в этот поселок, мама получает помощь в районной больнице, мама получает в окружном психоневрологическом диспансере поселка Алябья, там расстояние всего 17 километров, и ей помогают и госпитализироваться, и амбулаторно наблюдаться в этой организации, а дети получают помощь и поддержку, их устраивают в школу, они ездят в образовательную организацию, и такая помощь, она у нас 2 месяца и даже до 3 месяцев. Тем самым это не какие-то экстренные вмешательства, ну вот здоровье, да, угу, женщины, тем более, что не дает результаты эти одноразовые уколы, инъекции, а это планомерная работа, еще раз подчеркну, как медико-социальная модель, начиная медицинская помощь, медицинская реабилитация и социальная реабилитация.
5: Это такой коллективный рехаб получается, я имею в виду семейный, то есть это очень крутая практика, у нас в регионе только ли или по всей стране?
7: Пока есть, по сути, даже целые деревни в Тюмени, по Тюменю, у нас в Пензе очень хороший центр, такая практика развивается сейчас в Кировской области. И практика есть в Нижегородской
5: области. Это супер крутое решение, потому что, ну, одно дело, да, если прийти в семью, сказать, так, мать, мы, значит, на 3 месяца в клинику запираем, там, например, ребенка пока что изымаем из семьи, и вот где он пребываться должен, этот ребенок?
7: В таких ситуациях в социально-реабилитационных центрах.
5: Да, то есть разлучаются там
7: разлучаются.
5: Это, мать потом через там 2 недели понимает, что она скучает по ребенку, бросает лечение, недолечивается. Выходит, вот это зачем, если можно это все, так скажем, комплексно?
7: Знаете, в этой ситуации, что еще важно. Дети в период, когда родители длительно употребляют алкоголь, у них становится созависимое поведение. Угу. Поэтому должна быть психологическая помощь и детям, как каждому члену семьи, оказавшемуся созависимым.
6: Ну, то есть там работают со всеми с детьми, да, со взрослыми. И... У меня сразу несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, большой привет нашим слушателям из Алябьева. Нас там точно слушают, пишут нам периодически. Мне любопытно, знают ли вообще наши слушатели, что у них есть такое в их населенном пункте. Как давно существует вот такая система у нас? И со всей ли Югры туда приезжают? Я правильно
7: понимаю? Очень правильные вопросы. Такое решение правительством нашего региона было принято 25 ноября. Это о перепрофилировании деятельности учреждения. Фактически учреждение именно в таком статусе начало работать только с 1 апреля 2026 года, но и до этого были пилотные уже проекты, ну, потому что база готова, и можно расширять категории, как нуждающиеся в такой помощи. Так вот, 13 семей получили помощь, 2 семьи не состоялось лишение родительских прав. Вот там сейчас одна семья, мама с 5 детьми, сейчас еще поедет из Сургутского района, мама с 6 детьми. И там еще есть ситуация, когда не допускали вторичного сиротства. Поэтому вот и детско-родительские конфликты тоже, там они такую же помощь предоставляют.
5: Не могу не спросить, вторичное сиротство это что?
7: Это вот была ситуация, когда женщина усыновила мальчика, затем у нее состоялся официальный брак, женщина, к сожалению, ушла из жизни, мужчина счел правильным наладить отношения с этим мальчиком и не допустить того, чтобы, ну, по сути, мальчик осиротел.
6: Хороший мужчина получается ответственный. Да. Не всякий на такое пойдет. Ну, в общем, получается, эта практика у нас тоже работает, и у нас это такая единственная точка на карте Югры, но со всего округа приезжают туда семьи.
7: Сейчас пока это в основном западная зона, советский район, близлежащие районы. Когда есть прямо явный запрос, то социальные службы сопровождают семьи. Вот, в частности, мы сейчас с вами говорим о Сургуте. И есть договоренности, заинтересованность на уровне Департамента здравоохранения, Департамента социального развития. Именно вот из практики, которая складывается до конца года, урегулировать вопрос маршрутизации больных людей, потому что там нужно преодолевать в том числе вот все эти вопросы, связанные с прикреплением, вот, с направлением медицинским. Для того, чтобы эта помощь была доступна для жителей всего региона.
6: Меня еще, знаете, шокировала сейчас вот эта цифра. Вы говорите, мама 5 детей, да, вот алкозависимый. То есть, казалось бы, такая большая семья, и надо как-то максимально много внимания детям. Но, видимо, что-то в жизни происходит у людей, раз они уходят в эти истории.
5: Тут нужно еще, знаете, что понимать. Я же фанат мужского и женского. Я часто вижу, как асоциальные
6: программа на Первом
5: элементы,
6: канале, если что, Тимур сейчас сказал.
5: Да, ну, то есть такие, как вот асоциальные личности, которые алкаши, в общем, да, если по-русски, они как-то вот не стесняются рожать, если честно. То есть они не задумываются вообще ни о чем. Ну, где 5-й, там и 6-й.
7: Тимур, у вас программа называется «Важен каждый».
5: Да.
7: Так вот сейчас, да и вообще всегда важна каждая семья, важен каждый.
5: Я согласен. Я хочу объяснить, что я имею в виду. То есть это не так, что вот она, семья была, 3 детей, 4, 5, 6, а потом что-то случилось, и мать запила. Вполне возможно, что она пила и с первым, и со вторым, и с третьим, и с четвертым, и с пятым.
7: Почему? Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, ну, да, наверное, есть отклонение в поведении. Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, правда, она не в нашем регионе, но один из детей у нас, где 8 человек в семье, 8 детей.
6: И мама начала пить не с первого, там, со второго ребенка.
7: Ну да, попозже.
6: Понятно.
7: Скажем так.
6: Ну, разные ситуации, на самом деле. А давайте еще...
5: Можно я сразу, я хочу понять, вот классификация, да, существует же? Лишение родительских прав, ограничение родительских прав.
7: Какой правильный вопрос, Тимур. Давайте вот об этом поговорим. А, на самом деле, вот сегодня мы говорим, есть межведомственная рабочая группа по решению президента создана, которая смотрит именно вопросы профилактики социального сиротства. И мы сегодня говорим, что все-таки должны быть этапы принятия решений. И лишению родительских прав должно предшествовать ограничение родительских прав. Ограничение от лишения отличается тем, что у родителей есть право общения с ребенком. Да, легче восстановление, потому что не утрачиваешь связь с ребенком. Ты продолжаешь общаться, и ребенок от тебя не отчуждается. Но есть руководящие документы для судов, когда фактически разные обстоятельства приводят к ограничению и к лишению. Как правило, суды идут на ограничение родительских прав, либо когда недостаточно оснований для лишения, либо когда родители болеют. Поэтому вот эту практику нужно осознать и, в общем-то, наверное, начать действительно действовать как ранний этап. То есть ограничение все-таки это не крайняя мера применения ответственности родителей. Ограничение должно предшествовать лишению родительских прав.
5: И здесь же еще есть... по тяжести, да, тоже судят. Да. Ну, например, если вот вы говорите болезнь, но по сути алкоголизм это тоже заболевание, оно же классифицируется тоже как заболевание.
7: Алкоголизм является основанием для лишения родительских прав согласно постановлению Пленума Верховного
5: для
7: Суда.
5: Лишения.
7: Болезнь это, как правило, психические отклонения у человека.
5: Ну, допустим, шизофрения.
7: Допустим,
5: условно,
7: да.
5: Непролеченная, да, и здесь разъединяется семья, там, дети пока что в центрах временного содержания. Там...
7: Нет, центр временного содержания другое, это называется да. Социально-реабилитационный.
5: Социально-реабилитационный. А мать пролечили, прошла условные там реабилитационные эти мероприятия, все, выздоровела условно, да, или в ремиссии, или еще в чем-нибудь, и воссоединилась семья. А вот, допустим, если какое-нибудь что-нибудь вопиющее, там, насилие, когда избивают, то
7: отобрание,
5: там однозначно.
7: Отобрание и лишение.
5: А здесь есть возможность все обратно вернуть? Ну, то есть лишили
7: Конечно.
5: Родительских прав?
7: Вот мы начали говорить, и я стала говорить о том, что у нас и не только стали реже случаи лишения родительских прав, но у нас и стали чаще случаи восстановления в родительских правах или отмены ограничений. Вот у нас буквально мы сопровождали в мае две ситуации, когда женщина отменила ограничения в отношении троих детей, и женщина спустя там 7 лет она восстановилась в родительских правах в отношении одной девочки. Поэтому эта ситуация, вообще родительские права, они являются неотъемлемыми. Только суд отнимает права.
5: Ну,
7: точно так же суд и возвращает родительские
5: права. Я, знаете, хочу понять. Допустим, если я пьющий, я могу протрезветь, вылечить справку, получить у нарколога, что я там пролечился. Ну, а если я бью своего ребенка, да, у меня его забрали, лишили меня родительских прав, я пришел через год, говорю, честно, пионерское больше бить не буду. Ну, вот как здесь доказать, что ты исправился?
7: В первую очередь изучаются сведения органов внутренних дел о том, что применялось ли к родителю вот по этим же основаниям, ну, то есть, когда человек, он же жестоко обращается не только со своим ребенком, в общем-то, есть и общественное поведение опасное. Эти случаи изучаются. Но я хочу сказать, что применение физической силы и истязание — это разные вещи. Как правило, суды рассматривают случаи, когда в течение года три и более раз применялось к ребенку, вот наблюдалось жестокое обращение. То есть это вопрос не только одного факта, но и периодичности, и частоты применения такого вида воздействия на ребенка.
6: Вот мы сейчас говорим про детей, у которых есть родители разные, плохие, хорошие, неважно, но они есть. Давайте еще тему затронем сиротства и детей, у которых родителей в принципе нету. Вот буквально на днях Мария Львова-Белова, ваша вот федеральная коллега, говорила президенту, да, о том, что у нас вот Югра входит в пятерку регионов, где ситуация как раз самая благоприятная.
7: Да, мы такой рейтинг проводится второй год. Мы второй год занимаем четвертое рейтинговое место. И перед нами это республика Ингушетия, перед нами республика Дагестан, город Севастополь. Это субъекты, в которых традиционно фактически нет детских домов и социально-реабилитационных центров. Но и там есть система показателей, одна из которых, один из показателей – это, к примеру, вот эти социальные реабилитационные центры, что они должны быть небольшой вместимости, менее 50. И это когда вот доля детей-сирот в общей численности населения, она должна быть невысокой. Поэтому еще там есть ряд показателей. И мы действительно по, скажем так, организации работы, по достижению этих показателей и по их динамике в этом году оценивалось. То есть как мы, собственно, работаем не просто стагнируем, а развиваемся. Мы четвертые в стране. Есть, конечно, регионы так называемые прорыва, где значительно улучшилась ситуация. Я хочу сказать, что залог, можно сказать, или гарантия успеха вообще в следующем, что у нас очень дисциплинированный субъект. То, что говорит федерация, надо сделать. Мы дисциплинированно это делаем. Например, сказали в 2006 году, что органы социальной защиты населения должны быть региональным полномочием. Система была перестроена, и все это превратилось в региональные полномочия с территориальным присутствием. Было решение о том, что социальные реабилитационные центры, они должны быть распространены по всей территории региона и быть малой вместимости, превратились в отделение. То есть, чтобы не получилось так, что ребенок, ну, например, живет в Березово, а мы его в Ханты-Мансийск привезли. У нас и в Березово есть такое социальное реабилитационное отделение на 10 койко-мест, то есть оно небольшое. Но, тем не менее, помощь такая же, как если бы это был большой центр. Далее, например, 3 года назад было принято решение о том, что опека и полномочия – это тоже региональные полномочия. Соответственно, с 2023 года у нас произошло изменение, полномочия реализуются на уровне региона и есть территориальные подразделения. Это что дает? Это дает возможность перестроить систему именно так, единообразно по всей стране и в интересах детей, семей, людей в целом. Потому что все решения, которые принимаются на федеральном уровне, они, конечно, научно обоснованы и подготовлены. Поэтому это одно. Второе, то, что мы всегда, вот вообще у нас в регионе покрытие социальными учреждениями, оно очень высокое. И получается, что помощь, она доступна по месту жительства. Потому что у нас, вот, допустим, таких отделений у нас 11. 22 муниципалитета, 11 отделений. И помощь, она доступна по месту жительства. Далее я бы, конечно, отнесла в то, что у нас нет дефицита в обеспечении такой помощи. То есть содержатся работники своевременно, они проходят повышение квалификации, внедрение методик. Все это является доступным. Поэтому системная работа, мне кажется, еще то, что когда все убеждены, что нужно помогать семье, а уже затем действовать ну, достаточно жестко, да, там крайние меры ответственности, тогда и меняется вообще ну, стиль работы, мотивация людей. Мне кажется, это объективно.
5: Плюс еще подходы. Вот смотрите, я часто мы слышим фразу, вот эту конструкцию. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если я правильно понимаю, дети-сироты — это те, у кого родителей нет живых, да? И там законных опекунов тоже у них нет.
7: Нет-нет-нет. Сейчас я попытаюсь вам ответить сразу. Просто несколько вопросов там появилось. Да. Дети-сироты — это ребенок, который потерял обоих или единственного родителя. И дети, которые остались без попечения родителей, это ребенок, у которого единственный родитель или оба родители лишены родительских прав или ограничены.
5: Да.
7: Или, например, это когда происходит взятие под стражу родителя или родителей, ребенок фактически сразу приобретает такой статус. Родители при этом, если не сопряжено именно с ребенком преступление, они, дети приобретают сразу же статус, и он временный до тех пор, пока родитель не отбудет наказание. Угу. То есть не у всех детей, оставшихся без попечения родителей, родители лишены родительских прав.
5: И в связи с этим вопрос, если 100% взять всех детей, да? Вот больше сирот или тех, кто остался без попечения родителей?
7: Тех, кто остался без попечения родителей. При этом у нас 99,6% детей живут в семьях, так называемых замещающих семьях. 2000 детей усыновлены, удочерены, а всего 6500 у нас детей, вот, имеющие такой особый социальный статус. И в равных долях дети находятся под опекой, и дети находятся в приемных семьях, то есть там, где есть профессиональные родители, и за воспитание детей они получают вознаграждение. И только 27 человек у нас находятся под надзором. Надзор — это означает, что ребенок проживает в учреждении, которое является домом для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
6: Приют, простым словом можно сказать, да?
7: Нет, вот приют — это как раз социальный реабилитационный центр, а это раньше называлось детский дом.
6: Детский дом. 27. Это у нас, я правильно понимаю, это по Югре вы говорите, что
7: да,
6: 6 тысяч детей, вот это все?
7: 6 500 детей, из них 27 под надзором.
5: 6 500, ну, казалось бы, цифра небольшая, но вместе большая, с тем, если взять просто большая. Всех детей, да, у нас их из 1 700 000, ну, плюс-минус, детей у нас 1020, ну, нет.
6: Какие 20?
5: 1200.
7: Нет, у нас в нашем регионе 453 тысячи детей.
5: Несовершеннолетних.
7: Да, ну, ребенок это значит несовершеннолетний.
5: Да, то есть получается каждый 90-й.
7: 1,6% это вот доля детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детского населения.
6: Угу.
7: И это большой показатель.
6: Большой, да, это правда.
7: Если учесть, что из этой численности почти 1600 это детей, привезенных из других регионов, принятых на воспитание в приемные семьи в нашем регионе, есть, конечно, те, кто к родственникам приехал, то даже если мы исключим вот этих деток, у нас получается 1,2%.
5: Ну вот каждый сотый, допустим. Это больше среднероссийского показателя или меньше?
7: Российский показатель, его нет официального. Из того, что я видела в аналитических справках, 1,2-1,3. То есть можно сказать, что если мы исключаем момент, когда люди привозят, приемные родители привозят на воспитание детей к нам в регион, то тогда мы на уровне среднероссийского. Оптимальным сегодня является до 0,9%.
6: У нас буквально вот 3-4 минутки. Может быть, вы хотели бы сказать, что мы еще не сказали? Или продолжим тему вот родителей-опекунов?
7: Я бы, конечно, хотела сказать, чтобы родители очень внимательно относились к психоэмоциональному состоянию своего ребенка и своих детей в целом.
6: Это вы сейчас всем родителям,
7: да,
6: обращаетесь?
7: Да. Потому что у нас, к сожалению, сегодня у детей есть такая особенность поведения. Дети, с одной стороны, очень интересуются психологией, а с другой стороны, мы наблюдаем рост антивитального поведения у ребенка. Поэтому, наверное, от сдержанности, мудрого отношения взрослых во многом зависит и вот такое особенное поведение детей.
6: Все идет из семьи.
7: Как говорила Агния Барто, если ты видишь нервного ребенка, ты должен подумать, как помочь его родителям. Или лечить его родителей, точнее сказать.
5: Угу. Знаете, о чем подумал? Вот вы меня поправьте, да, но львиную долю всех проблем, наверное, можно было бы избежать, если бы в целом наше общество не было таким равнодушным, не занималось попустительством, не закрывало глаза на проблемы. Ведь некоторые учителя и педагоги, при всем уважении, да, в школах, стараются не выносить ссоры из избы, где-то сглаживать углы, где-то вот не раздувать там конфликты. Потом ребенок доходит до крайней точки и приносит там молоток в школу и начинает безобразничать. А где-то соседи закрывают глаза на то, что у них в соседской квартире дети плачут, кричат, и происходит какая-то ругань, семейные разборки, и пьяные родители не следят за своими детьми. И вот если бы мы как общество обращали на это внимание, какие-то, может быть, сигналы отправляли вам или в органы опеки, или в полицию, в ту же самую, если бы, то этих проблем, наверное, можно было бы избежать.
6: Тимур любит тоже свои мысли выносить в эфир. Если вы с ним не согласны в чем-то, можете...
7: Поправить. Я бы сказала так. Не склонна осуждать людей. Я приветствую и считаю, что пришло время формировать помогающие семье сообщества.
5: И каждый, да, в этом деле важен?
7: Каждый в этом деле важен, конечно. От твоей даже, знаете, просто улыбки, доброго отношения действительно меняется судьба человека.
6: Это правда. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях Людмила Низамова, уполномоченная по правам детей в Югре.
7: Спасибо за очень интересный разговор.
4: Важен каждый.
3: Реклама.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
12: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио «Югра». Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное. Главное. Окружное радио. «Югра». Радио «Югра».

0: нормальные дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

Радио Югра. Главное окружное радио. Местное время 4 часа. Главное окружное радио.

Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».